израильского радио Бибен, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио Бибен.

0: чему может привести снисходительное отношение ко греху? К страшным последствиям. Человек оказывается в клубке лжи, обмана, лицемерия, из которого сам выпутаться не может. Что же делать, чтобы избежать такого финала? Ответ в Библии.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Но даже он попал в капкан греха, когда не смог устоять перед соблазном. В жизни каждого человека бывают моменты, когда грех расставляет свои силки, и очень важно быть осторожным и не попасться в них. Помочь нам может Божье Слово и верное следование за Христом. Название сегодняшней беседы – «Открытые ставни на окнах». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение второй книги Царства, 11 главы. Это история падения Давида. История, когда он взглянул на женщину по имени Версавия. Во второй книге Царства, 11 главе, мы читаем. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав в постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива». Библия ясно описывает картины. Библия ничего не скрывает. Если сказано, что эта женщина была красива, значит, это было так. Она была красавицей. Но хочу остановиться и отметить несколько моментов. Мужчины любят глазами. Язык любви большинства женщин – это слова прикосновения. Мужчина увидел прекрасное тело, и он уже мало о чем думает. Сексуальное влечение мужчины в первую очередь связано с женским телом, с красотой внешней, а не внутренней. Но второе, что я хотел бы сказать, дорогие женщины, вы должны знать и помнить об этом. Ваш внешний вид – это камень преткновения для мужчин. И некоторые не могут спокойно смотреть на то, как вы одеваетесь, что вы одеваете на себя. Помните, что вы ответственны за то, чтобы не разрушали семьи в Божьей Церкви. Поэтому не давайте лишнего повода и соблазна. А еще у меня возникают вопросы. Почему Версавия не задернула шторы? И я не шучу. Зачем она купалась в этом месте, зная, что ее могут увидеть? Зачем она вышла принимать ванну тогда, когда по крыше прогуливался царь? Эта красивая женщина не может быть полностью оправдана. Версавия вела себя глупо и необдуманно. У нее не было скромности. Иначе она никогда бы не пошла купаться в такое место, где ее легко могли заметить обнаженной. Из своего места она хорошо видела царский дворец и понимала, что ее тоже могут легко увидеть. Если бы Давид ушел на войну, конечно бы этого не случилось. И если бы Версавия серьезно задумывалась о своих действиях, она никогда бы не создала эту ситуацию искушения в жизни Давида. И в наше время очень важно помнить об этом. Если вы хотите быть частью ответа, а не частью проблемы. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте о праведности во всем, о хождении пред Богом в страхе. Поэтому, дорогие дамы, перед тем, как купить или надеть какую-то одежду, подумайте, какой посыл она несет. А вы, дорогие мужчины, и если увидели очень красивую, привлекательную девушку или женщину, лучше не задерживайте на ней свой взгляд. Давид при всем своем благочестии не смог справиться с искушением. Для него оно оказалось слишком великим. Немецкий пастор Дитрих Бонхофер был казнен нацистами в 1945 году. Он был в концлагере. Там он был повешен в возрасте 39 лет. Но перед смертью он оставил наследие, и мало чьи еще труды вызывают столько же глубоких размышлений, как его. Он смог принести немецкое богословие не просто на бумагу, но в самую глубину жизни. И в его простой книге под названием «Искушение» он затрагивает самую суть проблемы, с которой боретесь вы, так же, как и Давид. Я прочитаю отрывок из его труда. Пожалуйста, послушайте. В наших членах есть дремлющая склонность к внезапному, сильному желанию. С непреодолимой силой желание овладевает плотью, и в одночасье разжигается огонь, который раньше был тлеющим, потаенным. Плоть горит, она охвачена пламенем. И не имеет значения, сексуальное ли это желание, или честолюбие, или тщеславие, или месть, или любовь к славе, или власти, или жадность к деньгам. В этот момент Бог кажется нам нереальным. Запомните эти слова. В этот момент Бог кажется нам нереальным. Он теряет всю реальность, и только желание нашей плоти существует. И единственная реальность – это дьявол. Дьявол не наполняет нас ненавистью к Богу, но он помогает нам забыть о Боге. Похоть притупляет наш разум, и воля человека оказывается в глубокой темноте. Сила рассудительности, разборчивости и принятия решений удаляются от нас. Вопрос появляется сам собой. Действительно ли данное желание плоти греховно? Действительно ли мне это не разрешено? Да. И нам нужно ответить «да», чтобы унять желание в данной конкретной ситуации. В такой момент все внутри меня восстает против Слова Божьего. Поэтому Библия учит, во времена плотских искушений есть только одна команда. Беги, беги от блуда, беги от идолопоклонства, от юношеских похотей убегай. Бегите от вожделения всего мира. Нет никакого другого сопротивления сатане в искушениях, кроме побега. Всякая борьба против похоти собственными силами обречена на провал. Я хочу вслед за этой цитатой Дитриха Бонхофера сегодня повторить. Если вы не будете бежать, то упадете. Вы можете впасть в искушение и согрешить. И это только вопрос времени. Я слышал этот совет уже много раз и должен признать, что он очень хорошо работает. Когда мы начинаем бороться с искушением, то риск проиграть очень велик. Давид стоял на крыше дворца. Возможно, точно так же стоял он и ранее, неделю назад или две недели. И в ночном воздухе, когда никого не было вокруг, он потерял сознание от того, кто он есть. И что случится, если он впадет в грех? В этот момент Бог был нереален для него, потому что желание уже горело в нем, и он был весь охвачен пламенем, похотью. Он забыл о том, что он царь Израиля. Он забыл о том, что он был Божьим человеком с незапятнанной репутацией, на которого равнялись, которому подражали. Но он не убежал, не отвел взгляда. Мужчины, вы не упадете, если отведете взгляд, если перестанете смотреть. Но Давид не отвел взгляд. Он продолжал рассматривать прекрасную женщину. И он послал разузнать, кто она такая. Послушайте, что ему ответили. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитьянина. Кажется, что доклад слуги очень важный. И должно быть, это был мудрый человек. В Израиле, называя родство человека, говорили об его отце, дедушке, иногда о прадеде. Но здесь слуга говорит о том, что Версавия – дочь Елиама и жена Урии. Она указывает Давиду на то, что она замужняя женщина. И я думаю, что слуга хорошо понимал, что задумал царь Давид. Он хорошо знал своего господина, он видел его гарем. И поэтому слуга говорит царю, «Давид, у этой женщины есть муж, она уже замужем». И я думаю, Давид даже не обратил особого внимания на слова слуги в этот момент. Имя Урии не засело в его голове в тот момент. Это позже он начнет преследовать его, но не тогда. В тот момент Давид расслабил всю власть над собой. Он сказал «нет» на все то, на что нужно было сказать «да», и согласился со всем тем, на что нужно было сказать Нет. Вторая книга Царств, 11 глава, 4 стих. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему. И он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Библия очень честно описывает все то, что происходило с этим мужчиной и женщиной. Она говорит все по сути. Я не буду надолго останавливаться на этом стихе, но хочу сказать одно. Не думайте, что Давид и Версавия не получили никакого удовольствия. Это был восторг для Давида. Запретный плод очень часто сладок. Он наслаждался каждым моментом той ночи. И мне почему-то кажется, что Версавия испытывала то же самое. Здесь не написано ничего о том, чтобы она боролась или сопротивлялась. Это не было изнасилование. Все произошло по взаимному согласию. Но греховные радости и наслаждения имеют свой срок действия. Проходит время, и они обретают горький привкус. Версавия узнает, что она ждет ребенка. Она отправляет слуг оповестить царя Давида, что она беременна. Дорогие друзья, знаете ли, дьявол никогда не опускает руки в искушениях. Он не сдается. Он всегда захватывает нас привлекательным лицом вначале, а потом бросает в яму. Он представляет вашему вниманию красивого человека, красивое тело, появляется желание, вы испытываете восторг, запретный плод сладок, но он никогда не предупреждает о том, что вас ждет в будущем. Алкоголик, напиваясь вечером, никогда не думает о том, что утром его ждет жуткое похмелье. Дьявол никогда не говорит наркоману о том, что возможна передозировка. Он никогда не говорит вору о том, что его могут поймать. Дьявол умалчивает тот факт, что за все нужно будет заплатить. А тем, кто впадает в блуд, что можно забеременеть, разум полностью блокирует эту информацию. А когда все последствия приходят, дьявол ретируется. Один богослов написал такие слова. Одно быстрое снисхождение в сторону страсти, и его характер безвозвратно опорочен. Его покой исчез, основы царства в опасности. Господь недоволен. И кроме того, Давид дал повод врагам богохульствовать. Сообщение. Давид, я беременна. Когда Давид услышал эту новость, он принял решение. У него было два пути. Первый, он мог созвать своих советников и открыто признаться, как сделал бы честный человек. Друзья мои, я хотел бы, чтобы вы знали правду. И затем вместе с ними он бы пошел в Божие присутствие, где бы искренне раскаялся в содеянном. Потом бы он признался перед народом, я согрешил. И Бог действовал бы с ним определенным образом. Конечно, это не отменило бы всех последствий, но, безусловно, они были бы не такими значительными. Был и второй вариант. Давид как раз его и выбрал. Это путь обмана и лицемерия, который в итоге привел к убийству. Но когда вы в панике, то часто принимаете немудрые решения. Я хочу, чтобы вы прочувствовали то, что испытывал Давид. Он пережил страстную ночь, и, насколько нам известно, это была их единственная ночь. Как вдруг приходит новость, которая поражает его и бьет прямо в голову. Эта женщина беременна. Он думает, что же мне делать? И он выбирает путь лжи и лицемерия. Прочитаем 6 стих. Попробуйте прочувствовать все эмоции, которые испытал Давид. 6 стих 11 главы 2 книги Царств. «И послал Давид сказать Иоаву, пришли ко мне Урию хитиянина, и послал Иоав Урию к Давиду». Нам нужно понять Иоава. Это был умный человек, опытный военный. Из написанного ранее в 3 главе мы знаем, что у Давида уже были сложности с этим человеком. И вот Иоав на поле боя получает сообщение царя. «Пошли Урию домой». Иоав не был наивным ребенком, он все понял. Он посылает Урию домой. И запомните этот момент. Иоав отпустил Урию из армии. Итак, муж Версавии возвращается домой. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. Я хочу задать вам вопрос. Давида на самом деле интересовало, как обстояли дела на фронте, как народ или как Иоав. Он не переживал о них нисколько, но он лицемерит, он скрывает свои истинные интересы, желания. Давид проводит приятный вечер с Урией, они общаются, обсуждают военные действия, ужинают, и царь задает вопросы о том, как идут военные действия. А Урия, наверное, пытается понять, что бы это все значило. Читаем дальше. «И сказал Давид Урии: иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье». Вы понимаете план Давида. «Ты возьми цветы и иди к жене». Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. Попробуйте поставить себя на место Давида. Он просыпается на следующее утро, толкает дверь, но не может ее открыть. Он смотрит, в чем дело, а там Урия под его воротами. Но почему он там? Давид же отправил его домой, к жене. Да потому что Урия настоящий солдат, и его сердце со служивцами, которые сейчас на поле боя. И он, должно быть, все еще пытается понять, что же такое происходит. Но читаем текст дальше. «И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. Сказал Давид Урии: вот ты пришел с дороги, отчего же ты не пошел в дом свой? И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах. И господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я пошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женой. Но клянусь твоей жизнью, жизнью души твоей, этого я не сделаю». Вот это пример верного солдата, одного из лучших в Израиле, который говорит: «Давид, я не могу нарушить своего долга пред Господом». Кто должен почувствовать укол вины? Давид. И главнокомандующий получил упрек в честности и исполнительности от обычного солдата, но который был предан нации и Господу. И посмотрите, как Давид справляется со сложившейся ситуацией. «И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Для Давида это была последней каплей. Весь его план рушится, его стратегия не сработала, он смог украсть чужую жену, но он не смог манипулировать ее мужем, потому что Господь на небесах действовал по своему усмотрению. И Урия не пошел на поводу у Давида. В 14 стихе мы читаем о том, что Давид поменял план. Попробуйте поставить себя на место Иоава, который в тот момент находился на поле боя. 14 стих 11 главы. «Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией». Ну, как вы думаете, Давид доверял Урии полностью? Он послал смертный приговор Урии вместе с ним на поле боя. И в письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Давид написал это письмо, сложил его, вложил в конверт и передал Урии. «Урия, отдай это Иоаву». Да, он на самом деле полностью доверял Урии. Урия прибыл к Иоаву, открыл письмо, и тот все понял. Все пазлы сложились в единую картину. Вторая книга Царств, 11 глава, 16 стиха. «Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию в таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что опасно? Зачем вы так близко подходили к стене? Тогда скажи: и раб твой Урия хитьянин также умер». Иоав был опытным воином на поле боя, который получил письмо от царя: «Пошли Урию ко мне». Иоав знал Урию, он знал его жену, его семью, и он отправляет Урию к царю. Вернувшись, тот приносит записку: «Убей Урию». Но Иоав знает, что Давид не убийца. Когда он посылает гонца с отчетом, то просит передать царю: миссия выполнена, я сделал то, о чем ты просил. У Иоава оказываются все возможности для того, чтобы шантажировать Давида. И однажды он ими воспользуется, заставив царя пожалеть о своих решениях. Вы представляете? А вы продолжаете подсчет грехов? Похоть, прелюбодеяние, лицемерие, убийство. И все это в Израильском царстве, где ничего подобного не происходило за все правление Давида. Как он мог упасть так низко? Почему кругом грех? Но если вы честно посмотрите на свою жизнь, то легко поймете, как легко это может произойти. То же самое может иметь место и в вашей жизни. Если вы играете со грехом, особенно с грехом, связанным с плотью, то вы ходите по очень тонкой грани своей христианской жизни. Грехи, связанные с плотью, жалят, как никакие другие. Они оказывают самое пагубное воздействие на жизнь человека. Ничто другое не дает врагу душ человеческих столько воодушевления для войны против Церкви Христовой, как грехи плоти. И вы становитесь частью этой войны, даже если вы просто не принимаете никаких мер против, если спокойно наблюдаете со стороны. Есть женщины, которые беременели после единственной ночи, проведенной не с мужем. И этот ребенок будет жестоким напоминанием на всю жизнь о том, как они поддались похоти. Аборты сейчас доступны, и это дает ложное чувство свободы. Как будто вы сможете жить так, как вам захочется, но не перед Богом. Задолго до того, как наступает роды или аборт, происходит действие, которое может быть началом разрушения вашей жизни. Это может быть тот момент, когда вы поддались искушению плоти. Стены вашего форта начинают рушиться. Волны захватывают ваш брак, он дает трещины. Самый лучший подарок, который вы можете дать своему мужу, дорогие девушки, это ваша чистота. Молодые люди, самый лучший подарок, который вы можете вручить своей невесте, это ваша чистота. Это прекрасный подарок, который сейчас, к сожалению, становится большой редкостью. Не запачкайтесь. Не грешите. Посланник приходит к Давиду с новостями. Царь слушает, а его дыхание перехватывает в ожидании только одной новости, и он слышит то, чего он долго ждал. Урия хитянин умер. И Давид совершает еще один лицемерный поступок. Тогда сказал Давид посланному: так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поражает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его. Поразительно. Давид сам отдал приказ, и это не было решение Иоава. Кроме того, в той битве погиб не один Урия, но и другие мужчины положили свою жизнь из-за похоти Давида. И он говорит посланнику: да все нормально. Усиль войну против города, разрушь его. Продолжай в том же духе. Вместо того, чтобы в раскаянии упасть пред лицом Божьим и признать себя виновным, Давид продолжает затеянную игру. Услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала о муже своем. Когда же закончились времена плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына. Возможно, все написанное здесь звучит очень просто. Но это совсем не так. Зачем он убил Урию? Что он выиграл из-за этого? Задумайтесь над этим. Если бы Урия пришел с войны и увидел, что его жена беременна, последнее, о ком бы он подумал, это был бы царь. И вряд ли Версавия когда-либо призналась во всем, что произошло. Кроме того, когда Урия умер и Давид взял Версавию в жены, прошло уже какое-то время, а люди умеют считать до 9. Что Давид пытался скрыть? Дело в том, что в панике мы начинаем принимать неправильные, часто глупые решения. Мы не мыслим логически. Мы врем, прикрываемся, путаемся. И в итоге оказываемся в клубке лжи и обмана, из которого уже не можем сами выбраться. До тех пор, пока кто-нибудь достаточно честный, такой как пророк Нафан, не укажет на нас и не скажет: ты согрешил. Но об этом мы поговорим в следующий раз. И это было дело, которое сделал Давид. Грех или зло в очах Господа. Я не хочу сдавать вам сегодня все ответы и выводы готовыми. Я хочу оставить некоторые вопросы открытыми, чтобы вы сами могли поразмышлять над ними. Сладкоголосый царь Израиля начал петь в миноре. Этот горячий, привлекательный царь, первоклассный лидер, сейчас стал внутри калекой. Он живет в своей собственной тени. Он не идет на войну, он остается дома, превращается в такого человека, которым совсем не был задуман. Он согласился на компромисс со злом, который закончился убийством. И сегодня я хочу сказать каждому, кто сомневается: не играйте с похотью, скажите «нет», пока не стало поздно. И если у вас есть Библия, Священное Писание, то у вас есть вся необходимая сила, чтобы сказать «нет». Это очень простое слово, состоящее всего из трех букв. Используйте его, когда речь идет о грехе, и каждый раз говорите ему «нет». Грех вводит в вас яд, который парализует разум. Наша беседа подошла к концу. Кого-то она коснулась больше, кого-то меньше. Кто-то из вас, возможно, сейчас живет в грехе плоти. Даже если вы пытаетесь отрицать это, грех меньше не становится. И вы сами не замечаете, как он постепенно делает вас слабее, поглощая вас. Грех вводит в вас яд, который парализует разум. Вы сбиваетесь с духовного пути. И сегодня вы смогли, глядя на историю Давида, увидеть себя со стороны, понять, к чему может привести грех с грехом. Казалось бы, маленькая слабость. Молюсь, чтобы Господь дал вам сил бежать от греха. Пусть это станет вашей привычкой. Бежать от похоти, от соблазна. Отношения вне брака – это грех, это блуд. И здесь не может быть никаких отговорок или исключений. Не допускайте блуд в жизнь свою. Иисус – это источник силы, который помогает бежать. Если вы никогда не встречались с Господом Иисусом Христом как личным спасителем, то сегодня я призываю сделать это. И где бы вы ни находились в этот момент, просто примите Его в свое сердце. Попросите прощения за свои грехи и станьте Его детем. Благослови вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Открытые ставни на окнах». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили историю Давида и Версавии. Давид не устоял перед искушением. Он приказал привести Версавию в свою спальню. Одна ночь стала началом череды лжи, лицемерия, обмана и привела к смерти нескольких верных людей. Одна ночь, когда Давид не смог сказать своему телу «нет», перевернула всю его жизнь и отношения с Богом. Не думайте, что грех – это всегда что-то очень отталкивающее, отвратительное, заметное и большое. Иногда грех приходит в виде маленьких соблазнов, красиво украшенных, но ядовитых внутри. Будьте осторожны, юношеских похотей убегайте, и да поможет вам в этом Бог. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Противостояние», «Проблемы дома», «Как пережить шторм». Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Противостояние» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. В книге Иова в 12 главе мы читаем такие слова. «Спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Бог являет себя и познается в творениях. В Псалме 18 и в Псалме 102 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Всегда можно сказать что-то о человеке, когда видишь произведение его рук. И, конечно же, можно сказать многое о Боге, имея перед глазами сотворенный им мир. Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. Благодарим ли мы Его за все это? Давайте сейчас склоним наше сердце в благодарственной молитве, что мы до сих пор живы и что милость Его распространяется и на нас. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге Иова, 23 глава, 10 стих. Там есть такие слова: «Он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду, как золото». «Средь бурь укрепляется вера». Всего 4 слова, но как много значат они для души, что прошла через бури. Вера – это Божий дар, упражняясь в котором, мы начинаем видеть невидимое и с помощью которого невозможное становится возможным. Она имеет дело с областью сверхъестественного, но она укрепляется среди бурь, то есть среди возмущений духовной среды. Буря происходит от столкновения стихий, и буря в духовном мире – это столкновение с силами зла. Эта атмосфера является для веры самой плодородной почвой. В этой стихии она расцветает быстрее всего. Самое прочное дерево растет не укрывшись в глубине леса, а прямо на открытом месте, где ветры отовсюду обрушиваются на него. Ветры крутят и гнут дерево, пока оно не достигает гигантских размеров. Именно такое дерево столь ценимо среди мастеров, которые делают из него свои инструменты. Так и в духовном мире, повстречав гиганта духа, помни о том пути, который предстоит пройти тебе, чтобы сравняться с ним. Этот путь – неосвещенная солнцем дорога, вдоль которой растут дикие цветы. Это крутая каменистая узкая тропа, на которой порывы адского ветра почти сбивают тебя с ног, где острые скалы режут в кровь твое тело, где торчащие шипы царапают твое чело, где на каждом шагу слышны шипения ядовитых змей. Это тропа горя и радости, страданий и целительного бальзама, смеха и слез, испытаний и побед, битв и торжества, нужды и достатка, риска и борьбы, гонений и непонимания, тревог и бед. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас, Римлянам 8:37. Среди бурь, именно там, где бури неистовствуют сильнее всего, ты можешь отпрянуть страхи перед жестокостью этого испытания, но все же вперед. Бог ждет тебя там, чтобы встретить самый трудный момент и прошептать свое тайное слово, и лицо твое просияет, и ты пойдешь дальше с такой неукротимой верой, которую никакие силы ада не смогут поколебать. Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда твержу себе на память: зачем мне унывать, имею я Христа, что может у меня его отнять? Разруха

и война, волнение по местам, и мор, и глад, грядущее тревожно, не страшна мне судьба, имею я Христа, что может у меня его отнять? Если иногда уносят поезда друзей моих в далекую разлуку, зачем мне унывать, имею я Христа, что может у меня его отнять? Я знаю, узок путь и тесны те врата, что нас ведут от смерти к жизни вечной, но мне ли унывать, имею я Христа, что может у меня его отнять?

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений. Вступление.
1: Собрание поучений избранных из творений святого отца Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. Иоанн, которого за красноречие прозвали Златоустом вскоре после его смерти, совершенно справедливо заслужил этот титул. Он родился примерно в 347 году в процветающей аристократической семье из Антиохии. Мать Иоанна, Анфуза, овдовела в 20 лет, но не захотела снова выходить замуж и посвятила свою жизнь воспитанию сына. Златоуст был учеником у Ливания, друга императора Юлиана. Этот человек дал ему хорошее знание по греческой классике и риторике, заложившие основы для его выдающихся ораторских способностей. Некоторое время Иоанн занимался юриспруденцией, затем, крестившись в 368 году, стал монахом. После смерти матери в 374 году он жил в пещере возле Антиохии суровой аскетической жизнью до 380 года, когда был вынужден переменить обстановку по причине болезни. После рукоположения в 386 году он читал свои самые лучшие проповеди в Антиохии вплоть до 398 года, когда стал патриархом Константинополя. Он занимал это положение до 404 года, пока не впал в немилость у императрицы Евдоксии из-за того, что осудил ее привычку слишком вызывающе одеваться и ее решение поставить свою статую около собора Святой Софии, где он проповедовал. Умер Иоанн в изгнании в 407 году. До настоящего времени сохранилось около 640 проповедей Иоанна. В этом сборнике, изданном в 1889 году типографией Снегирёвых, мы предлагаем вам еще 35 глубоких по содержанию злободневных и безвременных, искренних и бескомпромиссных проповедей Иоанна Златоуста, величайшего проповедника всех времен, который был так любим народом, что это сделалось даже поговоркой: «Лучше не видеть солнца, чем не слышать проповеди Иоанна». Впрочем, судите сами.
0: Беседа первая. Богатство.
1: Христианин должен подражать Христу и правильно пользоваться богатством. Ныне все мы имеем одно имя. Имя христианин, сынов и друзей Божьих, тело Христово. Такое наименование больше всех может побуждать в нас усиленную ревность к преуспеванию в добродетели. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования, помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми. Будем держать это в мыслях, будем уважать это великое имя. Если некоторые, нося имя какого-либо знаменитого полководца или другого какого-либо славного человека, высоко думают о себе, слыша, что их называют именем такого-то или такого-то, считают это имя великим для себя достоинством и всячески стараются о том, чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они те заимениты, то мы, называющиеся по имени ни полководца, ни какого-либо начальника земного, ни ангела, ни архангела и ни серафима, а самого царя их, не должны ли полагать и самую душу, только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Неизвестно ли вам, какою почестью пользуются чины царских щитоносцев и копьеносцев, окружающих царя? так и мы, удостоенные быть близ самого царя и даже гораздо ближе к нему, чем упомянутые нами к своему царю, ближе настолько, насколько близко тело к голове, во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу. А что говорит Христос? Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Луки 9:58. Если бы мы стали этого требовать от вас, то это, может быть, многим показалось бы делом трудным и тягостным. Итак, ради вашей немощи я оставлю эту строгость, а требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству. И как ради немощи многих я не требую от вас такой высокой добродетели, так убеждаю вас и тем более удаляться пороков. Я не осуждаю тех, которые имеют дома, поля, деньги, слуг, а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом. Каким это надлежащим образом? Как следует господам, а не рабам, то есть владеть богатством, а не так, чтобы оно владело нами, употреблять его, а не злоупотреблять. Деньги для того и существуют, чтобы мы употребляли их на необходимые потребности, а не берегли их. Это свойственно рабу, а то господину. Стеречь – это дело раба, а издерживать – дело господина, имеющего на то полную власть. Ты не для того получаешь деньги, чтобы закапывать их в землю, а чтобы разделять с другими. Если бы Бог хотел, чтобы они были сбережены, то не давал бы их людям, а оставил бы их навсегда лежать в земле. Но как Он хочет, чтобы они были издерживаемы, то и дозволил нам иметь их для разделения друг с другом. Если же мы удерживаем их у себя, то мы уже не господа их. А если ты для того удерживаешь их, чтобы умножить, то для этого самое лучшее средство – расточать их и всюду раздавать. Да и не может быть прихода без расхода или богатства без издержек. Это можно видеть и в делах житейских. Так делает купец, так делает земледелец. Один тратит семена, другой – деньги. Один плавает по морю, расточая свои деньги, другой целый год трудится, бросая семена и работая. Между тем, здесь не нужно ничего такого. Не нужно ни корабля готовить, ни волов прягать и орать землю, ни беспокоиться о воздушных переменах, ни бояться града. Здесь нет ни волн, ни скал. Это плавание, это сияние требует только одного – бросать то, что у тебя есть. А все прочее совершает тот земледелец, о котором Христос сказал: «Отец мой, делатель есть» – Иоанна 15 глава. Итак, не безрассудно ли предаваться ленности и нерадению там, где можно получить все без труда, а показывать всю деятельность там, где много трудов, забот и пота, и после всего этого еще неверная надежда? Не будем, умоляю вас, так неразумны в деле собственного спасения, но оставив дела тягостнейшие, поспешим на дела более легкие и полезные, чтобы удостоиться и будущих благ.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. И мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы должны знать и понимать, дорогие друзья, что христианские музыканты должны быть прежде всего настоящими христианами. Они должны быть посвященными Господу, а не мирскими людьми. В послании Ефесянам в 5 главе, 18 и 19 стихах написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому будем помнить об этом важном принципе в то время, когда мы слушаем ту или иную музыку и пение. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Павла, мы теперь рассматриваем совершенное им второе миссионерское путешествие. Мы обратили внимание на перемену, которая произошла в сопровождении его во втором миссионерском путешествии, приблизительно в 51 году нашей эры. Из книги «Деяний святых апостолов» 15 главы 40 стиха мы узнаем, что Павел избрал силу для путешествия с ним. Важно отметить, что Павел избрал себе силу отправиться, быв поручен братьями благодати Божией. Это, кажется, намекает, что члены церкви в Антиохии, по крайней мере, были склонны согласиться с Павлом о его решении не взять Иоанна Марка, потому что он не выполнил своих обязанностей в первом миссионерском путешествии. Также интересно заметить, что имя Варнавы встречается только после того, в первом послании к Коринфянам, 9 главе 6 стихе, что, конечно, предлагает, что он был известен церкви, которую Павел имел привилегию начать в Коринфе. Об Иоанне Марке мы узнаем больше. Из священных записей видно, что было разногласие между Павлом и Марком. Из послания к Колоссянам 4 главы 10 стиха мы узнаем: Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также в последнем послании Павла, втором послании к Тимофею, 4 главе 11 стихе мы читаем: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Таким образом, Павел в своих посланиях говорит об Иоанне Марке в благоприятном свете. Не предлагает ли это нам, что христианский работник, который однажды оказался несостоятельным, не снимается с будущего служения Господу? Не предлагает ли это также, что старший работник может проявить благодать к тому, кого он раньше считал несостоятельным? Нам хорошо поразмыслить над этим, сознавая также истину, выраженную апостолом Павлом, когда он писал Галатам: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Апостол Павел также сознавал слабость тела и воли, когда он писал Коринфской церкви: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Естественно, мы все подтверждены страхом. Естественно, мы остерегаемся суровости, встречаемой в труде Господнем. Но тогда мы ожидаем от Господа Его силы во времена немощи и страха, и в Его силы мы идем вперед. Апостол Павел, писавший церкви в Филиппах, провозгласил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Размышлять о благодати, проявленной Господом Его страдающему служителю, духовно возбуждает, так что он может устоять против сопротивления и искушения, восстающего против него. Опять мы читаем, что апостол провозгласил одному, кто трудился с ним, благовестие, Тимофею: «Итак, укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом». Мы не имеем сведений о местонахождении церквей, посещенных апостолом Павлом и Силой в начале их второго миссионерского путешествия. Достаточно упомянуть, что это были церкви, где язычников, несомненно, было большинство. Это можно заключить из постановления, вынесенного Церковным собором в Иерусалиме, относительно свободы, которой язычники могут наслаждаться в служении, как это описано в Деянии святых апостолов, 15 главе, 23 стихе. Оставив Сирию, Павел и Сила отправились на запад Киликии, где Павел, несомненно, раньше трудился. Одним из посещенных городов мог быть Тарс, где родился Павел, и где он провел свои ранние годы, и где он провел несколько лет после своего обращения. С какой благодарностью проходил Павел через улицы, где он провел свое детство, но теперь он видел, как Господь проявлял свою силу в достижении Словом Божьим иудеев и язычников того города. Он замечает с благодарностью, что Слово о Христе для нас спасаемых – сила Божия. Идолопоклонство и грех были очевидны, но это не помрачило благодарности в его сердце за благодать Божию, проявленную ему. Его свидетельство, написанное в римской темнице, провозглашает это. «Благодарю давшему мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». В первом миссионерском путешествии апостол Павел пошел в Малую Азию, начиная с Пиргии, направляясь на север и тогда на восток. Во втором миссионерском путешествии, Павел путешествовал через Киликию и тогда направляется на запад. Павел со своим спутником совершил путешествие через проход, который был хорошим проездным путем, употребляемый римлянами. Это была суровая дорога, хотя поразительная и производящее впечатление. Когда он появился из гористого прохода и пришел на место его прежнего миссионерского путешествия, преисполненного многими благословениями, несмотря на преследование, сердце Павла трепетало от радости. Мысль о возобновлении общения с теми, кого он встретил и привел к познанию истины, так как она в Иисусе Христе. В первом посещении он пребывал в разные города, к которым он теперь направлялся как незнакомец. Теперь он ожидает быть встреченным как друг и духовный руководитель. Многое можно оставить нашему воображению, но это то, о чем мы можем размышлять с пользой. Пастыри, которые посещают новые места, где они служили Господу с возрастающими духовными плодами, могут легко помнить чувства Павла, когда он прежде всего направлялся в Дервию, и тогда дальше в Листру. В Листре во время первого посвящения было совершено выдающееся чудо. Мой был исцелен. В Листре Павла побили камнями и оставили, почитая его умершим, как сильно противились ему. Теперь в Листре был сделан контакт, который принесет Павлу радость и помощь на протяжении следующих лет. Деяния святых апостолов, 16 глава, 1 стих заявляет. Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре. Тимофей стал ценным помощником в труде Господнем, служа как сын Павлу. Два послания были написаны ему в последние годы жизни Павла. И филиппийцам Павел писал относительно его. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествованием». Таким образом, было утверждено относительно установленного отношения между Павлом и Тимофеем. Мы можем утверждать, что естественные качества привлекательного характера были соединены христианской верой этого молодого ученика. Павел отделил его от других учеников, ибо Писание утверждает, его пожелал Павел взять с собою. Тимофей выучил Писание Ветхого Завета через свою бабушку и мать, и оно, несомненно, было поставлено в его правильной перспективе во время первого миссионерского путешествия год или более раньше. В это короткое время был быстрый духовный рост в жизни молодого Тимофея. Он воспринял истины, преподанные и истолкованные, и применил в практику эти важные духовные истины. Почему это так? Некоторые христиане быстро реагируют на истолкованные библейские истины и растут посредством этого, тогда как другие христиане остаются духовными младенцами даже на протяжении длинного периода времени. Тот же самый Дух Святой старается привести христиан к зрелости во Христе, но некоторые проявляют сопротивление его труду, хотя они признают Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. В Тимофее сам Господь нашел служителя, которому он мог доверить и которому он мог доверить важную сферу христианского служения. Из Писания видно, что Павел пригласил Тимофея не просто ради впечатления, произведенное на ум и сердце Павла во время контакта с Тимофеем. Павел, вероятно, проверил мнение старших и верных руководителей церкви. Мы читаем, о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и в Иконии. Поэтому на основании их рекомендаций и собственной оценки Павла Тимофею было доверено служение с Павлом, которое возложило на него тяжелые духовные требования. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. «Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день». Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbn.media.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – значение слов в музыке. Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы обратили внимание на то, что во многих теле- и радиопередачах, а также в книгах и других средствах массовой информации – наш Господь Иисус Христос представлен иным Иисусом, который не соответствует тому, что написано о Нем в Библии. Таким образом, вера в иного Иисуса не приносит никакой пользы, тем более не дает человеку вечную жизнь. Для того, чтобы человеку получить вечную жизнь и жить полноценной жизнью здесь на земле, ему необходимо поверить в Иисуса Христа, о котором говорит Библия. Мы уже обращали наше внимание к книге Алана Блума «Закрытие американского ума». Напомню вам, что этот автор является профессором социологии в Чикагском университете. Так вот, несмотря на свое неверие, он делает очень интересное утверждение. Вот одно из них. Рок – это все. Слова в рок-музыке имеют мало значения. Вспомните, что говорят последователи христианского рока. Они заявляют совсем наоборот, а именно, главное – это слова. А музыка может быть любой. Но человек, который посвятил свою жизнь исследованию музыки, заявляет, что в рок-музыке слова имеют мало значения. Главное – это рок-музыка. Далее он продолжает утверждение. Слова в рок-музыке могут быть на различную тематику, включая религиозную. Даже слова из Библии, но все это эротизм. К сожалению, некоторые христиане думают, что они могут взять библейские слова, даже библейские истины, положить их на рок-музыку, и получится что-то христианское. Подобные люди совершают роковую ошибку. Как мы только что прочитали, даже светские эксперты заявляют, что независимо от слов, если в основе лежит рок-музыка, то все это эротизм. Ссылаясь на слова этого эксперта, мне сразу же вспоминаются слова из Писания, где говорится, что «дети мира сего мудрее, чем дети Божьи». Конечно же, я не сужу мотив людей, которые занимаются и приветствуют это. Даже допускаю, что они это делают искренне, веря, что это поможет делу распространения Евангелия. Ведь они нередко заявляют, с помощью рока мы должны достичь людей благой вестью. Но будем помнить, дорогие друзья, что невозможно достичь человека благой вестью, став таким же, как он, то есть приняв что-то неугодное Богу. Мы можем достичь людей благой вестью, показывая, что у нас есть отличие, и показать этому человеку, в чем оно заключается. Но, к сожалению, сегодня многие не хотят признавать различия, а пытаются восполнить своеобразную пропасть или стать мостом между настоящим христианством и миром, и поэтому пытаются соединить несоединимое. В результате этого появляются такие выражения, как христианский рок, христианская поп-музыка и так далее. Некоторые продюсеры даже так называемых христианских групп сознательно используют те или иные музыкальные стили, чтобы оказать влияние на определенные группы людей. Например, один из продюсеров прямо заявляет, что он целенаправленно использует диско-стиль для того, чтобы гомосексуалисты почувствовали себя более приемлемыми в обществе. Ведь стиль диско традиционно считается музыкой гомосексуалистов. Хочу отметить, что многие светские музыкальные эксперты называют стиль диско вызывающим плотские чувства. Но еще раз, сегодня, к сожалению, уже не редкость так называемой христианской диско-группы. В основе их исполнения может быть хорошая лирика, даже те гимны, которые поем мы с вами, но музыка лишает эти слова всякого смысла. Что же приводит к подобным ситуациям? Во-первых, все они верят, что музыка не имеет морали. Во-вторых, они верят в так называемое прямое Божие откровение. То есть они верят в то, что Бог может говорить человеку напрямую, а не через Слово Божие. Мне вспоминается ситуация с одним человеком, который поделился со мной, что жена пастора церкви, где также верят в прямое Божие откровение, человеку верит, что она имела возможность поговорить со своей мамой, которая в то время уже была мертва. И слова откровения, как она утверждает, Божьего откровения, пришли к ней от ее мертвой мамы. Это просто немыслимо. Вы видите, к чему может привести различные лжеучения, и нежелание принять Слово Божие как единственный богодухновенный источник, который был дан нам Богом для того, чтобы мы могли познавать и понимать истину. К сожалению, люди, которые претендуют на прямые Божьи откровения, всего лишь гоняются за сенсациями и претендуют на особую роль среди подобных им. Продолжая эту тему, хочу поделиться с вами одним утверждением, которое было сделано исполнителем, считающим, что Бог говорит ему напрямую. Так вот, он сказал: «Считаю, что разбор, анализ или критика моей песни – это равносильно вмешательству в работу Святого Духа». По его мнению, именно Святой Дух вдохновил эту песню. Еще раз, вы видите, что подобные люди претендуют на специальные личные Божьи откровения и совсем не обращают внимания на результат, который, как правило, противоречит тому, что угодно Богу. В данном случае этот исполнитель верит, что его песня так же богодухновенна, как и Библия, и поэтому никто не может подвергать ее критике. Вот еще одно утверждение так называемого христианского композитора, который тоже претендует на то, что Бог говорит лично ему и через него. Так вот, он утверждает: Бог использовал Павла для того, чтобы написать послания, которые являются частью Библии. Сегодня он использует меня для того, чтобы писать песни. Смысл его слов заключается в том, что послания Павла имеют одинаковый богодухновенный авторитет с его песнями. Но это большое заблуждение. Далее хочу обратить ваше внимание на объявление в популярном христианском издании, в котором говорится примерно следующее. Для любой мелодии есть богодухновенные слова. И рядом картинка, показывающая, как рука Бога на небе соединяется с рукой человека на земле. Таким образом, те, кто опубликовал эту рекламу, хотели показать, что Бог использует их для того, чтобы писать богодухновенные слова к любой музыкальной мелодии. Еще раз, когда подобные люди говорят об этом, они не имеют в виду, что они вдохновлены Словом Божьим. Они претендуют на то, что Бог говорит через них напрямую, и то, что они пишут, равнозначно по богодухновенности с Библией. Мы знаем, что это богохульство по отношению к Слову Божьему, ведь никто и ничто не должны умалять абсолютной богодухновенности Слова Божьего. Если человек богохульствует по отношению к Слову Божьему, то это богохульство также относится и к Сыну Божьему, потому что Он является живым Словом. Эти два понятия неразделимы. Нельзя попирать Слово Божие и в то же самое время заявлять «Я люблю Иисуса». Это невозможно. Хочу обратить ваше внимание к книге пророка Исаии, 8 глава, 20 стих. Там написано: «Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света». Это не мое утверждение, это то, что говорит Библия. Если человек не почитает Слово Божие, если он попирает его, то в нем нет света. И не имеет значения, насколько подобные люди подошли близко к истине. Еще раз, это то, что говорит сам Бог. Возможно, некоторые из вас зададутся вопросом: вы думаете, что все эти люди не являются настоящими христианами? Вы знаете, я рад, что мне не дано право судить. Только сам Бог может ответить на этот вопрос. Только сам Бог знает сердце каждого из них и то, что движет ими в том, что они делают. Все, что я говорю, это то, что они делают, противоречит Библии, и это неправильно. И, к сожалению, некоторые христиане принимают их творчество в свою жизнь. Без всякого сомнения, значительную роль в этом играет музыка. И дьявол использует ее как инструмент для того, чтобы преподнести подобные лжеучения христианам. Надеюсь, что вы знакомы с движением «Новое поколение». На личном опыте хочу показать вам, как учение этого движения переплетается с принципами, которые мы только что затронули. Несколько лет назад мы вместе с женой посетили миссионерку, которая несла служение среди студентов одного из университетов и пригласила нас, потому что не могла ответить на все вопросы своих студентов, которые учили, что все великие музыканты в прошлом посвящали себя различным культам для того, чтобы они могли написать свою музыку. Таким образом, если музыкант хочет быть великим в наше время, то он должен посвятить себя какому-нибудь культу. Так вот, она пригласила нас, чтобы мы могли побеседовать со студентами на эту тему. Когда я начал разбираться в этом вопросе, то обнаружил, что это было учение нового поколения, которое легло в основу образовательной программы музыкантов в светском учебном заведении. Вот еще один пример из журнала «Нового поколения». В этом журнале очень часто говорится о музыке и пении, которые, по мнению авторов, были написаны под особым водительством каких-то духовных сил. То есть в данных случаях писатель выступает всего лишь в качестве проводника, через которого потусторонние силы являют свое творение. Конечно же, все это происходит через медитацию и трансфигурацию. Если вы обратите внимание на записи нового поколения, то сразу же обратите внимание на то, что эти люди практически всегда говорят, что они только что собрались вместе, и у них не было никакой подготовки, и буквально в течение нескольких часов они сразу же записывали альбом, потому что они были под влиянием какого-то духа, который и руководил ими, и написал музыку через них. Они были всего лишь проводниками. Если вы не знаете основные принципы нового поколения, то послушайте, чему учит это движение. Первое. Нет реальности. Второе. Все относительно. Третье. Нет хорошего и плохого. Четвертое. Никто не является грешником. Пятое. Нет греха. Шестое. Человеку не нужно исповедовать свои грехи, потому что он не является грешником. И седьмое. Все имеют божественную природу, в каждом есть божественная искра. Некоторые сторонники подобных принципов называют это новой реформацией. Они подвергают критике людей, которые называют всех грешниками. Они говорят, вы не можете говорить, что люди грешники. Вы должны возвышать людей, потому что каждый из них имеет божественную природу и божественную искру внутри себя. Таким образом, получается, что если придерживаться этих принципов, то нет различий между религиями, потому что все они становятся подобными друг другу. Нет вечной смерти, есть только эволюция и реинкарнация. И вы помните, как на одном из уроков мы говорили о том, что музыка отражает философию жизни. Так вот, послушайте слова одного из композиторов нового поколения. Он сказал, музыкальный стиль отражает школу мышления. Мы придерживаемся подобных музыкальных стилей, потому что они свойственны новому поколению и отражают то, во что мы верим. Лично я убежден, что музыка нового поколения приносит больше вреда, чем рок. Почему? Потому что она вводит людей в заблуждение. Многие люди оставляют рок-музыку и начинают слушать музыку нового поколения. Ведь внешне она выглядит совершенно противоположной по отношению к рок-музыке. В ней нет доминирующего ритма, преобладающих ударных и запредельного уровня громкости. Но давайте разберем ее более подробно и поговорим о характеристике музыки нового поколения. Одной из характеристик этой музыки является то, что ритм у нее отсутствует полностью. Да, он не преобладает, но его вообще нет. Следующее, в музыке нового поколения нет мелодии. Если вы помните наши первые уроки, то самым главным элементом христианской музыки как раз является мелодия. Если вы послушаете музыку нового поколения, то обратите внимание, что на протяжении нескольких минут может звучать одно и то же, и подобное звучание не меняется. Никакой формы, никаких правил. В общем, ничего. Не так ли? Еще раз, музыка отражает философию учения. Музыка нового поколения действительно отражает, что нет греха, нет реальности, все относительно, нет никаких правил. Но в подобной музыке всегда есть звуки окружающей среды, и это не случайно. Подобные звуки включены в музыку для того, чтобы ввести наше сознание в пассивное состояние, затем уже навязывать свое учение и философию. Вы видите, как они используют музыку для того, чтобы навязать людям свою философию и учение. Это своеобразный гипноз, не так ли? Мы поговорим подробнее об этом немного позже. Еще раз хочу обратить ваше внимание на слова тех людей, которые сознательно пишут подобную музыку. Так вот, послушайте. Все, что мы хотим сделать, это привести сознание людей в пассивное состояние для того, чтобы мы могли навязать им идеи и учения нового поколения. И в качестве инструмента для достижения нашей цели мы избрали музыку. Но послушайте об еще одной составляющей музыки нового поколения. Вы знаете, что это просто ужасает. Так вот, те, кто пишут музыку нового поколения, говорят, что они используют полиритмию. Это означает, что в музыке присутствует несколько разных ритмов, и они, как правило, направлены друг против друга. Каково же влияние полиритмии на сознание человека? Так вот, подобные действия приводят в смуту человеческий разум. и может использоваться для гипнотического воздействия. Другими словами, они сознательно пытаются загипнотизировать людей. Конечно же, они не вводят людей в состояние транса, но они вводят людей в такое состояние, в котором они спокойно могут навязать свою философию этим людям. И музыка нового поколения в том деле играет очень важную роль. Хочу обратить ваше внимание к книге «Экклесиаста». В конце там есть такие слова: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Поэтому не будем обманываться мирской философией и идеями. Единственный возможный путь для познания истины – это изучение истины, то есть Слова Божьего. И если что-то не соответствует истине, то мы должны это отбросить и не принимать в свою жизнь. Интересно, но тот же самый принцип работает и в других сферах нашей жизни. Например, когда кассира начинают обучать, как распознавать поддельные денежные знаки, то его не начинают знакомить со всеми фальшивками, в которых может быть несколько сотен или даже тысяч. Так вот, кассира начинают знакомить с настоящим денежным знаком, то есть он начинает изучать оригинал. И когда он изучит хорошо оригинал, то обнаружить фальшивку ему будет несложно. Еще раз то же самое мы должны делать в христианской жизни. Мы должны тщательным образом изучать истину, и тогда нам будет очень легко увидеть подделку. Если же мы возьмемся за изучение всех подделок, то мы просто придем в замешательство и забудем, как выглядит истина. Хочу поделиться с вами на личном примере. Когда я начал проводить семинары на тему музыки, я думал, что мне нужно знать все о рок-музыке. Я помню, как однажды в течение одной недели я прослушал около 1000 записей рок-музыки, думая, что это поможет мне в проведении семинаров. Но слава Богу, что я понял, что это ошибка. И эта ошибка принесла мне много вреда, потому что на протяжении некоторого времени эти песни не выходили у меня из головы. Таким образом, я не мог полноценно трудиться. Еще раз, нам не нужно изучать всевозможные подделки в этом мире. Наша задача изучать истину, и тогда мы с легкостью сможем определить подделку. Некоторые, возможно, возразят мне и скажут: если вы серьезно критикуете рок-музыку, то вам нужно ее знать, поэтому вы, наверное, очень много слушаете ее. Хочу уверить вас, я не слушаю рок-музыку вообще. Хочу пояснить мой ответ на наглядном примере. Допустим, вы знаете, что в отстойнике находятся канализационные отходы. Так вот, вам не нужно убеждаться в этом, какой у них ужасный запах, постоянно открывая отстойник, не так ли? Тем более вам не нужно влезать в этот отстойник для того, чтобы действительно убедиться, что там находятся канализационные отходы. То же самое положение у меня в отношении рок-музыки. Я знаю, что это такое, и мне не нужно слушать эту музыку для того, чтобы еще раз убедиться во всех негативных качествах этой музыки. Итак, все, что мы должны делать, и это мой призыв к вам, это изучать Слово Божье досконально. Мы также должны быть настолько пропитаны богодухновенной музыкой, что когда дьявол подступит к вам с подделкой, вы сразу же будете способны определить ее. В притчах 16:3 написано: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». В оригинальном языке словосочетание «предприятия твои совершатся» означает, что человек начнет правильно мыслить. Вы хотите иметь правильное мышление в глазах Божьих? Тогда посвятите свои дела, включая музыку, которую вы слушаете, посвятите все это Господу. И Он обязательно даст вам правильное понимание в отношении всего, что вы посвятите Ему. Хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Если вы обратите внимание на утверждение либералов, то без всякого сомнения вы услышите, что они верят в Нагорную проповедь. Но если вы спросите их, о чем говорится в этой проповеди, то не уверен, что кто-то из них сможет вам ответить. Они подобны людям, которые говорят о золотом правиле в Библии, но если их спросить, как звучит это золотое правило, то они не смогут вам процитировать сам текст. Кстати, так как мы вспомнили слова этой Нагорной проповеди, хочу напомнить вам некоторые слова, сказанные самим Господом. Так вот, Матфея 7:21 наш Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Подобные люди будут говорить ему: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но что ответит им Господь? «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Он не скажет им, что «я когда-либо знал вас, а затем вы отошли от меня». Он скажет им: «Я никогда не знал вас». Я, кажется, уже делился с вами, что, пожалуй, самым важным элементом в христианстве является баланс, то есть умение балансировать вещи в окружающей нас жизни. Очень часто ошибки случаются именно от чрезмерного акцента на определенную истину, в то время как другие истины остаются без внимания. Вспомните, что написано Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Обратите внимание, что апостол Павел не говорит нам, чтобы мы акцентировались только на одном. Он говорит нам, чтобы наша жизнь была сбалансирована, и мы уделяли внимание всему, что хочет от нас Господь. Конечно же, объектом нашего размышления и сбалансированности должны быть библейские истины. Но, к сожалению, встречаются разные либералы, которые обращают свое внимание только на одну истину, и это приводит к трагическим последствиям. Например, Норман Пиал, он написал свой труд «Сила позитивного мышления». Так вот, истину о позитивном мышлении он ставит в основу даже спасения, считая, что позитивное мышление является путем к спасению. Но мы-то знаем, что это не так. Спасение только через веру в Иисуса Христа, и это Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Но в то же самое время мы призваны в своей христианской жизни мыслить позитивно. То есть мы спасаемся не через позитивное мышление, но получив этот дар от Бога. Мы призваны мыслить позитивно. Сейчас вы видите, как сбалансированное отношение к истинам в жизни может быть благословением, и наоборот, акцентирование на одном и пренебрегание другими истинами может привести к трагическим последствиям, как это произошло в деле с Норманом Пиалом, который только сфокусировался на позитивном мышлении и пришел к тому, что позитивное мышление стало для него путем к спасению. Есть и другие крайности. Например, Роберт Шулер заявляет о мышлении вероятности. Этот термин похож на термин теории вероятности, и по сущности, и по определению своему мало чем отличаются от него. То есть это уже другая крайность. Когда все становится относительным, истины просто не существует. Есть размышление о том, что есть истина, а что не является истиной. Еще раз, если мы не будем сбалансированно относиться к библейским истинам, то это приведет к печальным последствиям. Вспомните, что написано в Откровении 22:18. «Если кто приложит, что к ним, то есть к словам Божьим, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Поэтому и мое пожелание к вам: не прибавляйте ничего к Слову Божьему». Но с другой стороны, там также дальше сказано, чтобы мы ничего и не убирали из Слова Божьего. Вы видите баланс? Не прибавлять и не убирать. Нам нужно всего лишь пребывать в Слове. В заключение хочу напомнить вам о том, что каждый из нас предстанет пред Господом и даст Ему отчет в том, что мы делали для Него либо хорошее, либо плохое. Так будем помнить об этом.
0: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Значение слов в музыке». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Влияние музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Библейское вещание BBN – это радио для всей семьи, и мы благодарим вас за то, что вы слушаете нас. Что такое христианство? Это не религия. Христианство – это Христос. Христианство основано на условиях Христа, и первое из них – самозабвение. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими». Иоанна 1:12. Истинное христианство – это Христос в душе человека. Это живое и личное исповедание веры во Христа, Спасителя всех людей. Знакомы ли вы с Ним, дорогие друзья? Он ждет, чтобы вы обратились к Нему и попросили у Него исцеление от всех ваших грехов. И Он готов это сделать сейчас. Не опоздайте. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес для ваших вопросов russian@bbnradio.org. Чего требует от нас Бог? Он требует от верующего человека личного следования за Христом, индивидуального, религиозного, скажем, опыта. Христианство не в текстах, не в священных формулах, не на

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Венец жизни человека – это то, к чему он больше всего стремится и желает. В Священном Писании несколько раз говорится о венцах. Например, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам о нетленном венце. Тимофею он говорит о венце правды. В своих посланиях филиппийцам и фессалоникийцам он напоминает им, что они – его венец радости и похвалы. Апостолы Иоанн и Яков говорят о венце жизни – и апостол Петр о неувядаемом венце славы. Каждый из этих венцов имеет особое значение, и мы не собираемся сегодня остановиться на каждом из них, но интересно отметить то, что все они относятся к будущему времени, как вознаграждение, и потому никому в этой жизни не дано носить хотя бы один из этих венцов. Да, Иисус Христос понес венец, сплетенный из терни, и это Он сделал ради твоего и моего спасения. Нам же обещаны эти другие венцы, но они даны будут только подвязающимся. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? Но один получает награду, говорит апостол Павел. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Итак, дорогие мои, получение этих венцов условно. Не все их получат. Возможно, будут и такие, которые получат все 5 венцов. О, как я был бы рад получить хотя бы один из этих чудных венцов. Я хочу тут подчеркнуть, что мы теперь не говорим о спасении. Спасение дается даром, а не по каким-либо заслугам. Но в то же время не забудем, возлюбленные, что на небе будут даны награды, и получение этих наград зависит полностью от того, как мы поступали после нашего обращения. Апостол Павел говорит, что возможно строить на положенном основании, которое есть Иисус Христос, из золота, серебра, драгоценных камней и из дерева, сена и соломы. Слово Божие учит, что на судилище Христовом, на которое всем нам должно явиться, каждого дело обнаружится, и обнаружится оно в огне. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Эти венцы, которые мы упомянули, и есть награда строящих из золота, серебра и драгоценных камней. Но кто-нибудь спросит, на что мне эти венцы? Дорогие мои, разве вы не слышали? Наступит великий и торжественный день, о котором мы читаем в книге Откровения, в 4 главе. Слушайте, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». О, какая радость будет для тех, у которых будут венцы, сложить их у ног того, который понес терновый венок ради их спасения, и какой позор, стыд и смущение тем, у которых ничего не будет дать искупившему их Христу. Бог праведен, Он не даст тебе венца, если ты его не заслужил. Да, спасение бесплатно, я повторяю, оно дается даром, но награду нужно заслужить. Так бегите, чтобы получить, дабы кто не восхитил венца твоего, говорит Слово Божье. Сегодня я не собираюсь говорить о всех этих упомянутых 5 венцах, но мы ограничимся значением одного из них, и о нем апостол Павел упоминает в последних 2 стихах 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. Слушайте, ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость. Это, возлюбленный, венец приобретения душ. «Кто наша радость и венец похвалы?» – спрашивает апостол Павел Фессалоникийцев. И он же отвечает им: «Не вы ли? Вы, которых я приобрел для Христа». Дорогие друзья, апостол Павел был одним из величайших приобретателей душ для Христа. Когда мы указываем на него, как на идеального служителя Божьего, то не для того, чтобы мы пред ним поклонялись или его обожали. Нет, ибо он был человеком, подобным нам. Но мы приводим его как пример, которому хорошо было бы всем нам подражать. Читая книгу «Деяния апостолов» и послание Павла, вы не можете не согласиться с тем, что Павел ставил приобретение человеческих душ для своего Спасителя на первом месте. «Для всех я сделал совсем, — говорит он, — чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых». Возлюбленный, никто из нас не может быть апостолом. Немногие из нас имеют такие дары, как природные, так и духовные, которыми обладал апостол Павел. Нет у нас его талантов и божественного вдохновения, особо дарованных ему, но все мы, братья и сестры, можем подражать ему в его неуклонной преданности этому святому делу спасать человеческие души. Но самым лучшим примером в этом является сам Иисус Христос. Что делает Он во время Своего земного хождения? Он всегда и во всяком месте ищет спасти человеческие души. Он сам сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Возлюбленные, если Господь славы, Иисус Христос, почел своим первым и важнейшим делом спасать души, то можем ли мы поступить иначе? Братья и сестры, является ли нашей главной целью, нашим первым делом приводить грешников ко Христу? Преследуем ли мы эту задачу, возложенную Господом на каждого из нас, свидетельствовать людям о Его безмерной любви и указать им на Христа Спасителя? Подумаем серьезно, имеются ли души, которым мы можем сказать, как Павел мог сказать фессалоникийцам: «Вы, наша радость, венец похвалы пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его». Будут ли там спасенные и счастливые души, которые будут вас встречать и вам скажут: «Я здесь, потому что ты мне сказал о Христе и привел меня к Нему». Но вы спросите, почему так важно приобретать души для Христа? Главная причина, дорогие мои, та, что Бог прославляется в обращении грешника. Когда одна вырванная из сети сатаны душа делается новым творением во Христе Иисусе, разве Бог этим не прославляется? Каждая душа, обращенная Богу, рожденная свыше, говорит о силе искупительной жертвы Христа, и Бог прославляется в своем возлюбленном Сыне. Но, дорогие мои, другая причина, почему приобретение душ – самое важное дело, это та, что человеческая душа бессмертна. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В этом важном предложении Спаситель ставит человеческую душу в такую категорию, что если возможно было бы приобрести весь мир, все, что в нем есть, все его богатство – то все это несравнимо было бы, если эта душа была бы потеряна для вечности. Да, причина, почему Христос так дорого определил цену человеческой души, это та, что она вечна. О, возлюбленные, вы понимаете, почему так важно это святое дело приобретения душ? Просите Господа, братья и сестры, чтобы Он сам показал вам стоимость души. И тогда вы вместе с апостолом Павлом от сердца скажете: «Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Привлекать души, приводить людей в чудный свет Евангелия есть самое достойное дело здесь на земле, заслуживающее похвалу от самого Бога. «Мудрый привлекает души», — говорит Слово Божие. Да, сам Господь говорит, что мудр тот, который поставил себе эту задачу на первом месте. Нет большей радости, чем видеть, как испорченный, искалеченный грехом человек делается новым, свежим, святым человеком. Поэтому апостол Павел говорит фессалоникийцам, которых он привел ко Христу, что «Вы, радость моя, и венец похвалы». Но Спаситель говорит еще больше, что на небе неизреченная радость у ангелов Божьих, когда одна такая душа перешла от смерти в жизнь верой в Иисуса Христа. Мой друг, брат и сестра, сделал ли ты первой целью твоей жизни спасти, по крайней мере, некоторых? Разумеется, что ты не можешь приобрести для Господа всю твою страну, или даже твой город, или село. Но что делаешь ты для спасения твоих домашних, для тех, которые живут под твоей кровлей? Начал ли ты хотя там приобретать души для Христа? Ревнуешь ли ты о спасении твоих родных, твоих детей, твоего брата, сестры, жены, мужа, родителей? По причине несчастного случая в одной шахте в Англии много людей оказалось заключенными под землей. Большая толпа собралась помочь выкопать шахтеров. Один старец, посидевший, изогнутый от многих лет тяжелого труда, прибежал туда, схватил лопату и начал работать силой 10 человек. Кто-то предложил ему занять его место. «Прочь, оставьте меня!» — закричал он. «У меня 2 сына там внизу! Братья и сестры, заботимся ли мы так о наших детях? Беспокоимся ли мы так о их вечном благосостоянии? Отдаем ли мы себя всецело для того, чтобы спасти их от рва погибели и вечного мучения? Скажите, какая польза, если я дам самое лучшее, что мир предлагает моим детям, а о их душах я не позаботился? Дорогой брат, дорогая сестра, позволь мне спросить тебя, когда в последний раз просил ты о вечном благополучии твоего сына, твоей дочери? Как обстоит дело с их душой? Когда в последний раз имел ты семейную молитву? Когда ты в последний раз лично говорил с ними о Христе? Спасены ли они? Хорошо ли обстоит дело с их душой? Ты хорошо сделал, что дал им образование, что их одевал, кормил, обеспечивал кровом. Но сколько потрудился ты над спасением их души? Вот это самый важный вопрос, возлюбленные. Я почел бы наибольшей потери, несмотря на многолетнее служение для Господа, если не являлось моим первым делом, моей первой заботой, чтобы дом мой вместе со мною служил Господу. Какое право имею я проповедовать другим, если я пренебрегаю моими детьми? Какое лицемерие говорить другим о Христе и не обращать внимания на состояние находящихся под своей собственной крышей? Благополучен ли твой сын, твоя дочь? Спасены ли они? Можешь ли ты о них сказать: «Сынок, дочурка, ты моя радость, венец похвалы». О, мой друг, нет причины, почему ты не можешь быть вознагражден венцом приобретения душ для Христа. «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков», — говорит Христос. Следуем ли мы за Ним? Это мы можем узнать по тому, как мы относимся к погибающим душам. Сегодня я хотел бы заключить мою беседу с особым призывом к молодежи. Это отнюдь не исключает остальных. Может, меня слушает молодой человек, девушка. За тебя молилась мама. Отец увещевал тебя отдаться Господу. Ты не можешь сказать, что твои родители не приложили все свои усилия направить тебя на путь спасения. Мой молодой друг, ради молитв, слез, страданий и забот твоих родителей, ради любви Божией, ради страданий Христа, ради Его пролитой крови, приди сейчас к Нему и отдай твое сердце Христу. О, сделай это ради блага твоей бессмертной души, и когда ты отдашь свое сердце Христу, скорей пойди и порадуй твоего отца и твою мать. Скажи им, что ты спасен, что Христос твой Спаситель. О, дал бы Господь нам радость привести много душ к Иисусу Христу, чтобы в он и день мы могли бы с радостью сложить наши венцы у ног того, который так дорого заплатил за нашу душу. О, Спаситель дорогой, сделай нас ловцами человеков. Мы просим Тебя ради Голгофской жертвы, ради Твоей любви. Аминь.
0: На На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Заканчивая обозрение книги пророка Осии, я хочу указать на одну важную истину, которую легко можно заметить в ней. Это принцип, касающийся Слова Божия Библии. Этот принцип связан с отношением человека к Богу. И это отношение к Богу связано также с отношением человека к человеку. Эти два положения неразрывно связаны друг с другом. Мы читаем в 11 главе, 12 стихе этой книги, что Израиль по отношению к живому Богу не был верен. Ложь и лукавство торжествовало над народом. Они постоянно лгали Богу. Когда мы приходим к 12 главе, то видим в ней, что народ израильский не проявлял верности и по отношению к людям. Израиль нарушал заветы, союзы, заключенные с другими народами, не счастаясь с праведностью и честностью. Что ему казалось более выгодным, то он и делал. Пророк говорит, каждый день он умножает ложь и разорение. Замечательны также слова пророка. Ефрем, Израиль, пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Это образное выражение говорит весьма много. Действия Израиля по отношению к Ассуру и Египту того времени было рождено большой политикой и неискренностью, желанием вражды и борьбы между этими народами, чтобы из этого извлечь какую-нибудь пользу для себя. Но эти попытки не приносили Израилю длительного мира и большой пользы. Ефрем пасет ветер. Какое сильное предупреждение! Обычно за этим ветром приходит буря. Цитируем немного из 7 главы 11 стиха. «И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». И вот в такие времена, когда Израиль искал для себя защиты и помощи, он забывал и игнорировал Бога. Результат был, что Бог отвернулся от Израиля. Будем помнить, что в то время, когда Осия предупреждал Израиль о грядущих судах Божьих за его отступление от Бога, он также от времени до времени обращался и к Иуде, царству Южному, с таким же серьезным пророческим словом. Например, «Но и с Иудою у Господа суд. Он посетит Иакова по путям его, воздаст по делам его». 12 глава, 2 стих. Хотя народ в Иудее не так быстро отступал от Господа, как Израиль, но идолопоклонство и там появлялось со всей очевидностью. Почему не Авраам, отец этого народа, упомянут в этой главе, а Яков? Ответ можно найти в книге Бытие, 32 главе, 28 стихе. Потому что Иаков боролся с Богом. Тогда Бог дал ему имя Израиль. Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. В жизни Иакова можно заметить много недостатков, духовных слабостей, но однако ценно в его поступках, что он всегда искал милости Божией и попечения его. Его стремление было к живому Богу, чего не было в жизни брата его Исава. Даже когда он бежал из дома отца своего после обмана отца, то и тогда он вручил свою жизнь в руки Божьи и позже видел чудесное избавление. Пророк Осия вспоминает важный случай, когда Бог встретился с Иаковом в Вифиле. Бытие 28 глава 19 стих. Но народ во времена царей своих поставил на этом священном месте золотого тельца, как кумира для поклонения ему. Вот боги твои, которые вывели тебя из Египта, и поставил царь одного тельца в Вифиле, а другого в Дане. Третья книга Царств, 12 глава, 29 стих. И повело это ко греху. На этом месте Иаков очистил семью свою от всех идолов, даже маленькой формы. Но по пришествии столетий этот же Вифиль, Дом Божий, стал местом и центром идолопоклонства. Осия напомнил об этом печальном контрасте. Но вместе с этим он возвещал, что Бог милосерд и праведен. Он взывал к народу: «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость». Пророк говорил об этом постоянно. После этого тон речи пророка изменяется, он обвиняет Ефрема Израиля в нечестных поступках и в обмане других. Он сравнивает свой народ с неверными хананянами, жестокими и лживыми. Для наживы они ни с чем не считались. Израиль также уподобился им, духовно падшим, в делах стал нечестным, безразличным в путях Господних. И Ефрем Израиль говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». 12 глава 8 стих. Затем здесь дух самоправедности и гордости в словах Израиля. Даже в очах Господних народ считал себя безгрешным. Но сразу же следуют слова Бога, возвещающие его милость и прощение. «А я, Господь, Бог твой, опять поселю тебя в кущах в дни праздника». 12 глава 9 стих. Речь идет о торжественных праздниках, о его благословениях и милосердии. Это обещание указывает на поступающую любовь Божью, который он являет народу своему. Он пребывает верен тому слову, которое пророки возвестили во имя его. Снова Осия спрашивает: «Сделался Галаад Авеном? Есть беззаконие в Галааде?» 12 глава 9 стих. Эти слова связаны с Осией 6 главой 8 стихом. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. В дальнейшем следует воспоминание о переживаниях Иакова. Однако не о падениях его идет речь, но о вере и уповании на Бога. Он был неоднократно обманут, но не утерял веру в Бога милосердного. Народ изменил Господу, допустив жизни своеволие и грех, но Бог продолжал надеяться, что Израиль покается. Он послал ему верных служителей, чтобы они свидетельствовали об истине и направляли его на путь, угодный Богу. К сожалению, народ отверг эту драгоценную заботу Божью, поэтому он послал им бедствие в наказание за непослушание. Некоторым это может казаться тяжелым наказанием, но все это было в планах Божьих, чтобы народ очистился и стал славу Его и радостью. Слушайте слова апостола Павла об этом. «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Римлянам 11 глава 12 стих. «Придет великая слава, когда завершится план Божий по отношению к Израилю. Опять напоминает Господь о себе Израилю: Я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен иметь иного Бога, кроме меня». Осии 13 глава 4 стих. Также и пророк Даниил употребил подобные слова в 7 главе. Но вот приходит чудное слово Божие: «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». 13 глава, 9 стих. «Неизмерима любовь Божия к этому народу. Они отвергли Его, но Он все еще хочет быть их царем, прощающим и любящим. Мы радуемся в ожидании, что Христос Иисус будет царствовать в праведности и славе Своей». Прекрасная и последняя глава книги Осии говорит и она о любви Божией. В ней звучит зов к народу: «Возвратитесь к Богу вашему, повернитесь к Нему вашими лицами». «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению». 14 глава, 5 стих. Господь будет «Озвешающий росою для Израиля, и земля принесет плод». О росе три раза упоминается в книге Осии: 6 главе, 4 стихе, 13 главе, 3 стихе и 14 главе, 5 стихе. Пророк, естественно, возвещает о радости, возврата, плодородия земли. Высохшая земля от восточного ветра, как бы сожженная земля, получит освежение от росы Господней. Она превратится в прекрасную страну. Плоды, благоухание, цветов, зелень деревьев украсит ее. Какая чудная забота Божия! Лилия — прекрасный цветок. Говорят, что она размножается весьма быстро. 50 новых лилий рождается от одной. Но в то же время лилия быстро увядает. Поэтому Господь говорит о кедрах ливанских, корни которых глубоко идут в землю. Он выдерживает бурю и морозы. Кроме этого, пророк упоминает также и о вине и Ильей. Плодоносность будет поразительная. Уже в наши дни в Израиле это наблюдается. А что же случится, когда Израиль пробудится духовно, обратится к Мессии Христу Иисусу? Хорошо и нам сделать для себя некоторые духовные выводы из этих переживаний Израиля, получившего удары жезла Божия за отступление от Господа. Придет покаяние. Что еще за дело до идолов, скажет Ефрем Израилю. Так радостно слышать эти слова, свидетельствующие об обращении народа к Богу живому. А христиане сегодня должны сказать: «Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач был подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также еще раз помогло вам задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Иоэля. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоэля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио Бибиан. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во второй главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Жизнь суетна на земле, некогда склонить своих колен, сказать Христу: Господь,

нас нужда. Мы нездоровы, мы больны, и нет нас силы. Нет сил остановить свой бег. Куда спешишь ты, человек? За счастьем гонишься земным. Оно мираж, оно как дым. Ты в рабстве вечной суеты, спешишь осуществить мечты. Успеешь ли сказать свой час, Господи?

упасть на колени. Опасно час последний ждать, ведь он придет, как ночью тать. Вдруг не успеешь ты сказать: Господи, помилуй. Опасно час последний ждать, ведь он придет, как ночью тать.

0: Зась, Господи, помилуй.
1: Вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
3: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют, и убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул с святой высоты Своей. С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхить меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим. Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его во всех местах владычества его. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее. На горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поет всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели — жилище аисту, высокие горы — серном, каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море, великое и пространное. Там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лице твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя. Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его. возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. И побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их. И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их. И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!
3: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Продолжаем изучение Священного Писания Библии. И мы сегодня подошли вместе с вами к 11 главе Евангелия Марка. Итак, мы пришли к этой главе Евангелия от Марка, 11 главе. Это последние дни земной жизни нашего Господа. Здесь Он всенародно являет Себя Израилю как Его Мессия. Мы прочитаем первых 10 стихов этой главы, где написано следующее. «Когда приближались к Иерусалиму и Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, «Как повелел Иисус», и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одеждой свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних!» В последних нескольких главах, дорогие слушатели, мы видели Иисуса, приближающего к Иерусалиму. Он шел географически и, можно сказать, хронологически ближе и ближе к своей смерти. Это последняя неделя его земной жизни. Вифагия и Вифания – это небольшие местечко вблизи горы Елеонской, по другую сторону ее от Иерусалима. Иисус с учениками ночи проводил там, а днем входил в Иерусалим. И вот сейчас мы видим его въезжающим в Иерусалим при большом стечении народа, при возгласах «Осанна, Осанна», что значит «Слава и спасение». Крики приветствия заглушают все остальное. Народ преисполнен надеждой, что грядет царство царя Давида. Давно прошедшие славное время народа израильского возвращается вновь. И вновь возгласы «Осанна вышних». Народ устилает его путь одеждами и ветвями с деревьев. Его принимают как царя, который освободит их от римского ига. Но когда впоследствии они узнали, что его царство не от мира этого, и что он не намерен вступать в борьбу против римлян, они страшно разочаровались в нем. Но сейчас они приветствуют его и стараются сделать его въезд в Иерусалим триумфальным. Мы читаем дальше стихи 11, где говорится: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Это, как предлагаем, был субботний день, и в храме не было миновщиков, денег не было волов и овец. В этот день Иисус пришел в храм как священник, и он был также жертвой. Он пришел как первосвященник, чтобы принести жертву, приемлемую Богу, за ваши и за мои грехи». Заметьте, что на ночь он возвращается в Вифанию. Он не провел ни одной ночи в городе, который отверг его. Мы читаем дальше стихи следующие, три стиха следующих, где написано: «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И услышали это ученики его». Народ израильский здесь представлен бесплодной смоковницей. Этот народ красовался листьями Богом данной религии, но не растил духовных плодов. А как обстоит сегодня дело в церкви, слушатели? Приносит ли она плод для Господа? Господь есть садовник, который искореняет деревья, не приносящие плода. Это относится ко всем, кого Господь насадил в своем винограднике. И вот теперь мы прочтем с 15 по 19 стих, слушатели этой 11 главы Евангелия Марка, где написано: «Пришли в Иерусалим, Иисус вошел в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, потому что боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Иисус, как вы видите, друзья, очищает храм. Иоанн говорит нам, что Иисус очистил его в начале своего служения. Теперь он очищает его в конце своего служения. Это было на второй день его пребывания в Иерусалиме. Храм потерял свое значение, как место, где приносились жертвы Богу. Эти жертвы должны были указывать на Христа. Но народ был настолько занят религиозными делами и своими личными обрядами, что утерял всякое понимание жертвы. Первоначально, друзья дорогие, жертвы в храме были прообразами жертвы Сына Божия за грехи людей. Если жертвы перестали указывать на Спасителя Христа, на Мессию, то зачем и приносить их? Зачем это священство, которое потеряло Божье откровение? Зачем и храм, если его жертвы сделались противны Богу? Очищая храм, Иисус хотел обратить внимание народа на истинное значение жертвы, дорогие слушатели. Но это действие Иисуса еще больше обозлило книжников и первосвященников, которые еще с большим рвением начали искать удобного момента, чтобы предать его смерти.

0: И вот настал третий день его посещения Иерусалима. Мы читаем от 20 стиха по 23 следующее. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: „Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла“. Иисус, отвечая, говорит им: „Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: „Поднимись и ввергнись в море“, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Это дало возможность Иисусу говорить им о молитве веры. Когда Петр обратил их внимание на усохшую смоковницу, первым шагом в молитве должна быть вера в Бога. Потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Так мы читаем послание к Евреям в 11 главе, 6 стих. Без веры, слушатели, без веры молитва становится подобна ненормальному человеку, говорящему самому себе. Вера же сильна, сильна передвигать даже горы. Но о передвижении ли гор заботится Господь? Он заботится о духовном укреплении верующего человека, как об этом читаем в послании апостола Павла к Ефесянам, в 3 главе, 16 и 17 стихи, где написано: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Мои друзья, дать совершиться этому в вас, это будет больше, чем передвинуть гору. И на это Иисус обращал внимание, когда давал видимую иллюстрацию о передвижении горы, чтобы показать, что вера может в самом деле делать. Ну а сейчас мы прочтем от 24 стиха по 26, где написано: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Друзья дорогие, условием ответа на нашу молитву Иисус ставит прощение. Прощение от всего сердца согрешений других против нас. Если наше сердце чисто от обиды, от злости, от нареканий и осуждений, и от всего, что связано с непрощенным грехом, если наше сердце полно, полно божественного прощения, которое проявляется в нашем прощении другим, тогда, друзья, наша молитва будет услышана, и Отец наш Небесный даст нам все, о чем мы просим. И, наконец, друзья, мы читаем со стиха 27 и далее по 33, где говорится: «Пришел опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они же рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет: „Почему же вы не поверили ему?“ А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какую властью это делаю“. Друзья дорогие, Первосвященники, книжники и старейшины ставят под сомнение власть Иисуса, который Он все это делает. Они религиозные вожди. Они, можно сказать, официальные представители религии тех дней, и они не давали Ему никакой власти. Итак, они хотят знать, откуда Он получил эту власть. Тогда Иисус Сам лично спрашивает их, какой властью Иоанн крестил. Они не верили, что Иоанново крещение было от Бога, но боялись народа открыто сказать об этом. Если же сказать, что от Бога, тогда Иисус спросит их ясно, точно и конкретно, почему же вы, лидеры религиозные, не поверили Ему? Они отвечали Иисусу, что не знают. Иисус также отказался отвечать им, какой властью Он это делает. Как вы видите, они все время старались уловить Его, но Иисус имел божественную мудрость выходить из самого трудного положения. Он знал их мысли. Это еще раз подчеркивает Его божественность, дорогие слушатели. Помните, все, которые приходят к Иисусу с искренним вопросом, получает от Него искренний ответ. Но, друзья, запомните тоже, что с лукавыми Он поступает по лукавству их. Так что, дорогие слушатели, всегда, всегда идите к Богу с искренним вашим сердцем. Придите к Иисусу с открытым сердцем, и тогда Он благословит вас. Обязательно благословит вас. На этом, друзья, наша встреча сегодня подходит к концу. Не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно на этой же волне и в это же время. И приглашаю вас на изучение Священного Писания ежедневно. Друзья, а пока я хочу оставить вам два домашних задания, два вопроса, чтобы вы в домашней тишине ответили сами себе, конечно. Вопросы таковы. Почему Иисус Христос не останавливался на ночь в Иерусалиме? Где Он проводил ночи, будучи вблизи Иерусалима? Назовите это место и укажите его на карте. Почему Иисус Христос не останавливался на ночь в Иерусалиме? Где Он проводил ночи, будучи вблизи Иерусалима? Назовите это место и укажите его на карте. Второй вопрос следующий. О чем говорит нам смоковница? И третий вопрос. Какой должна быть молитва и какие условия ставит Иисус Христос для правильной молитвы? И чем можем сравнить передвижение верой горы, имея в виду, конечно, 11 главу Евангелия Марка?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность». Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземную.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Иаков, спасаясь от гнева своего брата Исава, бежит в Месопотамию, на родину своей матери Ревеки. В дороге он переживает посещение Божье и в страхе и благоговении склоняется пред ним. Дома остались его родители и брат Исав. В дальнейшем повествовании эти два брата еще встретятся. Но прежде чем последовать за Иаковом в Харан, давайте немного поговорим об Исаве. Исав, старший брат Иакова, получил прозвище Эдом, то есть «красный», по цвету той чечевичной похлебки, за которую он продал свое первородство Иакову. Поэтому потомки Исава стали называться идумеями, а страна, в которой они жили, получила название Эдом или Идумея. Страна Эдом, или как прежде она называлась Сеир, была расположена высоко в горах, славилась своей неприступностью и плодородием. Она находилась между Мертвым морем и северо-восточным побережьем Красного моря. Как и было предсказано в пророчестве Исаака, идумеи всегда враждовали с израильтянами. Не однажды потомкам Иакова удавалось подчинить Эдом своей власти, но всякий раз эдомитяне возвращали себе свободу. Многие ветхозаветные пророки говорили об Эдоме слова, исполненные горечи. В период вавилонского пленения евреев эдомитяне захватили большую часть Южной Иудеи, область, которая впоследствии стала именоваться Идумеей. Она была родиной династии Иродов, правившей Иудеей в новозаветные времена. Вот такое будущее ожидало потомков Исава. Но все это произойдет намного позже описываемых событий. А пока мы вместе с доктором МакГи проследим за судьбой Иакова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать 29 главу. Сначала мы поговорим о том, что такое закон бумеранга и как этот закон действовал в жизни Иакова и других героев Библии, а затем вы на примере библейского повествования о женах Иакова узнаете, что такое богодухновенность Писания. Также мы поговорим о том, одобряет ли Бог все те события и человеческие дела, о которых написано в Библии. Иллюстрации к закону бумеранга встречаются во всем Писании. Например, египетский фараон истреблял у евреев всех младенцев мужского пола, а впоследствии и его сын, его первенец, был убит ангелом смерти. Царь Давид на личном опыте убедился, что закон бумеранга действует неотвратимо. Давид совершил такие тяжкие грехи, как прелюбодеяние и убийство. Бог простил ему его грехи. И все же бумеранг, как всегда, вернулся. Давид пожал то, что посеял. Его дочь была изнасилована, а его сын убит. Строгость этого закона испытал на себе даже апостол Павел. Он одобрял убийство Стефана, человека, исполненного веры и принявшего спасение, пришедшее через Христа. А позднее Павла побили камнями в Листре и, вытащив за город, бросили умирать. Иаков служит классической иллюстрацией непреложного закона бумеранга. Иаков жил своим умом. Он был довольно самоуверенным и хитрым. Он нередко прибегал к мошенничеству. Он опускался до весьма сомнительных трюков, лишь бы добиться своего. И при этом он гордился своей хитростью. Но ему предстоит пожать то, что он посеял. 29 глава книги «Бытие» начинается с того, что Иаков вышел из Вифиля и продолжил свой путь. Через какое-то время, не знаю, сколько на это ушло, Иаков прибыл в Харан. В стихах с 1 по 3 говорится: «И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, и увидел вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. Вы, конечно, понимаете, как ценилась вода в этой стране. Водоснабжение и поныне остается во многих регионах вопросом первостепенной важности, потому что воды не хватает. Воду нужно всячески беречь и экономить. Поэтому в определенное время дня камень отваливали от устья колодца, чтобы каждый мог напоить своих овец. Каждый получал столько воды, сколько ему было нужно. Затем колодец снова закрывали камнем. Так вот, Иаков появляется, когда камень еще не отвален от колодца. И, конечно, он самонадеян, как всегда. В 4 и 5 стихах он заговаривает с пастухами. Иаков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Еще бы им его не знать. Это Иаков до сих пор его ни разу не видел. Но, увы, Иакову предстоит очень хорошо узнать Лавана. В 6 и 7 стихах разговор Иакова с пастухами продолжается. Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот. Напойте овец и пойдите, пасите». Иаков только что пришел в эту землю, и он уже учит пастухов, когда им поить овец и что им вообще делать. Между прочим, это для него типично. Далее в стихах 8, 9 и 10 разговор с пастухами прерывается из-за появления Рахили. Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и отец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Рахиль была пастушкой. Она пасла целое стадо овец. В те дни эту работу выполняли женщины. Не знаю, кто разрешил Иакову напоить стадо Лавана, но он это сделал. Иаков подчиняется только своим собственным правилам. В своей жизни он сам устанавливал правила игры. Точнее говоря, так было в первую половину его жизни. Он должен был получить впечатляющий урок. И дядюшка Лаван об этом позаботится. Теперь мы читаем довольно неожиданный 11 стих из этой главы. «И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал». Мне этот стих всегда казался очень странным. Честно говоря, мне трудно понять, как можно поцеловать такую девушку, а потом заплакать. Тем не менее, надо признать, что этому парню пришлось в одиночестве преодолеть долгий путь от дома. Не забывайте, что от Вифиля Иакову пришлось еще долго двигаться на север к морю Галилейскому, а затем еще и в Сирию. Ему пришлось пересечь всю пустыню. Думаю, что на пути ему встретилось немало трудностей. Когда Иаков прибыл на место, он держался весьма самоуверенно и обратился к пастухам, как ни в чем не бывало, словно бы знал их всю жизнь. Иаков придирчиво расспрашивал их, а затем, наверное, с деловым видом отвалил камень от колодца. Думаю, что когда он встретил девушку из семьи своей матери, он не смог более сдерживать свои чувства и разрыдался. Это единственное объяснение, какое я могу подыскать. Но я уверен, что когда Иаков в следующий раз целовал эту девушку, он уже не плакал. В 12 стихе мы читаем: «И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекки. А она побежала и сказала отцу своему». Обратите внимание, что Иаков, говоря с Рахилью, называет себя родственником ее отца, в буквальном переводе «братом». Для евреев просто не существовали многие из наших сегодняшних различий. Мы склонны сводить эти различия к вопросу, относится наш родственник к числу тех, кто целует вас при встрече. Если да, то он близкий, если нет, то дальний. Но в те времена, если вы были родственником, вы назывались братом. Но мы с вами в этом случае сказали бы Рахиле точнее, что Иаков был ее двоюродным братом и племянником ее отца, так как он сын Ревекки, сестры ее отца. В 13 стихе на сцене появляется Лаван. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Я так понимаю, что Иакову было о чем порассказать. Я не удивился бы, узнав, что и за ужином Иаков продолжал развлекать родственников историями о том, как хитро он выкупил у Исава первородство, и как обманом получил благословение, и какой он вообще умный. Возможно, Иаков рассказал и о той ночи в Вифиле. Далее следует стих 14. «Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя, и жил у него Иаков целый месяц». Лаван успел убедиться, что Иаков доподлинно его родственник, и теперь приглашает. «Ты мой племянник, поэтому добро пожаловать, чувствуй себя как дома». И вот месяц прошел. Обратите внимание, что происходит. Иаков не работает. Он племянник из дальних краев. И он приехал в гости к родному дяде. Мне кажется, Иаков считал себя вправе претендовать на бесплатный стол и кров. В стихе 15 рассказывается, что было дальше. Как я понимаю, это произошло однажды утром за завтраком. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» Дядюшка Лаван умен. Кто говорит насчет того, чтобы работать? Иаков об этом и не заикался. Так что дядюшка Лаван повел себя дипломатично и сказал, что не хочет, чтобы Иаков работал на него бесплатно. Он сказал, что заплатит Иакову. Честно говоря, с дядюшкой Лаваном невозможно прожить месяц и избежать какого-нибудь соглашения насчет платы за постой. Дядюшке Лавану тоже ума не занимать, и сейчас он хочет разобраться со своим племянником. В 16 стихе сообщается важное обстоятельство. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Так на сцене впервые появляется другая дочь Лавана – Лия. От дядюшки Лавана ничего не ускользнуло, и он приметил, что его племянник весьма и весьма интересуется Рахилью, его младшей дочерью. В 17 стихе мы получаем объяснение, почему так происходило. «Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Рахиль была очень красивой девушкой. Лия же была слаба глазами. И это, видимо, всего лишь образный намек на то, что она была просто некрасива. В колледже, когда мы изучали древнегреческий язык и читали некоторые пьесы Еврипида, мы обнаружили, что в их текстах влюбленный юноша, намеренный сделать своей девушке особо приятный комплимент, называет ее «волоокой», то есть буквально «коровьи глазы». Тогда это меня смешило, и я полагал, что девушке было необходимо очень крепко подумать, прежде чем счесть эти его слова за комплимент. Так вот, когда вы в следующий раз встретите корову, загляните ей в глаза, и вы увидите, что они прекрасны. С тех пор, как я прочел Эврипида, я стал постоянно обращать внимание на то, какие глаза у коров. И еще ни разу не встретил коровы с некрасивыми глазами. Но Лия не была ни коровьеглазой, ни волоукой. Она была слаба глазами. И это означает, что она была чем-то вроде гадкого утенка. Итак, у Лавана было две дочери, и понятно, что Яаков влюбился в Рахиль. Об этом говорится в 18 стихе. «Яаков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». В то утро за завтраком, когда Лаван предложил Яакову поработать, он уже держал в голове некий план. Лаван, знавший, что Яаков влюблен в Рахиль, надо полагать, не был удивлен тем, что племянник ответил на вопрос об оплате своего труда. Яаков был готов 7 лет работать за Рахиль. У Лавана наклевывалась неплохая сделка. В 19 стихе Лаван соглашается. «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». А далее, в 20 стихе, мы читаем. «И служил Яаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Это одно из самых поэтичных высказываний об Иакове. Сказать по совести, если в первую половину жизни Иакова и встречались какие-то проявления благородства, так это была его любовь к Рахиле. Я живо представляю, как в поте лица трудится Иаков, ведь дядюшка Лаван наверняка задавал ему очень тяжелую работу. Яаков работал в холод и в дождь, при любой погоде, но он все время помнил о своей Рахиле. Она встречала его после трудного дня. Яаков был в нее влюблен до беспамятства. Вот стихи 21 и 22. «И сказал Яаков Лавану, «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Но в стихах с 23 по 26 описывается, что учинил дядюшка Лаван. «Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Яаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия». И сказал Лавану, «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал, «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». В те дни на брачной церемонии невеста была укутана с ног до головы, так что ее было совсем не видно. Бедняга Иаков не знал и не видел, с кем его сочетали браком до самого утра следующего дня. И подумать только, с ним была не Рахиль, с ним была Лия. И вот что интересно. В тот момент, когда Иаков увидел, что его провели, не вспомнил ли он, как обманывал собственного отца, когда претендовал на первородство? Иаков обманул собственного отца, и именно из-за этого ему пришлось бежать из дома. Бог не одобряет подобные поступки. Бумеранг вернулся. Иаков, будучи младшим, хотел сойти за старшего. А сейчас он думал, что женится на младшей, а женился на старшей. Иакову приходится очень туго. Иаков считает, что произошло преступное нарушение обязательств. Но обратите внимание, как выкручивается дядюшка Лаван. А в таких делах он дока. Он говорит Иакову, что в контракте была маленькая оговорочка, примечание мелким шрифтом о том, о котором забыл он упомянуть Иакову. В их стране принято, чтобы старшая дочь выходила замуж первой. И младшая дочь не может вступить в брак, пока старшая не замужем. Но дядюшка Лаван хочет, чтобы у них все было по-честному. Поэтому он и делает Иакову весьма великодушное предложение. В стихе 27 он говорит: «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Неделя, про которую говорит Лаван, как вы понимаете, это 7 лет тяжких трудов. Дядюшка Лаван своего не упустит, не правда ли? А бедолага Иаков получает настоящий урок. Однако в итоге он станет многоженцем, чему ему делать не следовало бы. У него еще будут из-за этого неприятности. А пока что давайте прочитаем стих 28. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. Дядюшка Лаван вынудил Иакова работать в 2 раза больше, чем требовал сначала. 7 лет – достаточно долгий срок, а 14 лет – это ведь целая вечность. В итоге Иаков получает сразу 2 жен. Вы можете подумать, что ж, раз об этом говорится в Библии, значит, Бог одобряет многоженство. Нет, друзья мои, Бог одобряет не все то, о чем рассказывается в Библии. Например, Бог не одобрял ложь змея, который посоветовал Еве съесть плод запретного дерева. Бог не одобрял грехи царя Давида и осудил Давида за них. Но запись о том и другом событии богодухновенно, то есть оставлено по повелению Духа Божия. Эти слова, по сути, дыхание Бога, они вышли из Его уст. Бог через Моисея сказал нам именно то, что хотел сказать. Моисей внес слова Божьи в книгу, которую мы называем Библией, книгой книг. В 29 главе книги «Бытие» Бог приводит достоверный рассказ о том, как Иаков обзавелся 2 женами. В таком правдивом и исторически выверенном повествовании проявляется богодухновенность Писания. Богодухновенность не значит, что Бог одобряет все, о чем рассказывается в Библии. И Бог определенно не одобряет то, что у Иакова было больше 1 жены. Надо отметить, что в семейной жизни Иакова с этих пор началась целая череда несчастий, и первоисточник их следует искать в том, как плохо сам Иаков поступал раньше. Бумеранг всегда возвращается. Теперь перейдем сразу к стихам 31 и 32. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: „Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой“». Жизнь Лии так печальна, потому что она знает, Иаков любит не ее, а Рахиль. Став матерью Рувима, Лия возрадовалась в надежде, что теперь Иаков будет любить ее. Вообще Лия была матерью самых выдающихся сынов Иакова. От Лии родился первенец Иакова Рувим. Но он лишился права на первородство из-за своего греха, и потому не от него идет родословная линия, ведущая ко Христу. После Рувима у Лии родился Симеон. Об этом говорится в стихе 33. Затем Левий, об этом пишет стих 34. И, наконец, Иуда. Именно от этого последнего сына Лии родословная линия поведет к будущим израильским царям. Потомком Иуды был царь Давид, сам Господь Иисус Христос, воплотившийся в человека, принадлежал к колену Иуды. Что касается Левия, то его потомки стали священниками и левитами, то есть служителями при храме. Итак, мы закончили изучение 29 главы книги «Бытие». В следующий раз мы перейдем к 30 главе. В центре нашего внимания будет находиться семья Иакова. Мы прочитаем о влиянии Бога на его жизнь и поговорим о том, как Иаков, мечтая избавиться от зависимости, заключил с Лаваном хитрую сделку. Вы более подробно узнаете о рождении сыновей Иакова и о родословной линии, которая в конце концов приведет нас ко Христу, Спасителю людей.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Все, что мы делаем здесь на BBN, это вещаем о старой благой вести, которая не меняется никогда. Дорогие друзья, если наша музыка и пение стали для вас благословением, а также вы хотите, чтобы они были благословением и для других братьев и сестер, то вы можете поддержать наше служение материально. Для этого вам необходимо зайти на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnmedia.org и далее в раздел «Пожертвования». Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Древнейшее святилище. Находка самого древнего в мире святилища подтвердила тот факт, что человек по природе своей религиозен. Это святилище было обнаружено на севере Испании. Эволюционисты утверждают, что оно было построено первобытными людьми на заре каменного века. Если же придерживаться библейских исторических рамок, то построили его первые послепотопные поселенцы на территории нынешней Испании. Ученые объявили это древнее сооружение культовым, исходя из трех критериев. Во-первых, его создание требовало объединенных усилий множества людей. Во-вторых, судя по характеристикам, оно не предназначалось для повседневной жизни. В-третьих, оно ассоциируется со сверхъестественными силами. Ученые отмечают, что каменный пол сильно истерт, значит, сооружением много пользовались. Оно включает в себя жертвенник из известняковой плиты, весящий почти тонну. Кроме того, в святилище имеется каменное изваяние головы. Правая часть этой головы человеческая, а левая напоминает какого-то хищника. Есть там и места для отдельного хранения игл и охотничьих орудий, и особое углубление в полу, где были найдены наконечники стрел, кости животных и раковины. Нет никакого сомнения, что человек по природе своей религиозен. Мы не находим покоя, пока не обретаем общение с нашим Создателем. Такими уж Он нас сотворил. Каждый из нас может приблизиться к Нему, получив прощение грехов, искупленных Его Сыном Иисусом Христом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

мы должны четко различать значение слов в христианском пении. Наш адрес russiansobachka.bbn media.org.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений! Вступление.
1: Собрание поучений избранных из творений святого отца Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. Иоанн, которого за красноречие прозвали Златоустом вскоре после его смерти, совершенно справедливо заслужил этот титул. Он родился примерно в 347 году в процветающей аристократической семье из Антиохии. Мать Иоанна, Анфуза, овдовела в 20 лет, но не захотела снова выходить замуж и посвятила свою жизнь воспитанию сына. Златоуст был учеником у Ливания, друга императора Юлиана. Этот человек дал ему хорошее знание по греческой классике и риторике, заложившие основы для его выдающихся ораторских способностей. Некоторое время Иоанн занимался юриспруденцией, затем, крестившись в 368 году, стал монахом. После смерти матери в 374 году он жил в пещере возле Антиохии суровой аскетической жизнью до 380 года, когда был вынужден переменить обстановку по причине болезни. После рукоположения в 386 году он читал свои самые лучшие проповеди в Антиохии вплоть до 398 года, когда стал патриархом Константинополя. Он занимал это положение до 404 года, пока не впал в немилость у императрицы Евдоксии из-за того, что осудил ее привычку слишком вызывающе одеваться и ее решение поставить свою статую около собора Святой Софии, где он проповедовал. Умер Иоанн в изгнании в 407 году. До настоящего времени сохранилось около 640 проповедей Иоанна. В этом сборнике, изданном в 1889 году в типографии Снегирёвых, мы предлагаем вам еще 35 глубоких по содержанию злободневных и безвременных, искренних и бескомпромиссных проповедей Иоанна Златоуста, величайшего проповедника всех времен, который был так любим народом, что это сделалось даже поговоркой: «Лучше не видеть солнца, чем не слышать проповеди Иоанна». Впрочем, судите сами.
0: Беседа первая. Богатство.
1: Христианин должен подражать Христу и правильно пользоваться богатством. Ныне все мы имеем одно имя. Имя христианин, сынов и друзей Божьих, тело Христово. Такое наименование больше всех может побуждать в нас усиленную ревность к преуспеванию в добродетели. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования, помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми. Будем держать это в мыслях, будем уважать это великое имя. Если некоторые, нося имя какого-либо знаменитого полководца или другого какого-либо славного человека, высоко думают о себе, слыша, что их называют именем такого-то или такого-то, считают это имя великим для себя достоинством и всячески стараются о том, чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они тезаимениты, то мы, называющиеся по имени ни полководца, ни какого-либо начальника земного, ни ангела, ни архангела и ни серафима, а самого царя их, не должны ли полагать и самую душу, только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Неизвестно ли вам, какою почестью пользуются чины царских щитоносцев и копьеносцев, окружающих царя? так и мы, удостоенные быть близ самого Царя и даже гораздо ближе к Нему, чем упомянутые нами к Своему Царю, ближе настолько, насколько близко тело к голове, во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу. А что говорит Христос? Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Луки 9:58. Если бы мы стали этого требовать от вас, то это, может быть, многим показалось бы делом трудным и тягостным. Итак, ради вашей немощи я оставлю эту строгость, а требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству. И как ради немощи многих я не требую от вас такой высокой добродетели, так убеждаю вас и тем более удаляться пороков. Я не осуждаю тех, которые имеют дома, поля, деньги, слух, а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом. Каким это надлежащим образом? Как следует господам, а не рабам, то есть владеть богатством, а не так, чтобы оно владело нами, употреблять его, а не злоупотреблять. Деньги для того и существуют, чтобы мы употребляли их на необходимые потребности, а не берегли их. Это свойственно рабу, а то господину. Стеречь – это дело раба, а издерживать – дело господина, имеющего на то полную власть. Ты не для того получаешь деньги, чтобы закапывать их в землю, а чтобы разделять с другими. Если бы Бог хотел, чтобы они были сбережены, то не давал бы их людям, а оставил бы их навсегда лежать в земле. Но как Он хочет, чтобы они были издерживаемы, то и дозволил нам иметь их для разделения друг с другом. Если же мы удерживаем их у себя, то мы уже не господа их. А если ты для того удерживаешь их, чтобы умножить, то для этого самое лучшее средство – расточать их и всюду раздавать. Да и не может быть прихода без расхода или богатства без издержек. Это можно видеть и в делах житейских. Так делает купец, так делает земледелец. Один тратит семена, другой – деньги. Один плавает по морю, расточая свои деньги, другой целый год трудится, бросая семена и работая. Между тем, здесь не нужно ничего такого. Не нужно ни корабля готовить, ни волов прягать и орать землю, ни беспокоиться о воздушных переменах, ни бояться града. Здесь нет ни вол, ни скал. Это плавание, это сияние требует только одного – бросать то, что у тебя есть. А все прочее совершает тот земледелец, о котором Христос сказал: «Отец мой, делатель есть» – Иоанна 15 глава. Итак, не безрассудно ли предаваться ленности и нерадению там, где можно получить все без труда, а показывать всю деятельность там, где много трудов, забот и пота, и после всего этого еще неверная надежда? Не будем, умоляю вас, так неразумны в деле собственного спасения, но оставив дела тягостнейшие, поспешим на дела более легкие и полезные, чтобы удостоиться и будущих благ.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. И мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы должны знать и понимать, дорогие друзья, что христианские музыканты должны быть прежде всего настоящими христианами. Они должны быть посвященными Господу, а не мирскими людьми. В послании Ефесянам в 5 главе, 18 и 19 стихах написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому будем помнить об этом важном принципе в то время, когда мы слушаем ту или иную музыку и пение. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Павла, мы теперь рассматриваем совершенное им второе миссионерское путешествие. Мы обратили внимание на перемену, которая произошла в сопровождении его во втором миссионерском путешествии, приблизительно в 51 году нашей эры. Из книги «Деяний святых апостолов» 15 главы 40 стиха мы узнаем, что Павел избрал силу для путешествия с ним. Важно отметить, что Павел избрал себе силу отправиться, быв поручен братьями благодати Божией. Это, кажется, намекает, что члены церкви в Антиохии, по крайней мере, были склонны согласиться с Павлом о его решении не взять Иоанна Марка, потому что он не выполнил своих обязанностей в первом миссионерском путешествии. Также интересно заметить, что имя Варнавы встречается только после того, в первом послании к Коринфянам, 9 главе 6 стихе, что, конечно, предлагает, что он был известен церкви, которую Павел имел привилегию начать в Коринфе. Об Иоанне Марке мы узнаем больше. Из священных записей видно, что было разногласие между Павлом и Марком. Из послания к Колоссянам 4 главы 10 стиха мы узнаем: Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также в последнем послании Павла, втором послании к Тимофею, 4 главе 11 стихе мы читаем: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Таким образом, Павел в своих посланиях говорит об Иоанне Марке в благоприятном свете. Не предлагает ли это нам, что христианский работник, который однажды оказался несостоятельным, не снимается с будущего служения Господу? Не предлагает ли это также, что старший работник может проявить благодать к тому, кого он раньше считал несостоятельным? Нам хорошо поразмыслить над этим, сознавая также истину, выраженную апостолом Павлом, когда он писал Галатам: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Апостол Павел также сознавал слабость тела и воли, когда он писал Коринфской церкви: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Естественно, мы все подтверждены страхом. Естественно, мы остерегаемся суровости, встречаемой в труде Господнем. Но тогда мы ожидаем от Господа Его силы во времена немощи и страха, и в Его силы мы идем вперед. Апостол Павел, писавший церкви в Филиппах, провозгласил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Размышлять о благодати, проявленной Господом его страдающему служителю, духовно возбуждает, так что он может устоять против сопротивления и искушения, восстающего против него. Опять мы читаем, что апостол провозгласил одному, кто трудился с ним, благовестие Тимофею: «Итак, укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом». Мы не имеем сведений о местонахождении церквей, посещенных апостолом Павлом и Силой в начале их второго миссионерского путешествия. Достаточно упомянуть, что это были церкви, где язычников, несомненно, было большинство. Это можно заключить из постановления, вынесенного Церковным собором в Иерусалиме, относительно свободы, которой язычники могут наслаждаться в служении, как это описано в Деянии святых апостолов, 15 главе, 23 стихе. Оставив Сирию, Павел и Сила отправились на запад Киликии, где Павел, несомненно, раньше трудился. Одним из посещенных городов мог быть Тарс, где родился Павел, и где он провел свои ранние годы, и где он провел несколько лет после своего обращения. С какой благодарностью проходил Павел через улицы, где он провел свое детство, но теперь он видел, как Господь проявлял свою силу в достижении Словом Божьим иудеев и язычников того города. Он замечает с благодарностью, что Слово о Христе для нас спасаемых – сила Божия. Идолопоклонство и грех были очевидны, но это не помрачило благодарности в его сердце за благодать Божию, проявленную ему. Его свидетельство, написанное в римской темнице, провозглашает это. «Благодарю давшему мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». В первом миссионерском путешествии апостол Павел пошел в Малую Азию, начиная с Пергии, направляясь на север и тогда на восток. Во втором миссионерском путешествии, путешествие по суше, Павел путешествовал через Киликию и тогда направляется на запад. Павел со своим спутником совершил путешествие через проход, который был хорошим проездным путем, употребляемый рыблинами. Это была суровая дорога, хотя поразительная и производящая впечатление. Когда он появился из гористого прохода и пришел на место его прежнего миссионерского путешествия, преисполненного многими благословениями, несмотря на преследование, сердце Павла трепетало от радости. Мысль о возобновлении общения с теми, кого он встретил, и привел к познанию истины, так как она в Иисусе Христе. В первом посещении он пребывал в разные города, к которым он теперь направлялся как незнакомец. Теперь он ожидает быть встреченным как друг и духовный руководитель. Многое можно оставить нашему воображению, но это то, о чем мы можем размышлять с пользою. Пастыри, которые посещают новые места, где они служили Господу с возрастающими духовными плодами, могут легко помнить чувства Павла, когда он прежде всего направлялся в Дервию и тогда дальше в Листру. В Листре во время первого посвящения было совершено выдающееся чудо. Мой был исцелен. В Листре Павла побили камнями и оставили, почитая его умершим, как сильно противились ему. Теперь в Листре был сделан контакт, который принесет Павлу радость и помощь на протяжении следующих лет. Деяния святых апостолов, 16 глава, 1 стих заявляет. Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре. Тимофей стал ценным помощником в труде Господнем, служа как сын Павлу. Два послания были написаны ему в последние годы жизни Павла. И филиппийцам Павел писал относительно его. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествованием. Таким образом, было утверждено относительно установленного отношения между Павлом и Тимофеем. Мы можем утверждать, что естественные качества привлекательного характера были соединены христианской верой этого молодого ученика. Павел отделил его от других учеников, ибо Писание утверждает, его пожелал Павел взять с собою. Тимофей выучил Писание Ветхого Завета через свою бабушку и мать, и оно, несомненно, было поставлено в его правильной перспективе во время первого миссионерского путешествия год или более раньше. В это короткое время был быстрый духовный рост в жизни молодого Тимофея. Он воспринял истины, преподанные и истолкованные, и применил в практику эти важные духовные истины. Почему это так? Некоторые христиане быстро реагируют на истолкованные библейские истины и растут посредством этого, тогда как другие христиане остаются духовными младенцами даже на протяжении длинного периода времени. Тот же самый Дух Святой старается привести христиан к зрелости во Христе, но некоторые проявляют сопротивление его труду, хотя они признают Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. В Тимофее сам Господь нашел служителя, которому он мог доверить и которому он мог доверить важную сферу христианского служения. Из Писания видно, что Павел пригласил Тимофея не просто ради впечатления, произведенное на ум и сердце Павла во время контакта с Тимофеем. Павел, вероятно, проверил мнение старших и верных руководителей церкви. Мы читаем, о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и в Иконии. Поэтому на основании их рекомендаций и собственной оценки Павла Тимофею было доверено служение с Павлом, которое возложило на него тяжелые духовные требования. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – значение слов в музыке. Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы обратили внимание на то, что во многих теле- и радиопередачах, а также в книгах и других средствах массовой информации наш Господь Иисус Христос представлен иным Иисусом, который не соответствует тому, что написано о Нем в Библии. Таким образом, вера

0: иного Иисуса не приносит никакой пользы, тем более не дает человеку вечную жизнь. Для того, чтобы человеку получить вечную жизнь и жить полноценной жизнью здесь, на земле, ему необходимо поверить в Иисуса Христа, о котором говорит Библия. Мы уже обращали наше внимание к книге Алана Блума «Закрытие американского ума». Напомню вам, что этот автор является профессором социологии в Чикагском университете. Так вот, несмотря на свое неверие, он делает очень интересное утверждение. Вот одно из них. «Рок – это все». Слова в рок-музыке имеют мало значения. Вспомните, что говорят последователи христианского рока, они заявляют совсем наоборот, а именно, главное – это слова. А музыка может быть любой. Но человек, который посвятил свою жизнь исследованию музыки, заявляет, что в рок-музыке слова имеют мало значения, главное – это рок-музыка. Далее он продолжает утверждение, слова в рок-музыке могут быть на различную тематику, включая религиозную. Даже слова из Библии, но все это эротизм. К сожалению, некоторые христиане думают, что они могут взять библейские слова, даже библейские истины, положить их на рок-музыку и получится что-то христианское. Подобные люди совершают роковую ошибку. Как мы только что прочитали, даже светские эксперты заявляют, что независимо от слов, если в основе лежит рок-музыка, то все это эротизм. Ссылаясь на слова этого эксперта, мне сразу же вспоминаются слова из Писания, где говорится, что «дети мира сего мудрее, чем дети Божьи». Конечно же, я не сужу мотив людей, которые занимаются и приветствуют это. Даже допускаю, что они это делают искренне, веря, что это поможет делу распространения Евангелия. Ведь они нередко заявляют, с помощью рока мы должны достичь людей благой вестью. Но будем помнить, дорогие друзья, что невозможно достичь человека благой вестью, став таким же, как он, то есть приняв что-то неугодное Богу. Мы можем достичь людей благой вестью, показывая, что у нас есть отличие, и показать этому человеку, в чем оно заключается. Но, к сожалению, сегодня многие не хотят признавать различия, а пытаются восполнить своеобразную пропасть или стать мостом между настоящим христианством и миром, и поэтому пытаются соединить несоединимое. В результате этого появляются такие выражения, как христианский рок, христианская поп-музыка и так далее. Некоторые продюсеры даже так называемых христианских групп сознательно используют те или иные музыкальные стили, чтобы оказать влияние на определенные группы людей. Например, один из продюсеров прямо заявляет, что он целенаправленно использует диско-стиль для того, чтобы гомосексуалисты почувствовали себя более приемлемыми в обществе. Ведь стиль диско традиционно считается музыкой гомосексуалистов. Хочу отметить, что многие светские музыкальные эксперты называют стиль диско вызывающим плотские чувства. Но еще раз, сегодня, к сожалению, уже не редкость так называемой христианской диско-группы. В основе их исполнения может быть хорошая лирика, даже те гимны, которые поем мы с вами, но музыка лишает эти слова всякого смысла. Что же приводит к подобным ситуациям? Во-первых, все они верят, что музыка не имеет морали. Во-вторых, они верят в так называемое прямое Божие откровение, то есть они верят в то, что Бог может говорить человеку напрямую, а не через Слово Божие. Мне вспоминается ситуация с одним человеком, который поделился со мной, что жена пастора церкви, где также верит в прямое Божие откровение, человеку верит, что она имела возможность поговорить со своей мамой, которая в то время уже была мертва. И слова откровения, как она утверждает, Божьего откровения, пришли к ней от ее мертвой мамы. Это просто немыслимо. Вы видите, к чему может привести различные лжеучения и нежелание принять Слово Божие как единственный богодухновенный источник, который был дан нам Богом для того, чтобы мы могли познавать и понимать истину. К сожалению, люди, которые претендуют на прямые Божьи откровения, всего лишь гоняются за сенсациями и претендуют на особую роль среди подобных им. Продолжая эту тему, хочу поделиться с вами одним утверждением, которое было сделано исполнителем, считающим, что Бог говорит ему напрямую. Так вот, он сказал, «Считаю, что разбор, анализ или критика моей песни – это равносильно вмешательству в работу Святого Духа. По его мнению, именно Святой Дух вдохновил эту песню. Еще раз, вы видите, что подобные люди претендуют на специальные личные Божьи откровения и совсем не обращают внимания на результат, который, как правило, противоречит тому, что угодно Богу. В данном случае этот исполнитель верит, что его песня так же богодухновенна, как и Библия, и поэтому никто не может подвергать ее критике. Вот еще одно утверждение так называемого христианского композитора, который тоже претендует на то, что Бог говорит лично ему и через него. Так вот, он утверждает, Бог использовал Павла для того, чтобы написать послания, которые являются частью Библии. Сегодня он использует меня для того, чтобы писать песни. Смысл его слов заключается в том, что послания Павла имеют одинаковый богодухновенный авторитет с его песнями. Но это большое заблуждение. Далее хочу обратить ваше внимание на объявление в популярном христианском издании, в котором говорится примерно следующее. Для любой мелодии есть богодухновенные слова. И рядом картинка, показывающая, как рука Бога на небе соединяется с рукой человека на земле. Таким образом, те, кто опубликовал эту рекламу, хотели показать, что Бог использует их для того, чтобы писать богодухновенные слова к любой музыкальной мелодии. Еще раз, когда подобные люди говорят об этом, они не имеют в виду, что они вдохновлены Словом Божьим. Они претендуют на то, что Бог говорит через них напрямую, и то, что они пишут, равнозначно по богодухновенности с Библией. Мы знаем, что это богохульство по отношению к Слову Божьему, ведь никто и ничто не должны умалять абсолютной богодухновенности Слова Божьего. Если человек богохульствует по отношению к Слову Божьему, то это богохульство также относится и к Сыну Божьему, потому что Он является живым Словом. Эти два понятия неразделимы. Нельзя попирать Слово Божие и в то же самое время заявлять «Я люблю Иисуса». Это невозможно. Хочу обратить ваше внимание к книге пророка Исаии, 8 глава, 20 стих. Там написано: «Если они не говорят как это слово, то нет в них света». Это не мое утверждение, это то, что говорит Библия. Если человек не почитает Слово Божие, если он попирает его, то в нем нет света. И не имеет значения, насколько подобные люди подошли близко к истине. Еще раз, это то, что говорит сам Бог. Возможно, некоторые из вас зададутся вопросом. Вы думаете, что все эти люди не являются настоящими христианами? Вы знаете, я рад, что мне не дано право судить. Только сам Бог может ответить на этот вопрос. Только сам Бог знает сердце каждого из них и то, что движет ими в том, что они делают. Все, что я говорю, это то, что они делают, противоречит Библии, и это неправильно. И, к сожалению, некоторые христиане принимают их творчество в свою жизнь. Без всякого сомнения, значительную роль в этом играет музыка. И дьявол использует ее как инструмент для того, чтобы преподнести подобное лжеучение христианам. Надеюсь, что вы знакомы с движением «Новое поколение». На личном опыте хочу показать вам, как учение этого движения переплетается с принципами, которые мы только что затронули. Несколько лет назад мы вместе с женой посетили миссионерку, которая несла служение среди студентов одного из университетов и пригласила нас, потому что не могла ответить на все вопросы своих студентов, которые учили, что все великие музыканты в прошлом посвящали себя различным культам для того, чтобы они могли написать свою музыку. Таким образом, если музыкант хочет быть великим в наше время, то он должен посвятить себя какому-нибудь культу. Так вот, она пригласила нас, чтобы мы могли побеседовать со студентами на эту тему. Когда я начал разбираться в этом вопросе, то обнаружил, что это было учение нового поколения, которое легло в основу образовательной программы музыкантов в светском учебном заведении. Вот еще один пример из журнала «Нового поколения». В этом журнале очень часто говорится о музыке и пении, которые, по мнению авторов, были написаны под особым водительством каких-то духовных сил. То есть в данных случаях писатель выступает всего лишь в качестве проводника, через которого потусторонние силы являют свое творение. Конечно же, все это происходит через медитацию и трансфигурацию. Если вы обратите внимание на записи нового поколения, то сразу же обратите внимание на то, что эти люди практически всегда говорят, что они только что собрались вместе, и у них не было никакой подготовки, и буквально в течение нескольких часов они сразу же записывали альбом потому, что они были под влиянием какого-то духа, который и руководил ими, и написал музыку через них. Они были всего лишь проводниками. Если вы не знаете основные принципы нового поколения, то послушайте, чему учит это движение. Первое. Нет реальности. Второе. Все относительно. Третье. Нет хорошего и плохого. Четвертое. Никто не является грешником. Пятое. Нет греха. Шестое. Человеку не нужно исповедовать свои грехи, потому что он не является грешником. И седьмое. Все имеют божественную природу, в каждом есть божественная искра. Некоторые сторонники подобных принципов называют это новой реформацией. Они подвергают критике людей, которые называют всех грешниками. Они говорят, вы не можете говорить, что люди грешники. Вы должны возвышать людей, потому что каждый из них имеет божественную природу и божественную искру внутри себя. Таким образом, получается, что если придерживаться этих принципов, то нет различий между религиями, потому что все они становятся подобными друг другу. Нет вечной смерти, есть только эволюция и реинкарнация. И вы помните, как на одном из уроков мы говорили о том, что музыка отражает философию жизни. Так вот, послушайте слова одного из композиторов нового поколения. Он сказал, музыкальный стиль отражает школу мышления. Мы придерживаемся подобных музыкальных стилей, потому что они свойственны новому поколению и отражают то, во что мы верим. Лично я убежден, что музыка нового поколения приносит больше вреда, чем рок. Почему? Потому что она вводит людей в заблуждение. Многие люди оставляют рок-музыку и начинают слушать музыку нового поколения. Ведь внешне она выглядит совершенно противоположной по отношению к рок-музыке. В ней нет доминирующего ритма, преобладающих ударных и запредельного уровня громкости. Но давайте разберем ее более подробно и поговорим о характеристике музыки нового поколения. Одной из характеристик этой музыки является то, что ритм у нее отсутствует полностью. Да, он не преобладает, но его вообще нет. Следующее, в музыке нового поколения нет мелодии. Если вы помните наши первые уроки, то самым главным элементом христианской музыки как раз является мелодия. Если вы послушаете музыку нового поколения, то обратите внимание, что на протяжении нескольких минут может звучать одно и то же, и подобное звучание не меняется. Никакой формы, никаких правил. В общем, ничего. Не так ли? Еще раз, музыка отражает философию учения. Музыка нового поколения действительно отражает, что нет греха, нет реальности, все относительно, нет никаких правил. Но в подобной музыке всегда есть звуки окружающей среды, и это не случайно. Подобные звуки включены в музыку для того, чтобы ввести наше сознание в пассивное состояние, затем уже навязывать свое учение и философию. Вы видите, как они используют музыку для того, чтобы навязать людям свою философию и учение. Это своеобразный гипноз, не так ли? Мы поговорим подробнее об этом немного позже. Еще раз хочу обратить ваше внимание на слова тех людей, которые сознательно пишут подобную музыку. Так вот, послушайте. Все, что мы хотим сделать, это привести сознание людей в пассивное состояние для того, чтобы мы могли навязать им идеи и учения нового поколения. И в качестве инструмента для достижения нашей цели мы избрали музыку. Но послушайте об еще одной составляющей музыки нового поколения. Вы знаете, что это просто ужасает. Так вот, те, кто пишут музыку нового поколения, говорят, что они используют полиритмию. Это означает, что в музыке присутствует несколько разных ритмов, и они, как правило, направлены друг против друга. Каково же влияние полиритмии на сознание человека? Так вот, подобные действия приводят в смуту человеческий разум и может использоваться для гипнотического воздействия. Другими словами, они сознательно пытаются загипнотизировать людей. Конечно же, они не вводят людей в состояние транса, но они вводят людей в такое состояние, в котором они спокойно могут навязать свою философию этим людям. И музыка нового поколения в том деле играет очень важную роль. Хочу обратить ваше внимание к книге Экклесиаста. В конце там есть такие слова. выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Поэтому не будем обманываться мирской философией и идеями. Единственный возможный путь для познания истины – это изучение истины, то есть Слова Божьего. И если что-то не соответствует истине, то мы должны это отбросить и не принимать в свою жизнь. Интересно, но тот же самый принцип работает и в других сферах нашей жизни. Например, когда кассира начинают обучать, как распознавать поддельные денежные знаки, то его не начинают знакомить со всеми фальшивками, в которых может быть несколько сотен или даже тысяч. Так вот, кассира начинают знакомить с настоящим денежным знаком, то есть он начинает изучать оригинал. И когда он изучит хорошо оригинал, то обнаружить фальшивку ему будет несложно. Еще раз то же самое мы должны делать в христианской жизни. Мы должны тщательным образом изучать истину, и тогда нам будет очень легко увидеть подделку. Если же мы возьмемся за изучение всех подделок, то мы просто придем в замешательство и забудем, как выглядит истина. Хочу поделиться с вами на личном примере. Когда я начал проводить семинары на тему музыки, я думал, что мне нужно знать все о рок-музыке. Я помню, как однажды в течение одной недели я прослушал около 1000 записей рок-музыки, думая, что это поможет мне в проведении семинаров. Но слава Богу, что я понял, что это ошибка. Эта ошибка принесла мне много вреда, потому что на протяжении некоторого времени эти песни не выходили у меня из головы. Таким образом, я не мог полноценно трудиться. Еще раз, нам не нужно изучать всевозможные подделки в этом мире. Наша задача изучать истину, и тогда мы с легкостью сможем определить подделку. Некоторые, возможно, возразят мне и скажут: если вы серьезно критикуете рок-музыку, то вам нужно ее знать, поэтому вы, наверное, очень много слушаете ее. Хочу уверить вас, я не слушаю рок-музыку вообще. Хочу пояснить мой ответ на наглядном примере. Допустим, вы знаете, что в отстойнике находятся канализационные отходы. Так вот, вам не нужно убеждаться в этом, какой у них ужасный запах, постоянно открывая отстойник, не так ли? Тем более вам не нужно влезать в этот отстойник для того, чтобы действительно убедиться, что там находятся канализационные отходы. То же самое положение у меня в отношении рок-музыки. Я знаю, что это такое, и мне не нужно слушать эту музыку для того, чтобы еще раз убедиться во всех негативных качествах этой музыки. Итак, все, что мы должны делать, и это мой призыв к вам, это изучать Слово Божье досконально. Мы также должны быть настолько пропитаны богодухновенной музыкой, что когда дьявол подступит к вам с подделкой, вы сразу же будете способны определить ее. В притчах 16:3 написано: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». В оригинальном языке словосочетание «предприятия твои совершатся» означает, что человек начнет правильно мыслить. Вы хотите иметь правильное мышление в глазах Божьих? Тогда посвятите свои дела, включая музыку, которую вы слушаете, посвятите все это Господу. И Он обязательно даст вам правильное понимание в отношении всего, что вы посвятите Ему. Хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Если вы обратите внимание на утверждение либералов, то без всякого сомнения вы услышите, что они верят в Нагорную проповедь. Но если вы спросите их, о чем говорится в этой проповеди, то не уверен, что кто-то из них сможет вам ответить. Они подобны людям, которые говорят о золотом правиле в Библии, но если их спросить, как звучит это золотое правило, то они не смогут вам процитировать сам текст. Кстати, так как мы вспомнили слова этой Нагорной проповеди, хочу напомнить вам некоторые слова, сказанные самим Господом. Так вот, Матфея 7:21 наш Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Подобные люди будут говорить ему: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но что ответит им Господь? «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Он не скажет им, что «я когда-либо знал вас, а затем вы отошли от меня». Он скажет им: «я никогда не знал вас». Я, кажется, уже делился с вами что, пожалуй, самым важным элементом в христианстве является баланс, то есть умение балансировать вещи в окружающей нас жизни. Очень часто ошибки случаются именно от чрезмерного акцента на определенную истину, в то время как другие истины остаются без внимания. Вспомните, что написано Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Обратите внимание, что апостол Павел не говорит нам, чтобы мы акцентировались только на одном. Он говорит нам, чтобы наша жизнь была сбалансирована, и мы уделяли внимание всему, что хочет от нас Господь. Конечно же, объектом нашего размышления и сбалансированности должны быть библейские истины. Но, к сожалению, встречаются разные либералы, которые обращают свое внимание только на одну истину, и это приводит к трагическим последствиям. Например, Норман Пиал, он написал свой труд «Сила позитивного мышления». Так вот, истину о позитивном мышлении он ставит в основу даже спасения, считая, что позитивное мышление является путем к спасению. Но мы-то знаем, что это не так. Спасение только через веру в Иисуса Христа, и это Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Но в то же самое время мы призваны в своей христианской жизни мыслить позитивно. То есть мы спасаемся не через позитивное мышление, но получив этот дар от Бога. Мы призваны мыслить позитивно. Сейчас вы видите, как сбалансированное отношение к истинам в жизни может быть благословением и, наоборот, акцентирование на одном и пренебрегание другими истинами может привести к трагическим последствиям, как это произошло в деле с Норманом Пиалом, который только сфокусировался на позитивном мышлении и пришел к тому, что позитивное мышление стало для него путем к спасению. Есть и другие крайности. Например, Роберт Шулер заявляет о мышлении вероятности. Этот термин похож на термин теории вероятности, и по сущности, и по определению своему мало чем отличаются от него. То есть это уже другая крайность. Когда все становится относительным, истины просто не существует. Есть размышление о том, что есть истина, а что не является истиной. Еще раз, если мы не будем сбалансированно относиться к библейским истинам, то это приведет к печальным последствиям. Вспомните, что написано в Откровении 22:18. «Если кто приложит, что к ним, то есть к словам Божьим, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Поэтому и мое пожелание к вам, не прибавляйте ничего к слову Божьему». Но с другой стороны, там также дальше сказано, чтобы мы ничего и не убирали из слова Божьего. Вы видите баланс? Не прибавлять и не убирать. Нам нужно всего лишь пребывать в Слове. В заключение хочу напомнить вам о том, что каждый из нас предстанет пред Господом и даст Ему отчет в том, что мы делали для Него либо хорошее, либо плохое. Так будем помнить об этом.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Значение слов в музыке». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Влияние музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Библейское вещание BBN – это радио для всей семьи, и мы благодарим вас за то, что вы слушаете нас. Что такое христианство? Это не религия. Христианство – это Христос. Христианство основано на условиях Христа, и первое из них – самозабвение. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими». Иоанна 1:12. Истинное христианство – это Христос в душе человека. Это живое и личное исповедание веры во Христа, Спасителя всех людей. Знакомы ли вы с Ним, дорогие друзья? Он ждет, чтобы вы обратились к Нему и попросили у Него исцеление от всех ваших грехов. И Он готов это сделать сейчас. Не опоздайте. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес для ваших вопросов russian@bbnradio.org. Чего требует от нас Бог? Он требует от верующего человека личного следования за Христом, индивидуального, религиозного, скажем, опыта. Христианство не в текстах, не в священных формулах, не на словах, а на деле. Христианство, воплощающего в духовной и нравственной жизни христианина самого Господа Иисуса Христа. Виден ли в нас Господь другим, окружающим нас людям? Давайте сегодня вникнем в Священное Писание, Слово Божие, книгу Библию, и да научит она нас так поступать, чтобы в нас виден был свет Христов для всех окружающих нас. Оставайтесь с нами.

«Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Венец жизни человека – это то, к чему он больше всего стремится и желает. В Священном Писании несколько раз говорится о венцах. Например, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам о нетленном венце. Тимофею он говорит о венце правды. В своих посланиях филиппийцам и фессалоникийцам он напоминает им, что они – его венец радости и похвалы. Апостолы Иоанн и Яков говорят о венце жизни – и апостол Петр о неувядаемом венце славы. Каждый из этих венцов имеет особое значение, и мы не собираемся сегодня остановиться на каждом из них, но интересно отметить то, что все они относятся к будущему времени, как вознаграждение, и потому никому в этой жизни не дано носить хотя бы один из этих венцов. Да, Иисус Христос понес венец сплетенный из терни, и это Он сделал ради твоего и моего спасения. Нам же обещаны эти другие венцы, но они даны будут только подвязающимся. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? Но один получает награду, говорит апостол Павел. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Итак, дорогие мои, получение этих венцов условно. Не все их получат. Возможно, будут и такие, которые получат все 5 венцов. О, как я был бы рад получить хотя бы один из этих чудных венцов!

0: Я хочу тут подчеркнуть, что мы теперь не говорим о спасении. Спасение дается даром, а не по каким-либо заслугам. Но в то же время не забудем, возлюбленные, что на небе будут даны награды, и получение этих наград зависит полностью от того, как мы поступали после нашего обращения. Апостол Павел говорит, что возможно строить на положенном основании, которое есть Иисус Христос, из золота, серебра, драгоценных камней и из дерева, сена и соломы. Слово Божие учит, что на судилище Христовом, на которое всем нам должно явиться, каждого дела обнаружится, и обнаружится оно в огне. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Эти венцы, которые мы упомянули, и есть награда строящих из золота, серебра и драгоценных камней. Но кто-нибудь спросит, на что мне эти венцы? Дорогие мои, разве вы не слышали? Наступит великий и торжественный день, о котором мы читаем в книге Откровения в 4 главе. Слушайте, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». О, какая радость будет для тех, у которых будут венцы, сложить их у ног того, который понес терновый венок ради их спасения, и какой позор, стыд и смущение тем, у которых ничего не будет дать искупившему их Христу. Бог праведен, Он не даст тебе венца, если ты его не заслужил. Да, спасение бесплатно, я повторяю, оно дается даром, но награду нужно заслужить. Так бегите, чтобы получить, дабы кто не восхитил венца твоего, говорит Слово Божье. Сегодня я не собираюсь говорить о всех этих упомянутых пяти венцах, но мы ограничимся значением одного из них, и о нем апостол Павел упоминает в последних двух стихах второй главы первого послания Фессалоникийцам. Слушайте, «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость». Это, возлюбленный, венец приобретения душ. «Кто наша радость и венец похвалы?» – спрашивает апостол Павел Фессалоникийцев. И он же отвечает им: «Не вы ли вы, которых я приобрел для Христа?» Дорогие друзья, апостол Павел был одним из величайших приобретателей душ для Христа. Когда мы указываем на него, как на идеального служителя Божьего, то не для того, чтобы мы пред ним поклонялись или его обожали, нет, ибо он был человеком, подобным нам. Но мы приводим его как пример, которому хорошо было бы всем нам подражать. Читая книгу «Деяния апостолов» и послание Павла, вы не можете не согласиться с тем, что Павел ставил приобретение человеческих душ для своего Спасителя на первом месте. «Для всех я сделался всем, — говорит он, — чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Возлюбленный, никто из нас не может быть апостолом, немногие из нас имеют такие дары, как природные, так и духовные, которыми обладал апостол Павел. Нет у нас его талантов и божественного вдохновения, особо дарованных ему, но все мы, братья и сестры, можем подражать ему в его неуклонной преданности этому святому делу спасать человеческие души. Но самым лучшим примером в этом является сам Иисус Христос. Что делает Он во время Своего земного хождения? Он всегда и во всяком месте ищет спасти человеческие души. Он сам сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Возлюбленные, если Господь славы, Иисус Христос, почел своим первым и важнейшим делом спасать души, то можем ли мы поступить иначе? Братья и сестры, является ли нашей главной целью, нашим первым делом приводить грешников ко Христу? Преследуем ли мы эту задачу, возложенную Господом на каждого из нас, свидетельствовать людям о Его безмерной любви и указать им на Христа Спасителя? Подумаем серьезно, имеются ли души, которым мы можем сказать, как Павел мог сказать фессалоникийцам: «Вы, наша радость, венец похвалы пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его». Будут ли там спасенные и счастливые души, которые будут вас встречать и вам скажут: «Я здесь, потому что ты мне сказал о Христе и привел меня к Нему». Но вы спросите, почему так важно приобретать души для Христа? Главная причина, дорогие мои, та, что Бог прославляется в обращении грешника. Когда одна вырванная из сети сатаны душа делается новым творением во Христе Иисусе, разве Бог этим не прославляется? Каждая душа, обращенная Богу, рожденная свыше, говорит о силе искупительной жертвы Христа, и Бог прославляется в Своем возлюбленном Сыне. Но, дорогие мои, другая причина, почему приобретение душ – самое важное дело, это та, что человеческая душа бессмертна. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В этом важном предложении Спаситель ставит человеческую душу в такую категорию, что если возможно было бы приобрести весь мир, все, что в нем есть, все его богатство – то все это несравнимо было бы, если эта душа была бы потеряна для вечности. Да, причина, почему Христос так дорого определил цену человеческой души, это та, что она вечна. О, возлюбленные, вы понимаете, почему так важно это святое дело приобретения душ? Просите Господа, братья и сестры, чтобы Он сам показал вам стоимость души. И тогда вы вместе с апостолом Павлом от сердца скажете: «Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Привлекать души, приводить людей в чудный свет Евангелия – есть самое достойное дело здесь на земле, заслуживающее похвалу от самого Бога. «Мудрый привлекает души», — говорит Слово Божие. Да, сам Господь говорит, что мудр тот, который поставил себе эту задачу на первом месте. Нет большей радости, чем видеть, как испорченный, искалеченный грехом человек делается новым, свежим, святым человеком. Поэтому апостол Павел говорит фессалоникийцам, которых он привел ко Христу, что «Вы, радость моя, и венец похвалы». Но Спаситель говорит еще больше, что на небе неизреченная радость у ангелов Божьих, когда одна такая душа перешла от смерти в жизнь верой в Иисуса Христа. Мой друг, брат и сестра, сделал ли ты первой целью твоей жизни спасти, по крайней мере, некоторых? Разумеется, что ты не можешь приобрести для Господа всю твою страну, или даже твой город, или село. Но что делаешь ты для спасения твоих домашних? Для тех, которые живут под твоей кровлей. Начал ли ты хотя там приобретать души для Христа? Ревнуешь ли ты о спасении твоих родных, твоих детей, твоего брата, сестры, жены, мужа, родителей? По причине несчастного случая в одной шахте в Англии много людей оказалось заключенными под землей. Большая толпа собралась помочь выкопать шахтеров. Один старец, посидевший, изогнутый от многих лет тяжелого труда, прибежал туда, схватил лопату и начал работать силой 10 человек. Кто-то предложил ему занять его место. «Прочь, оставьте меня!» — закричал он. «У меня 2 сына там внизу! Братья и сестры, заботимся ли мы так о наших детях? Беспокоимся ли мы так о их вечном благосостоянии? Отдаем ли мы себя всецело для того, чтобы спасти их от рва погибели и вечного мучения? Скажите, какая польза, если я дам самое лучшее, что мир предлагает моим детям, а о их душах я не позаботился? Дорогой брат, дорогая сестра, позволь мне спросить тебя, когда в последний раз просил ты о вечном благополучии твоего сына, твоей дочери? Как обстоит дело с их душой? Когда в последний раз имел ты семейную молитву? Когда ты в последний раз лично говорил с ними о Христе? Спасены ли они? Хорошо ли обстоит дело с их душой? Ты хорошо сделал, что дал им образование, что их одевал, кормил, обеспечивал кровом. Но сколько потрудился ты над спасением их души? Вот это самый важный вопрос, возлюбленные. Я почел бы наибольшей потери, несмотря на многолетнее служение для Господа, если не являлось моим первым делом, моей первой заботой, чтобы дом мой вместе со мною служил Господу. Какое право имею я проповедовать другим, если я пренебрегаю моими детьми? Какое лицемерие говорить другим о Христе и не обращать внимания на состояние находящихся под своей собственной крышей? Благополучен ли твой сын, твоя дочь? Спасены ли они? Можешь ли ты о них сказать: «Сынок, дочурка, ты моя радость, венец похвалы. О, мой друг, нет причины, почему ты не можешь быть вознагражден венцом приобретения душ для Христа. Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков», — говорит Христос. Следуем ли мы за Ним? Это мы можем узнать по тому, как мы относимся к погибающим душам. Сегодня я хотел бы заключить мою беседу с особым призывом к молодежи. Это отнюдь не исключает остальных. Может, меня слушает молодой человек, девушка. За тебя молилась мама. Отец увещевал тебя отдаться Господу. Ты не можешь сказать, что твои родители не приложили все свои усилия направить тебя на путь спасения. Мой молодой друг, ради молитв, слез, страданий и забот твоих родителей, ради любви Божией, ради страданий Христа, ради Его пролитой крови, приди сейчас к Нему и отдай твое сердце Христу. О, сделай это ради блага твоей бессмертной души, и когда ты отдашь свое сердце Христу, скорей пойди и порадуй твоего отца и твою мать. Скажи им, что ты спасен, что Христос твой Спаситель. О, дал бы Господь нам радость привести много душ к Иисусу Христу, чтобы в он и день мы могли бы с радостью сложить наши венцы у ног того, который так дорого заплатил за нашу душу. О, Спаситель дорогой, сделай нас ловцами человеков. Мы просим Тебя ради Голгофской жертвы, ради Твоей любви. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Многие эксперты, которые посвящают свою жизнь изучению музыки, верят в то, что музыка имеет силу формировать характер. Но интересно задуматься, дорогие друзья, над тем, что если музыка имеет силу формировать характер, то она, по всей видимости, имеет силу и разрушать его. Действительно ли это так? Вы можете проверить, наблюдая за жизнью молодых людей, которые серьезно увлекаются современной музыкой. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, заканчивая обозрение книги пророка Осии, я хочу указать на одну важную истину, которую легко можно заметить в ней. Это принцип, касающийся Слова Божия Библии. Этот принцип связан с отношением человека к Богу. И это отношение к Богу связано также с отношением человека к человеку. Эти два положения неразрывно связаны друг с другом. Мы читаем в 11 главе 12 стихе этой книги, что Израиль по отношению к живому Богу не был верен. Ложь и лукавство торжествовало над народом. Они постоянно лгали Богу. Когда мы приходим к 12 главе, то видим в ней, что народ израильский не проявлял верности и по отношению к людям. Израиль нарушал заветы, союзы, заключенные с другими народами, не считаясь с праведностью и честностью. Что ему казалось более выгодным, то он и делал. Пророк говорит, «Каждый день он умножает ложь и разорение». Замечательны также слова пророка. Ефрем, Израиль, пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Это образное выражение говорит весьма много. Действия Израиля по отношению к Ассуру и Египту того времени было рождено большой политикой и неискренностью. Желанием вражды и борьбы между этими народами, чтобы из этого извлечь какую-нибудь пользу для себя. Но эти попытки не приносили Израилю длительного мира и большой пользы. Ефрем пасет ветер. Какое сильное предупреждение! Обычно за этим ветром приходит буря. Цитируем немного из 7 главы 11 стиха. «И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». И вот в такие времена, когда Израиль искал для себя защиты и помощи, он забывал и игнорировал Бога. Результат был, что Бог отвернулся от Израиля. Будем помнить, что в то время, когда Осия предупреждал Израиль о грядущих судах Божьих за его отступление от Бога, он также от времени до времени обращался и к Иуде, царству Южному, с таким же серьезным пророческим словом. Например, «Но и с Иудою у Господа суд. Он посетит Иакова по путям его, воздаст по делам его». 12 глава, 2 стих. Хотя народ в Иудее не так быстро отступал от Господа, как Израиль, но идолопоклонство и там появлялось со всей очевидностью. Почему не Авраам, отец этого народа, упомянут в этой главе, а Яков? Ответ можно найти в книге Бытие, 32 главе, 28 стихе. Потому что Иаков боролся с Богом. Тогда Бог дал ему имя Израиль. Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. В жизни Иакова можно заметить много недостатков, духовных слабостей, но однако ценно в его поступках, что он всегда искал милости Божией и попечения его. Его стремление было к живому Богу, чего не было в жизни брата его Исава. Даже когда он бежал из дома отца своего после обмана отца, то и тогда он вручил свою жизнь в руки Божьи и позже видел чудесное избавление. Пророк Осия вспоминает важный случай, когда Бог встретился с Иаковом в Вифиле. Бытие 28 глава 19 стих. Но народ во времена царей своих поставил на этом священном месте золотого тельца, как кумира для поклонения ему. «Вот боги твои, которые вывели тебя из Египта», и поставил царь одного тельца в Вифиле, а другого в Дане. Третья книга Царств, 12 глава, 29 стих. И повело это ко греху. На этом месте Иаков очистил семью свою от всех идолов, даже маленькой формы. Но по пришествии столетий этот же Вифиль, Дом Божий, стал местом и центром идолопоклонства. Осия напомнил об этом печальном контрасте, но вместе с этим он возвещал, что Бог милосерд и праведен. Он взывал к народу: «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость». Пророк говорил об этом постоянно. После этого тон речи пророка изменяется, он обвиняет Ефрема Израиля в нечестных поступках и в обмане других. Он сравнивает свой народ с неверными хананянами, жестокими и лживыми. Для наживы они ни с чем не считались. Израиль также уподобился им, духовно падшим, в делах стал нечестным, безразличным в путях Господних. И Ефрем Израиль говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». 12 глава 8 стих. Затем здесь дух самоправедности и гордости в словах Израиля. Даже в очах Господних народ считал себя безгрешным. Но сразу же следуют слова Бога, возвещающие его милость и прощение: «А я, Господь, Бог твой, опять поселю тебя в кущах в дни праздника». 12 глава 9 стих. Речь идет о торжественных праздниках, о его благословениях и милосердии. Это обещание указывает на поступающую любовь Божью, которую он являет народу своему. Он пребывает верен тому слову, которое пророки возвестили во имя его. Снова Осия спрашивает: «Сделался Галаад Авеном? Есть беззаконие в Галааде?» 12 глава 9 стих. Эти слова связаны с Осией 6 главой 8 стихом. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. В дальнейшем следует воспоминание о переживаниях Иакова. Однако не о падениях его идет речь, но о вере и уповании на Бога. Он был неоднократно обманут, но не утерял веру в Бога милосердного. Народ изменил Господу, допустив жизни своеволие и грех, но Бог продолжал надеяться, что Израиль покается. Он послал ему верных служителей, чтобы они свидетельствовали об истине и направляли его на путь, угодный Богу. К сожалению, народ отверг эту драгоценную заботу Божью, поэтому он послал им бедствие в наказание за непослушание. Некоторым это может казаться тяжелым наказанием, но все это было в планах Божьих, чтобы народ очистился и стал славой его и радостью. Слушайте слова апостола Павла об этом. «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Римлянам 11 глава 12 стих. Придет великая слава, когда завершится план Божий по отношению к Израилю. Опять напоминает Господь о себе Израилю: «Я Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен иметь иного Бога, кроме меня». Осии 13 глава 4 стих. Также и пророк Даниил употребил подобные слова в 7 главе. Но вот приходит чудное слово Божие: «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». 13 глава, 9 стих. «Неизмерима любовь Божия к этому народу. Они отвергли Его, но Он все еще хочет быть их царем, прощающим и любящим. Мы радуемся в ожидании, что Христос Иисус будет царствовать в праведности и славе Своей». Прекрасная и последняя глава книги Осии говорит и она о любви Божией. В ней звучит зов к народу: «Возвратитесь к Богу вашему, повернитесь к Нему вашими лицами». «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению». 14 глава, 5 стих. Господь будет возвышающей росою для Израиля, и земля принесет плод. О росе три раза упоминается в книге Осии: в 6 главе, 4 стихе, 13 главе, 3 стихе и 14 главе, 5 стихе. Пророк, естественно, возвещает о радости возврата плодородия земли. Высохшая земля от восточного ветра, как бы сожженная земля, получит освежение от росы Господней. Она превратится в прекрасную страну. Плоды, благоухание, цветов, зелень деревьев украсит ее. Какая чудная забота Божия! Лилия — прекрасный цветок. Говорят, что она размножается весьма быстро. 50 новых лилий рождается от одной. Но в то же время лилия быстро увядает. Поэтому Господь говорит о кедрах ливанских, корни которых глубоко идут в землю. Он выдерживает бурю и морозы. Кроме этого, пророк упоминает также и о вине и Ильей. Плодоносность будет поразительная. Уже в наши дни в Израиле это наблюдается. А что же случится, когда Израиль пробудится духовно, обратится к Мессии Христу Иисусу? Хорошо и нам сделать для себя некоторые духовные выводы из этих переживаний Израиля, получившего удары жезла Божия за отступление от Господа. «Придет покаяние. Что еще за дело до идолов?» — скажет Ефрем Израилю. Как радостно слышать эти слова, свидетельствующие об обращении народа к Богу живому. А христиане сегодня должны сказать: «Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач был подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также еще раз помогло вам задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Иаиля. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иаиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио Бибиан. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во 2 главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его. Не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона, и возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву. Забыли Бога.

0: Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселение, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финеес и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими. И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И да скажет весь народ: аминь, аллилуйя. Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они преткнулись, и не было помогающего, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих. И они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Псалом 107. Песнь. Псалом Давида. готово сердце мое, Боже. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Псалом 108. Начальнику хора. Псалом Давида. Боже хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым, отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его краткие, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишило стука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой. Спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа, и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы читаем Евангелие Матфея в 6 главе, в 12 стихе. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Один благочестивый муж по имени Феофан Затворник сказал следующее. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До семи ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил «не говорю тебе до семи, но до седьмижды седьмидесяти» Матфея 18 глава. Это то же, что сказать «всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. 1 Коринфянам, 13 глава. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Матфея, 6 глава. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Мы присоединяемся к мнению этого благочестивого мужа и желаем вам всем иметь широкое, любвеобильное христианское сердце. Оставайтесь с нами.

0: слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Продолжаем изучение Священного Писания Библии. И мы сегодня подошли вместе с вами к 11 главе Евангелия Марка. Итак, мы пришли к этой главе Евангелия от Марка, 11 главе. Это последние дни земной жизни нашего Господа. Здесь Он всенародно являет Себя Израилю как Его Мессия. Мы прочитаем первых 10 стихов этой главы, где написано следующее. «Когда приближались к Иерусалиму, и Вифагии, и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, «Как повелел Иисус», и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних!» В последних нескольких главах, дорогие слушатели, мы видели Иисуса, приближающего к Иерусалиму. Он шел географически и, можно сказать, хронологически ближе и ближе к своей смерти. Это последняя неделя его земной жизни. Вифагия и Вифания – это небольшие местечко вблизи горы Елеонской, по другую сторону ее от Иерусалима. Иисус с учениками ночи проводил там, а днем входил в Иерусалим. И вот сейчас мы видим его въезжающим в Иерусалим при большом стечении народа, при возгласах «Осанна, Осанна», что значит «слава и спасение». Крики приветствия заглушают все остальное. Народ преисполнен надеждой, что грядет царство царя Давида. Давно прошедшие славное время народа израильского возвращается вновь. И вновь возгласы «Осанна вышних». Народ устилает его путь одеждами и ветвями с деревьев. Его принимают как царя, который освободит их от римского ига. Но когда впоследствии они узнали, что его царство не от мира этого, и что он не намерен вступать в борьбу против римлян, они страшно разочаровались в нем. Но сейчас они приветствуют его и стараются сделать его въезд в Иерусалим триумфальным. Мы читаем дальше стихи 11, где говорится: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Это, как предлагаем, был субботний день, и в храме не было миновщиков, денег не было волов и овец. В этот день Иисус пришел в храм как священник, и Он был также жертвой. Он пришел как первосвященник, чтобы принести жертву, приемлемую Богу, за ваши и за мои грехи». Заметьте, что на ночь Он возвращается в Вифанию. Он не провел ни одной ночи в городе, который отверг Его. Мы читаем дальше стихи следующие, три стиха следующих, где написано: «На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И услышали это ученики его». Народ израильский здесь представлен бесплодной смоковницей. Этот народ красовался листьями Богом данной религии, но не растил духовных плодов. А как обстоит сегодня дело в церкви, слушатели? Приносит ли она плод для Господа? Господь есть садовник, который искореняет деревья, не приносящие плода. Это относится ко всем, кого Господь насадил в своем винограднике. И вот теперь мы прочтем с 15 по 19 стих, слушатели этой 11 главы Евангелия Марка, где написано: «Пришли в Иерусалим, Иисус вошел в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, потому что боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Иисус, как вы видите, друзья, очищает храм. Иоанн говорит нам, что Иисус очистил его в начале своего служения. Теперь Он очищает его в конце своего служения. Это было на второй день его пребывания в Иерусалиме. Храм потерял свое значение, как место, где приносились жертвы Богу. Эти жертвы должны были указывать на Христа. Но народ был настолько занят религиозными делами и своими личными обрядами, что утерял всякое понимание жертвы. Первоначально, друзья дорогие, жертвы в храме были прообразами жертвы Сына Божия за грехи людей. Если жертвы перестали указывать на Спасителя Христа, на Мессию, то зачем и приносить их? Зачем это священство, которое потеряло Божье откровение? Зачем и храм, если его жертвы сделались противны Богу? Очищая храм, Иисус хотел обратить внимание народа на истинное значение жертвы, дорогие слушатели. Но это действие Иисуса еще больше обозлило книжников и первосвященников, которые еще с большим рвением начали искать удобного момента, чтобы предать его смерти.

0: И вот настал третий день его посвящения Иерусалима. Мы читаем от 20 стиха по 23 следующее. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: „Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла“. Иисус, отвечая, говорит им: „Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: „Поднимись и ввергнись в море“, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Это дало возможность Иисусу говорить им о молитве веры. Когда Петр обратил их внимание на усохшую смоковницу, первым шагом в молитве должна быть вера в Бога. Потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Так мы читаем в послании к Евреям в 11 главе 6 стих. Без веры, слушатели, без веры молитва становится подобна ненормальному человеку, говорящему самому себе. Вера же сильна, сильна передвигать даже горы. Но о передвижении ли гор заботится Господь? Он заботится о духовном укреплении верующего человека, как об этом читаем в послании апостола Павла к Ефесянам, в 3 главе, 16 и 17 стихи, где написано: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Мои друзья, дать совершиться этому в вас, это будет больше, чем передвинуть гору. И на это Иисус обращал внимание, когда давал видимую иллюстрацию о передвижении горы, чтобы показать, что вера может в самом деле делать. Ну а сейчас мы прочтем от 24 стиха по 26, где написано: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Друзья дорогие, условием ответа на нашу молитву Иисус ставит прощение. Прощение от всего сердца согрешений других против нас. Если наше сердце чисто от обиды, от злости, от нареканий и осуждений, и от всего, что связано с непрощенным грехом, если наше сердце полно, полно божественного прощения, которое проявляется в нашем прощении другим, тогда, друзья, наша молитва будет услышана, и Отец наш Небесный даст нам все, о чем мы просим. И, наконец, друзья, мы читаем со стиха 27 и далее по 33, где говорится: «Пришел опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они же рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет: „Почему же вы не поверили ему?“ А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какую властью это делаю“. Друзья дорогие, первосвященники, книжники и старейшины ставят под сомнение власть Иисуса, который Он все это делает, они религиозные вожди. Они, можно сказать, официальные представители религии тех дней, и они не давали Ему никакой власти. Итак, они хотят знать, откуда Он получил эту власть. Тогда Иисус Сам лично спрашивает их, какой властью Иоанн крестил. Они не верили, что Иоанново крещение было от Бога, но боялись народа открыто сказать об этом. Если же сказать, что от Бога, тогда Иисус спросит их ясно, точно и конкретно, почему же вы, лидеры религиозные, не поверили Ему? Они отвечали Иисусу, что не знают. Иисус также отказался отвечать им, какой властью Он это делает. Как вы видите, они все время старались уловить Его, но Иисус имел божественную мудрость выходить из самого трудного положения. Он знал их мысли. Это еще раз подчеркивает Его божественность, дорогие слушатели. Помните, все, которые приходят к Иисусу с искренним вопросом, получает от Него искренний ответ. Но, друзья, запомните тоже, что с лукавыми, Он поступает по лукавству их. Так что, дорогие слушатели, всегда, всегда идите к Богу с искренним вашим сердцем. Придите к Иисусу с открытым сердцем, и тогда Он благословит вас. Обязательно благословит вас. На этом, друзья, наша встреча сегодня подходит к концу. Не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно на этой же волне и в это же время. И приглашаю вас на изучение Священного Писания ежедневно. Друзья, а пока я хочу оставить вам два домашних задания, два вопроса, чтобы вы в домашней тишине ответили сами себе, конечно. Вопросы таковы. Почему Иисус Христос не останавливался на ночь в Иерусалиме? Где Он проводил ночи, будучи вблизи Иерусалима? Назовите это место и укажите его на карте. Почему Иисус Христос не останавливался на ночь в Иерусалиме? Где Он проводил ночи, будучи вблизи Иерусалима? Назовите это место и укажите его на карте. Второй вопрос следующий. О чем говорит нам смоковница? И третий вопрос. Какой должна быть молитва и какие условия ставит Иисус Христос для правильной молитвы? И чем можем сравнить передвижение верой горы, имея в виду, конечно, 11 главу Евангелия Марка?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность». Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Иаков, спасаясь от гнева своего брата Исава, бежит в Месопотамию, на родину своей матери Ревеки. В дороге он переживает посещение Божье и в страхе и благоговении склоняется пред ним. Дома остались его родители и брат Исав. В дальнейшем повествовании эти два брата еще встретятся, но прежде чем последовать за Иаковом в Харан, давайте немного поговорим об

0: в Исаве. Исав, старший брат Иакова, получил прозвище Эдом, то есть «красный», по цвету той чечевичной похлебки, за которую он продал свое первородство Иакову. Поэтому потомки Исава стали называться идумеями, а страна, в которой они жили, получила название Эдом или Идумея. Страна Эдом, или как прежде она называлась Сеир, была расположена высоко в горах, славилась своей неприступностью и плодородием. Она находилась между Мертвым морем и северо-восточным побережьем Красного моря. Как и было предсказано в пророчестве Исаака, идумеи всегда враждовали с израильтянами. Не однажды потомкам Иакова удавалось подчинить Эдом своей власти, но всякий раз эдомитяне возвращали себе свободу. Многие ветхозаветные пророки говорили об Эдоме слова, исполненные горечи. В период вавилонского пленения евреев эдомитяне захватили большую часть Южной Иудеи, область, которая впоследствии стала именоваться Идумеей. Она была родиной династии Иродов, правившей Иудеей в новозаветные времена. Вот такое будущее ожидало потомков Исава. Но все это произойдет намного позже описываемых событий. А пока мы вместе с доктором МакГи проследим за судьбой Иакова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать 29 главу. Сначала мы поговорим о том, что такое закон бумеранга и как этот закон действовал в жизни Иакова и других героев Библии, а затем вы на примере библейского повествования о женах Иакова узнаете, что такое богодухновенность Писания. Также мы поговорим о том, одобряет ли Бог все те события и человеческие дела, о которых написано в Библии. Иллюстрации к закону бумеранга встречаются во всем Писании. Например, египетский фараон истреблял у евреев всех младенцев мужского пола, а впоследствии и его сын, его первенец, был убит ангелом смерти. Царь Давид на личном опыте убедился, что закон бумеранга действует неотвратимо. Давид совершил такие тяжкие грехи, как прелюбодеяние и убийство. Бог простил ему его грехи. И все же бумеранг, как всегда, вернулся. Давид пожал то, что посеял. Его дочь была изнасилована, а его сын убит. Строгость этого закона испытал на себе даже апостол Павел. Он одобрял убийство Стефана, человека, исполненного веры и принявшего спасение, пришедшее через Христа. А позднее Павла побили камнями в Листре и, вытащив за город, бросили умирать. Иаков служит классической иллюстрацией непреложного закона бумеранга. Иаков жил своим умом. Он был довольно самоуверенным и хитрым. Он нередко прибегал к мошенничеству. Он опускался до весьма сомнительных трюков, лишь бы добиться своего. И при этом он гордился своей хитростью. Но ему предстоит пожать то, что он посеял. 29 глава книги Бытия начинается с того, что Иаков вышел из Вифиля и продолжил свой путь. Через какое-то время, не знаю, сколько на это ушло, Иаков прибыл в Харан. В стихах с 1 по 3 говорится: «И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, и увидел вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя». Вы, конечно, понимаете, как ценилась вода в этой стране. Водоснабжение и поныне остается во многих регионах вопросом первостепенной важности, потому что воды не хватает. Воду нужно всячески беречь и экономить. Поэтому в определенное время дня камень отваливали от устья колодца, чтобы каждый мог напоить своих овец, каждый получал столько воды, сколько ему было нужно. Затем колодец снова закрывали камнем. Так вот, Иаков появляется, когда камень еще не отвален от колодца. И, конечно, он самонадеян, как всегда. В 4 и 5 стихах он заговаривает с пастухами. Иаков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Еще бы им его не знать. Это Иаков до сих пор его ни разу не видел. Но, увы, Иакову предстоит очень хорошо узнать Лавана. В 6 и 7 стихах разговор Иакова с пастухами продолжается. Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот. Напойте овец и пойдите, пасите». Иаков только что пришел в эту землю, и он уже учит пастухов, когда им поить овец и что им вообще делать. Между прочим, это для него типично. Далее в стихах 8, 9 и 10 разговор с пастухами прерывается из-за появления Рахили. Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и отец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Рахиль была пастушкой, она пасла целое стадо овец. В те дни эту работу выполняли женщины. Не знаю, кто разрешил Иакову напоить стадо Лавана, но он это сделал. Иаков подчиняется только своим собственным правилам. В своей жизни он сам устанавливал правила игры. Точнее говоря, так было в первую половину его жизни. Он должен был получить впечатляющий урок. И дядюшка Лаван об этом позаботится. Теперь мы читаем довольно неожиданный 11 стих из этой главы. «И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал». Мне этот стих всегда казался очень странным. Честно говоря, мне трудно понять, как можно поцеловать такую девушку, а потом заплакать. Тем не менее, надо признать, что этому парню пришлось в одиночестве преодолеть долгий путь от дома. Не забывайте, что от Вифиля Иакову пришлось еще долго двигаться на север к морю Галилейскому, а затем еще и в Сирию. Ему пришлось пересечь всю пустыню. Думаю, что на пути ему встретилось немало трудностей. Когда Иаков прибыл на место, он держался весьма самоуверенно и обратился к пастухам, как ни в чем не бывало, словно бы знал их всю жизнь. Иаков придирчиво расспрашивал их, а затем, наверное, с деловым видом отвалил камень от колодца. Думаю, что когда он встретил девушку из семьи своей матери, он не смог более сдерживать свои чувства и разрыдался. Это единственное объяснение, какое я могу подыскать. Но я уверен, что когда Иаков в следующий раз целовал эту девушку, он уже не плакал. В 12 стихе мы читаем: «И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекки. А она побежала и сказала отцу своему». Обратите внимание, что Иаков, говоря с Рахилью, называет себя родственником ее отца, в буквальном переводе «братом». Для евреев просто не существовали многие из наших сегодняшних различий. Мы склонны сводить эти различия к вопросу, относится наш родственник к числу тех, кто целует вас при встрече. Если да, то он близкий, если нет, то дальний. Но в те времена, если вы были родственником, вы назывались братом. Но мы с вами в этом случае сказали бы Рахиле точнее, что Иаков был ее двоюродным братом и племянником ее отца, так как он сын Ревекки, сестры ее отца. В 13 стихе на сцене появляется Лаван. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Я так понимаю, что Иакову было о чем порассказать. Я не удивился бы, узнав, что и за ужином Иаков продолжал развлекать родственников историями о том, как хитро он выкупил у Исава первородство, и как обманом получил благословение, и какой он вообще умный. Возможно, Иаков рассказал и о той ночи в Вифиле. Далее следует стих 14. «Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя, и жил у него Иаков целый месяц». Лаван успел убедиться, что Иаков доподлинно его родственник, и теперь приглашает. «Ты мой племянник, поэтому добро пожаловать, чувствуй себя как дома». И вот месяц прошел. Обратите внимание, что происходит. Иаков не работает. Он племянник из дальних краев. И он приехал в гости к родному дяде. Мне кажется, Иаков считал себя вправе претендовать на бесплатный стол и кров. В стихе 15 рассказывается, что было дальше. Как я понимаю, это произошло однажды утром за завтраком. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» Дядюшка Лаван умен. Кто говорит насчет того, чтобы работать? Иаков об этом и не заикался. Так что дядюшка Лаван повел себя дипломатично и сказал, что не хочет, чтобы Иаков работал на него бесплатно. Он сказал, что заплатит Иакову. Честно говоря, с дядюшкой Лаваном невозможно прожить месяц и избежать какого-нибудь соглашения насчет платы за постой. Дядюшке Лавану тоже ума не занимать, и сейчас он хочет разобраться со своим племянником. В 16 стихе сообщается важное обстоятельство. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Так на сцене впервые появляется другая дочь Лавана – Лия. От дядюшки Лавана ничего не ускользнуло, и он приметил, что его племянник весьма и весьма интересуется Рахилью, его младшей дочерью. В 17 стихе мы получаем объяснение, почему так происходило. «Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Рахиль была очень красивой девушкой. Лия же была слаба глазами. И это, видимо, всего лишь образный намек на то, что она была просто некрасива. В колледже, когда мы изучали древнегреческий язык и читали некоторые пьесы Еврипида, мы обнаружили, что в их текстах влюбленный юноша, намеренный сделать своей девушке особо приятный комплимент, называет ее «волоокой», то есть буквально «коровьи глазы». Тогда это меня смешило, и я полагал, что девушке было необходимо очень крепко подумать, прежде чем счесть эти его слова за комплимент. Так вот, когда вы в следующий раз встретите корову, загляните ей в глаза, и вы увидите, что они прекрасны. С тех пор, как я прочел Еврипида, я стал постоянно обращать внимание на то, какие глаза у коров. И еще ни разу не встретил коровы с некрасивыми глазами. Но Лия не была ни коровьей глазой, ни волоокой. Она была слаба глазами. И это означает, что она была чем-то вроде гадкого утенка. Итак, у Лавана было две дочери, и понятно, что Иаков влюбился в Рахиль. Об этом говорится в 18 стихе. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». В то утро за завтраком, когда Лаван предложил Иакову поработать, он уже держал в голове некий план. Лаван, знавший, что Иаков влюблен в Рахиль, надо полагать, не был удивлен тем, что племянник ответил на вопрос об оплате своего труда. Иаков был готов 7 лет работать за Рахиль. У Лавана наклевывалась неплохая сделка. В 19 стихе Лаван соглашается: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». А далее, в 20 стихе, мы читаем: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Это одно из самых поэтичных высказываний об Иакове. Сказать по совести, если в первую половину жизни Иакова и встречались какие-то проявления благородства, так это была его любовь к Рахиле. Я живо представляю, как в поте лица трудится Иаков, ведь дядюшка Лаван наверняка задавал ему очень тяжелую работу. Иаков работал в холод и в дождь, при любой погоде, но он все время помнил о своей Рахиле. Она встречала его после трудного дня. Иаков был в нее влюблен до беспамятства. Вот стихи 21 и 22. «И сказал Иаков Лавану: „Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней“. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир». Но в стихах с 23 по 26 описывается, что учинил дядюшка Лаван. «Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: „Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?“ Лаван сказал: „В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей“». В те дни на брачной церемонии невеста была укутана с ног до головы, так что ее было совсем не видно. Бедняга Иаков не знал и не видел, с кем его сочетали браком до самого утра следующего дня. И подумать только, с ним была не Рахиль, с ним была Лия. И вот что интересно. В тот момент, когда Иаков увидел, что его провели, не вспомнил ли он, как обманывал собственного отца, когда претендовал на первородство? Иаков обманул собственного отца, и именно из-за этого ему пришлось бежать из дома. Бог не одобряет подобные поступки. Бумеранг вернулся. Иаков, будучи младшим, хотел сойти за старшего. А сейчас он думал, что женится на младшей, а женился на старшей. Иакову приходится очень туго. Иаков считает, что произошло преступное нарушение обязательств. Но обратите внимание, как выкручивается дядюшка Лаван. А в таких делах он дока. Он говорит Иакову, что в контракте была маленькая оговорочка, примечание мелким шрифтом о том, о котором забыл он упомянуть Иакову. В их стране принято, чтобы старшая дочь выходила замуж первой, и младшая дочь не может вступить в брак, пока старшая не замужем. Но дядюшка Лаван хочет, чтобы у них все было по-честному. Поэтому он и делает Иакову весьма великодушное предложение. В стихе 27 он говорит: «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Неделя, про которую говорит Лаван, как вы понимаете, это 7 лет тяжких трудов. Дядюшка Лаван своего не упустит, не правда ли? а бедолага Иаков получает настоящий урок. Однако в итоге он станет многоженцем, чему ему делать не следовало бы. У него еще будут из-за этого неприятности. А пока что давайте прочитаем стих 28. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. Дядюшка Лаван вынудил Иакова работать в два раза больше, чем требовал сначала. 7 лет – достаточно долгий срок, а 14 лет – это ведь целая вечность. В итоге Иаков получает сразу 2 жен. Вы можете подумать, что ж, раз об этом говорится в Библии, значит, Бог одобряет многоженство. Нет, друзья мои, Бог одобряет не все то, о чем рассказывается в Библии. Например, Бог не одобрял ложь змея, который посоветовал Еве съесть плод запретного дерева. Бог не одобрял грехи царя Давида и осудил Давида за них. Но запись о том и другом событии богодухновенна, то есть оставлена по повелению Духа Божия. Эти слова, по сути, дыхание Бога, они вышли из Его уст. Бог через Моисея сказал нам именно то, что хотел сказать. Моисей внес слова Божьи в книгу, которую мы называем Библией, книгой книг. В 29 главе книги «Бытие» Бог приводит достоверный рассказ о том, как Иаков обзавелся 2 женами. В таком правдивом и исторически выверенном повествовании проявляется богодухновенность Писания. Богодухновенность не значит, что Бог одобряет все, о чем рассказывается в Библии. И Бог определенно не одобряет то, что у Иакова было больше 1 жены. Надо отметить, что в семейной жизни Иакова с этих пор началась целая череда несчастий, и первоисточник их следует искать в том, как плохо сам Иаков поступал раньше. Бумеранг всегда возвращается. Теперь перейдем сразу к стихам 31 и 32. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Жизнь Лии так печальна, потому что она знает, Иаков любит не ее, а Рахиль. Став матерью Рувима, Лия возрадовалась в надежде, что теперь Иаков будет любить ее. Вообще Лия была матерью самых выдающихся сынов Иакова. От Лии родился первенец Иакова Рувим. Но он лишился права на первородство из-за своего греха, и потому не от него идет родословная линия, ведущая ко Христу. После Рувима у Лии родился Симеон. Об этом говорится в стихе 33. Затем Левий, об этом пишет стих 34. И, наконец, Иуда. Именно от этого последнего сына Лии родословная линия поведет к будущим израильским царям. Потомком Иуды был царь Давид, сам Господь Иисус Христос, воплотившийся в человека, принадлежал колену Иуды. Что касается Левия, то его потомки стали священниками и левитами, то есть служителями при храме. Итак, мы закончили изучение 29 главы книги «Бытие». В следующий раз мы перейдем к 30 главе. В центре нашего внимания будет находиться семья Иакова. Мы прочитаем о влиянии Бога на его жизнь и поговорим о том, как Иаков, мечтая избавиться от зависимости, заключил с Лаваном хитрую сделку. Вы более подробно узнаете о рождении сыновей Иакова и о родословной линии, которая в конце концов приведет нас ко Христу, Спасителю людей.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: Все, что мы делаем здесь на Бибиен, это вещаем о старой благой вести, которая не меняется никогда. Дорогие друзья, если наша музыка и пение стали для вас благословением, а также вы хотите, чтобы они были благословением и для других братьев и сестер, то вы можете поддержать наше служение материально. Для этого вам необходимо зайти на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnmedia.org и далее в раздел «Пожертвования». Наш адрес russian@bbnmedia.org.
1: Я верю, Господь меня слышит, я знаю,

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Древнейшее святилище. Находка самого древнего в мире святилища подтвердила тот факт, что человек по природе своей религиозен. Это святилище было обнаружено на севере Испании. Эволюционисты утверждают, что оно было построено первобытными людьми на заре каменного века. Если же придерживаться библейских исторических рамок, то построили его первые послепотопные поселенцы на территории нынешней Испании. Ученые объявили это древнее сооружение культовым, исходя из трех критериев. Во-первых, его создание требовало объединенных усилий множества людей. Во-вторых, судя по характеристикам, оно не предназначалось для повседневной жизни. В-третьих, оно ассоциируется со сверхъестественными силами. Ученые отмечают, что каменный пол сильно истерт, значит, сооружением много пользовались. Оно включает в себя жертвенник из известняковой плиты, весящий почти тонну. Кроме того, в святилище имеется каменное изваяние головы. Правая часть этой головы человеческая, а левая напоминает какого-то хищника. Есть там и места для отдельного хранения игл и охотничьих орудий, и особое углубление в полу, где были найдены наконечники стрел, кости животных и раковины. Нет никакого сомнения, что человек по природе своей религиозен. Мы не находим покоя, пока не обретаем общение с нашим Создателем. Такими уж Он нас сотворил. Каждый из нас может приблизиться к Нему, получив прощение грехов, искупленных Его Сыном Иисусом Христом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Говоря о христианской музыке и пении, очень важно понимать, что важна не только правильная музыка, но также смысл слов в христианском пении должен быть ясным и понятным, а не размытым или обманчивым. В первом послании Коринфянам в 14 главе в 15 стихе сказано: «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть с пониманием. Поэтому и мы должны четко различать значение слов в христианском пении. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть 4.
2: Существует много разных мнений по поводу того, что такое жало в плоть. Некоторые считают, что это была болезнь, которой болел апостол Павел, он просил Бога, и он его не исцелил. Может быть, это так. Вот. Но существует еще одна достаточно хорошо аргументированная точка зрения, то, что вот это жало в плоть, это конфликты были. То есть противление людей в Коринфе в данном случае. Люди, которые восставали против Павла. Вся книга «Второе послание Коринфянам» – это книга о конфликте. Книга, когда апостола Павла, который основал церковь в Коринфе, пришли и свели на нет. Стали клеветать на него, стали говорить всякую чепуху. Стали говорить о том, что он не настоящий апостол, что то, что он здесь проповедовал, он слабый был, у него не было силы, вот и так далее. Всякие разные вещи говорили на апостола Павла. Один из фактов, который говорит за то, что, скорее всего, речь идет о людях, о личностях, это вот эта фраза «ангел сатаны». Эта фраза «ангел». Ангел никогда не используется по отношению к каким-то явлениям, всегда использовалась по отношению к личностям. Ну, так это или не так, и даже если согласиться с тем, что это была болезнь или какое-то физическое состояние, все равно мы можем видеть картину, когда Бог допускает препятствия в жизни Павла. Когда он допускает ему ограничения. И для чего эти ограничения ему нужны были? Для одной цели. Апостол говорит, что для того, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. У него они действительно были. Это были настоящие откровения. Это не были какие-то придуманные, какие-то искусственно поднятые на какой-то уровень для того, чтобы представить или похвастаться другим людям. Но Бог знает, что дав апостолу Павлу откровение, он должен был сбалансировать его, его слабостью. Он должен был каким-то образом помочь Павлу, чтобы он, глядя на свои духовные заслуги и высоты, не вознесся сердцем своим. И поэтому так написано, смотрите. «Трижды молил я Господа, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Посмотри, Бог избрал такой вариант, чтобы Павел, когда жил, постоянно ощущал свою немощь. Вы знаете, друзья, одна из причин, почему Бог допускает в вашей жизни конфликты, для того, чтобы помочь вам видеть себя, настоящих себя. У нас очень быстро приходит состояние иллюзии. Мы очень легко, где-то чуть-чуть преуспели, где-то чуть-чуть немножечко лучше Бог дал нам чего-то достичь, и уже нам кажется, что мы очень-очень высоко поднялись, что мы уже далеко ушли от всех остальных. Именно поэтому Бог ставит нас в какие-то обстоятельства для того, чтобы показать нам, кто мы есть на самом деле. Еще одна причина, почему Бог допускает конфликты, связана со смирением, для того, чтобы привести нас к зависимости от Бога. Эта причина очень ясно видна в предыдущем примере, о котором мы говорили, когда апостол Павел был поставлен Богом в такие обстоятельства, когда ему нужно было постоянно искать Бога. Он не мог надеяться на себя. Его силы исчерпаны были. В подобных ситуациях оказывался Давид много раз. Бог допускал ему, помните, Бог его рукоположил, помазал, пришел пророк Божий, помазал его в цари. Тот, кто был на царстве тогда, Саул, был настолько негодный человек,

0: Бог ему подписал уже приговор. И, казалось бы, его палкой надо было гнать оттуда. Но вы посмотрите, Бог допускает еще несколько десятков лет. Саул гоняется за Давидом. Еще несколько десятков лет этот конфликт бурлит, этот конфликт развивается. Возникает вопрос, зачем? Для чего все это нужно? Давид объясняет это в одном из своих псалмов. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели моей, сойдут в преисподнюю. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду». Вот интересно, посмотрите на вот эти последние слова. Последний стих. «Царь же возвеселится о Боге». А теперь вернитесь к первому стиху. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. То есть тогда, когда он убежал. Тогда, когда... А вы знаете, что такое Иудейская пустыня? Это пустыня. Это такие дикие места, где очень жарко, где трудно найти воду, где трудно выжить. И Давид вынужден был находиться там, в этой пустыне Иудейской, потому что гнался за ним Саул. И вот находясь в этом месте, Давид понимает, что вся его жизнь в Боге. Он говорит, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Вы знаете, очень часто в нашей жизни мы увлекаемся какими-то обстоятельствами, на которые мы возлагаем нашу надежду, куда мы возлагаем наше упование. Может быть, это наши способности, может быть, это наши связи, может быть, наши родственники, наша семья, которая такая единая, такая дружная, друг другу поддерживающая. Может быть, это сильные мира сего, у которых мы снискали благоволение. Может быть, еще какие-то самые-самые разные вещи, на что люди возлагают свои упования. И Бог очень часто допускает нам конфликты, допускает подобные ситуации, которые были у Давида, для того, чтобы мы нашли это положение, чтобы мы вернулись к Нему, чтобы мы сердцем своим возопили, прося Его помощи, чтобы мы могли действительно искать Его. Дорогие друзья, это чудо Божьего действия с нами. Это действительно Божья благодать, проявляющаяся к нам в Его огромном, огромном, знаете, неизмеримом богатстве. Бог из любви к нам, из-за того, чтобы научить нас не полагаться на свои силы, не полагаться на сильных мира сего, Он ставит нас в обстоятельства, когда нам ничего больше не остается, как только возопить к Богу: «Господи, только на Тебя уповаю». Это еще одна причина, почему Бог допускает. Следующая причина, которую мы видим также в одном из примеров псалмопевца Давида, это цель Божья – научить нас искать нашу удовлетворенность в Иисусе Христе. Каждый человек находит в чем-то удовлетворение. Вы находите в чем-то удовлетворение. Вы не сможете прожить, не имея удовлетворения. Иначе тогда люди повергаются в депрессии, они повергаются в уныние. И если это доходит до радикальных каких-то точек, им трудно жить. Им трудно жить. Каждый человек, абсолютно каждый человек, живущий на земле, он где-то ищет удовлетворение душе своей. Вспомните, в чем ваше удовлетворение. Куда ваша душа стремится, где вы находите отдых душе. Знаете, Бог допускает иногда ситуации, чтобы мы могли искать удовлетворенность в Боге. Когда друзья, которые были вокруг вас, они вас предали. Когда те люди, которым вы много хорошего сделали, они вас больше знать не хотят. Когда те обстоятельства, которые были для вас приятны на сегодняшний день, они вам, так скажем, или недоступны, или наоборот горечь приносят. Бог допускает конфликты, допускает эти обстоятельства для того, чтобы провести эту операцию в нашей душе, в нашей жизни, для того, чтобы научить нас все наше упование возлагать на Него, нашу удовлетворенность искать в Нем. Послушайте 56-й псалом с 1 стиха. «Начальнику хора не погуби». Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Опять конфликт. Тот же самый продолжающийся длительный конфликт, который был между Саулом и Давидом. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Посмотрите, как сильно эти слова пропитаны удовлетворенностью в Боге. Он как бы говорит этими словами: «Господи, кроме Тебя мне никого не надо». Он говорит: «Я в тени крыл Твоих укроюсь. Я знаю, что Тебя мне достаточно. Я сижу вот здесь в пещере. Я царь. Я тот, кто видел лучшую жизнь. Я тот, кто достоин, может быть, гораздо лучшего. Но я сегодня удовлетворен этим. Кроме Тебя мне ничего не надо. Если Ты есть в моей жизни, я доволен». Возможно, кого-то из нас Бог сегодня проводит через конфликт только для того, чтобы научить нас действительно иметь это внутреннее удовлетворение в Боге, иметь свою радость в Нем, иметь утешение, иметь достаточность в Нем, чтобы мы могли им радоваться, чтобы мы могли им жить. Второй стих. «Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне». Смотрите, в пещере сидит, от Саула бегит. Говорит: «Богу, благодетельствующему мне». Он знает, что любящим Господа все содействует ко благу. Он знает, что этот конфликт, в который он попал, это Божий скальпель, который действует в его жизни, который ему нужно пережить. Он знает, что эти обстоятельства имеют Божью цель. Ну, посмотрите, как он их принимает. «Он пошлет с небес и спасет меня. Посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину». Он уверен в этом. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч». Посмотрите, те же самые проблемы. Вы страдаете сегодня от того, что к вам плохо относятся, от того, что кто-то острым языком вам приносит боль, от того, что кто-то своими идеями, своими взглядами, своей ложью вас приводит в состояние возбуждения или негодования. Посмотри на Давида. Он по-другому не может описать. Он говорит: «Львы окружили меня». Вот эти люди, которые вокруг, это львы. Львы, которые хотят меня съесть, у которых зубы, как острые копья, и у которых язык, острый меч, среди сынов человеческих. Я думаю, что нам еще не приходилось переживать того, что приходилось переживать Давиду. Во всяком случае, я не думаю, чтобы кто-то из вас от своих от противников, которые клевещут на вас, скрывался где-нибудь в пещере. Может быть, в спальне где-нибудь, да, плакали в подушку. Может быть. Но чтобы вынуждены были убежать в пещере, когда вам нечего есть, когда вас лишили всего. Я думаю, что это была гораздо более сложная ситуация. И посмотрите, 5 стих. «Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали яму предо мной и сами в нее упали». 7 стих. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано и буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий над всею землею, да будет слава Твоя». Опять-таки, Давид находится в пещере. У Давида перспектива вся впереди, это только Саул, который ходит и ищет, как его убить. Причем он не просто хотел его убить, а он практически применял самые разные способы, методы, чтобы его убить. Это не просто угрозы, это не просто слова. Как мы сейчас знаем, что да, ему не удалось убить. Но когда Давид сидел реально в пещере и знал, что воины Саулова ходят вокруг и ищут, как его убить. Это было очень острое ощущение, поверьте мне. Это была реальная угроза. Так вот, находясь в этой реальной угрозе, Давид говорит: «Готово сердце мое, я буду петь и славить Тебя». Почему? Потому что Давид знал, что его утешение в Боге, его удовлетворенность в Нем. Вы знаете, в какой конфликт, в какой бы конфликт вы ни попали, если вы найдете радость во Христе, если вы найдете удовлетворение в Иисусе Христе, в Боге вашем, любая ситуация, с которой вам придется встретиться в жизни – Бог даст вам в ней вот такую радость, которую, подобную той, которую имел Давид, находясь вот здесь, в этих обстоятельствах. Итак, мы говорили уже о двух таких больших частях, о двух элементах, которые мы наблюдаем, причины, почему Бог допускает конфликты. Первая причина – Бог это допускает для того, чтобы привести народ свой к добру. Мы иногда не понимаем, какое это добро, мы не понимаем, каким образом, но где-то в конечном счете Бог приводит нас к этому. Второе, Бог допускает, чтобы смирить нас с самыми разными обстоятельствами, самыми разными элементами, то есть, чтобы мы удовлетворялись во Христе, чтобы мы были зависимы от Бога, чтобы мы знали свое истинное положение и так далее. Сейчас мы будем говорить еще об одной причине, почему Бог допускает конфликты, которые отражены на страницах Священного Писания, и это можно выразить таким образом. Бог допускает конфликты для того, чтобы помочь нам расти, для того, чтобы мы, Его дети, могли духовно формироваться и расти. Известный факт, что мышцы только тогда укрепляются, только тогда становятся сильнее, только тогда они растут, когда они встречают сопротивление. Если человек будет лежать без движения, то через какое-то время ему для того, чтобы снова ходить, ему нужно учиться ходить. У него мышцы ослабнут, ему нужно будет работать, нужно, чтобы эти мышцы работали. Что-то подобное происходит с нашим духовным человеком. То есть Бог ставит нас перед сопротивлением. Бог ставит нас перед какими-то обстоятельствами, перед какими-то людьми, в которых нам нужно работать, в которых нам нужно на себе нести груз. Для чего? Чтобы сделать нас сильнее. Вам приходилось говорить спасибо тем людям, которые сделали вам больно? Я думаю, наверное, если вы воспитанный человек, то когда вы ходите из кабинета зубного врача, вы говорите ему спасибо. Хотя он сделал вам больно, и, может быть, очень неприятно даже было вам. Но вы знаете, что то, что он сделал вам, во всяком случае, вы надеетесь, что это так, что он сделал для вашего блага, что это действительно нужно вам, что это хорошо, что хотя вам было больно, вам было неприятно. Вот что-то подобное мы можем переживать, когда мы сталкиваемся с болью в конфликтах. Мы можем говорить Богу спасибо, мы можем благодарить Бога за те обстоятельства, в которых Бог с нас удаляет этот шлак, удаляет эти обстоятельства, эти вещи, эти наросты в нашей душе, которые нам не нужны, которые нам мешают, которые делают нашу жизнь трудной, неприятной, неправильной. Так вот, когда мы говорим о том, что Бог делает с нами в конфликтах, помогая нам расти, мы, прежде всего, имеем дело с тем, что именно в конфликтах мы можем проявить свое христианство. Настоящий характер Иисуса Христа, который Бог воспитывает в нас, который Бог формирует в нас, он проявляется, его возможно проявить только во враждебной среде. Вы знаете, чем темнее ночь, тем ярче звезда, тем ярче свечка будет светить. Именно поэтому Бог допускает в нашей жизни такие обстоятельства, в которых мы могли бы своими действиями отличаться от действий людей, которые вокруг. Послушайте, что Иисус Христос говорил в своей Нагорной проповеди, когда Он предъявил требования людям, которые, казалось бы, были слишком сложными, были даже невыполнимыми на первый взгляд. Послушайте внимательно. Евангелие от Матфея, 5 глава. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Посмотрите дальше, что сказано: «Да будете сынами Отца вашего Небесного». То есть для того, чтобы нам действительно проявить свое сыновство в Боге, для того, чтобы нам действительно проявить свое подобие, уподобление характеру Иисуса Христа, нам нужно научиться в тех ситуациях, когда нас проклинают, когда нас гонят, когда к нам плохо относятся, нам нужно научиться правильно себя вести, правильно поступать. То есть, смотрите, это очень ясная связь здесь в этих словах. Посмотрите: «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Когда? Когда вы будете любить врагов, когда вы будете благословлять проклинающих, когда вы будете благотворить тем, кто вас ненавидит. То есть тогда, когда вы попали в конфликт. В другой ситуации очень трудно проявить эти качества. Вот в подобных ситуациях Бог допускает их, допускает для того, чтобы помочь вам действительно в своей жизни не по-человечески поступать. Многие люди говорят: ну, давай по-человечески. Здесь не об этом речь идет. Речь идет о том, что мы, христиане, мы носители, мы должны быть носителями характера Христа, Его ценностей, Его стандартов, Его морального свода, Его идей, Его оценок того, что происходит вокруг нас. Кто еще будет? Да, Библия есть, да, Божье Слово звучит, но люди, которые нас окружают, они не читают Слово, а если читают, то они не верят Ему. Но они точно могут видеть вас, и особенно тогда, когда они с вами конфликтуют. Особенно тогда, когда вы попадаете в обстоятельства, когда вы должны из своей внутренности, из своего сердца показать, что там есть на самом деле. Вот почему Бог допускает такие обстоятельства. Смотрите дальше. 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть речь идет о том, что в нормальных обстоятельствах все могут вести себя нормально. Вот вы в трудных обстоятельствах ведите себя правильно. Вот тогда люди вокруг увидят, что вы сыны Божии. Вот тогда будет виден характер Христа. Вот тогда будет видно вот эта внутренняя сущность рожденного свыше человека. Очень важно, друзья. Опять-таки, в самых различных обстоятельствах, будь то ли это в вашей семье, подумайте, каким образом вы являете Христа. Будь это в вашей школе, где вы учитесь, или на рабочем месте, там, где вас окружают люди. Подумайте, каким образом вы реагируете на тех людей, которые гонят, которые проклинают, которые ненавидят и так далее. Кроме того, конфликты позволяют видеть многообразие людей. Вы знаете, когда человек... У нас есть такая тенденция измерять все собой и все подводить под свой уровень. Но иногда Бог ставит нас в обстоятельства, когда мы сталкиваемся с людьми, которые очень сильно от нас отличаются. В наших обстоятельствах мы переживаем одно из таких событий. Когда многие люди, переехав из разных-разных мест в Америку, столкнулись с огромным многообразием. Во-первых, это многообразие нас самих здесь. Люди из разных мест приехали, на разных языках говорят, в разной культуре были воспитаны. Кроме того, мы видим американскую культуру, которая нас окружает. Это абсолютно другой народ. Это народ, который, опять-таки, совершенно отличается от нас с вами. Бог ставит нас в обстоятельства для того, чтобы показать нам, что Его тело, что Его церковь, что Его народ многообразен. Послушайте, 1 Коринфянам 11 глава 19 стих. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Так написано, посмотрите. Так написано, что люди разные. Одни быстрые, другие медленные, одни музыкально одаренные, другие не очень, одни умные, другие тугодумые и так далее. Одни очень эмоциональные, другие наоборот меланхоличные и так далее. Мы можем перечислять самые-самые разные детали и обстоятельства, связанные с этим. Но все эти люди в теле Иисуса Христа. Все эти люди находятся в церкви. Вы знаете, как часто возникают конфликты только потому, что люди разные. Только потому, что они привыкли к разным вещам по-разному. Вспомните апостолы, даже апостолы Иисуса Христа. Когда на них посмотришь, они все были разные. Апостол Петр – это горячий, это абсолютно категоричный человек. Человек, который в своей жизни прославился тем, что он очень быстро, очень резко принимал решения. Посмотрите на Иоанна. Иоанн совсем другой человек, это совершенно другой характер. Это мягкий человек. Это человек, который был известен тем, что его любил Иисус, что он у груди Христа был. Совершенно другого типа человек. Когда вы посмотрите на апостола Павла, это еще один тип людей. И все они в церкви. Вот почему Бог допускает иногда нам с вами видеть, чувствовать разницу, ощущать, что мы разные. Для чего? Для того, чтобы мы научились ценить друг друга в теле Христова. Чтобы мы шире посмотрели. Чтобы мы увидели, что тело Христова – это больше, чем мы только. Что тело Иисуса Христа, оно вмещает в себя разных людей, многих людей, на разных языках говорящих, разными традициями воспитанными и так далее. И последнее. Конфликты – это возможность практической работы над нашим «я». Вы знаете, именно тогда, когда ваше «я» больно ударили, вот тогда самый подходящий момент над ним работать. Если вы будете сидеть дома и говорить: «Да, я буду стараться смиряться», ну, это неплохо, но ничего с вашим этим хорошим желанием не будет. Почему? Потому что смиряться нужно тогда, когда действительно это «я» поджали. Когда на мозоль любимые наступили, когда действительно ваш эгоизм затронут, когда действительно вас потревожил кто-то вокруг. Посмотрите Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Посмотри, Христос очень ясно говорит: кто хочет идти за мной, кто хочет расти духовно, кто хочет познавать меня, кто хочет открывать для себя новые горизонты духовной жизни, ваш путь единственный – отвергайте себя. Отвергать себя можно только тогда, когда ваше «я» требует своего, а вы можете его отвергнуть. Вот почему Бог допускает конфликты. Вот почему нам с вами, дорогие друзья, действительно нужно научиться благодарить Бога за конфликты. Благодарить Бога за то, что Он дает вам возможность вырасти. Благодарить Бога за то, что тогда, когда с кем-то, кто-то конфликтует против вас, с кем-то у вас возникает это напряжение, разность в мнениях. Вы знаете, это уникальная возможность поступить правильно. Это уникальная возможность поступить как христианин. Это уникальная возможность действительно поступить не так, как поступают люди вокруг. Злиться, раздражаться, обижаться, злословить. Так делают люди в мире. Так делают язычники. Христиане, те люди, которые знают Иисуса Христа, которые рождены от Него, они призваны к тому, чтобы тогда, когда мы попадаем в такие ситуации, смиряться, снисходить, прощать, доверять Богу, зная, что Он действительно ко благу допустил нам эти обстоятельства. И в конечном счете они станут нашей силой, они станут нашим благословением. Каждый конфликт, по сути дела, напоминает нам о реальности существования нашего «я». И для нас сегодня очень хороший урок представлен Богом в этих текстах, которые очень ясно показывают, что тогда, когда мы входим в конфликтные ситуации, когда Бог допускает их, мы должны сделать все, что возможно с нашей стороны, чтобы использовать их для своего блага. Использовать их для того, чтобы Бог через них сделал свое дело. Есть очень хорошая книга с хорошим названием. Называется «Не расточай свои печали». Автор этой книги говорит о том, что печали, которые Бог нам допускает, Бог их допускает для того, чтобы что-то сделать в нашей жизни. И тогда, когда мы ничего не делаем, когда они как пришли, так и ушли, и мы не изменились, мы просто их потеряли, мы пострадали напрасно. Это все равно, что вам зуб просверлили и ничего не сделали. И так с дыркой вы ушли. Но для того, чтобы вам ее вылечить, вам нужно было действительно позаботиться о том, чтобы Бог подействовал через эти обстоятельства и научил вас чему-то. Чтобы ваше отношение изменилось, чтобы ваши оценки изменились, чтобы ваше терпение стало более прочным, более сильным, более выносливым.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBM. Что такое ложь? Ложь – это извращение истины, которое особенно популярно в наши дни. Многим ложь кажется незначительным грехом. А сколько из-за нее бывает страданий? Ложь – это неправда, намеренное искажение истины, обман. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия, так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, даже если он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Я верю, что все вы, дорогие друзья-радиослушатели, любите истину. И если у нас в жизни имеет место ложь, то мы каемся в этом. И мы просим у Господа прощения. И это правильный путь к избавлению от этого греха. Да поможет нам Господь быть уверенным в Нем, что только Он избавит нас от всякой неправды и лжи. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В крови Иисуса Христа основание христианства. Без нее мы не можем быть спасены. Она создает мир между Богом и человеком. Римлянам 8 глава, 1 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Она очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое, грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы и слова – все это очищено кровью Иисуса Христа. Кровь Его очищает грешника от всякого греха, но при одном условии – при условии исповедания своих грехов пред Спасителем, 1 Иоанна 1:9, и твердого решения оставить греховный путь. Готовы вы к такому решению сейчас? Да пробудит ваше сердце Христос, да направит Он вас на путь принятия спасения сейчас.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Мы слушаем истории, записанные в Библии. То, о чем мы сейчас слушаем, произошло много-много лет назад, около 3000 лет назад. Но и сегодня мы можем из этих историй многому научиться. Для этого они и записаны в Библии. Мы узнали, что не в сильном ветре, и не в разрушительном землетрясении был Бог, и не в огне, а в тихом веянии ветра. Бог поддержал Илию и ободрил его, сказав, что он в своей вере стоит не один. Кроме того, Илия узнал, что его преемником в служении Богу и народу станет пророк Елисей. Виноградник Навуфея. Библия, 3 книга Царств, глава 21. Царю Ахаву очень нравилось жить в летнем дворце в Изриэле. Ему нравилось гулять по садам вокруг дворца, любоваться ими и размышлять о том, как сделать их еще лучше. С царскими садами граничил небольшой участок земли, принадлежавший человеку, которого звали Навуфей. У Навуфея на этой земле был виноградник. Там рядами росли виноградные лозы и была вырыта яма, в которой давили спелый виноград, чтобы из его сока потом делать вино. «Ах, если бы эта земля тоже была моей!» – вздыхал Ахав. «Я смог бы разбить здесь чудесный огород!» Однажды Ахав подумал,

0: а почему бы мне не получить эту землю? И отправился к Навуфею. «Я хочу владеть твоим участком земли, тем, что примыкает к моим садам», — сказал ему царь. «Отдай мне его. Я дам тебе взамен другую землю или заплачу за него». Но Навуфей решительно отказался. Много лет тому назад, когда Иисус Навин разделил землю между коленами Израилевыми, эта земля досталась моим предкам. Они передали ее мне, а я должен оставить ее своим сыновьям. Господь, давший мне эту землю, запретил продавать ее даже за самую высокую цену. Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Ахав вернулся домой рассерженный и мрачный. Когда слуга пришел сказать ему, что стол накрыт для трапезы, Ахав отказался от еды. В угрюмом молчании лежал он на своей постели, отворотившись лицом к стене. К нему пришла Изавель. «Что случилось?» — спросила она. «Что тебя так опечалило?» Ахав медленно поднялся с постели. «Я печален из-за Навуфея», — пожаловался он. «Я хочу получить его виноградник, а он не хочет продать его мне». Изавель рассмеялась. «И ты считаешь себя царем?» — с насмешкой спросила она. «К чему вообще быть царем, если ты не можешь получить все, что пожелаешь? Предоставь это дело мне». Ну вот, ничему царь Ахав не научился. Помнишь десятую заповедь? Правильно, не пожелай. Так велел Бог. Похоже, Ахав нарушил не только первую заповедь, но и последнюю. Ахаву страстно захотелось иметь виноградник. Но он по праву наследства и по закону Господа принадлежал семье Навуфея. К чему такие желания приводят, мы знаем. Ни к чему хорошему. Это и для нас урок. Но нам снова пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда мы вновь встретимся, чтобы слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 46. Псалом 49, стих 21. «Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Можно ли сделать так, чтобы о твоем проступке никто не узнал? Конечно, можно. Даже если спросят тебя, нет ли твоей вины в этом, можно соврать и отказаться. И никто даже знать не будет, что ты сделал. Но, пожалуйста, никогда не делайте так, как сейчас услышали. Слово «можно» здесь не означает позволение делать грех. Просто люди считают, что можно один грех скрыть другим, не сказав правды. Но Бог так не считает. Мало того, Он открывает грех человека и призывает его к ответу. Дохлый скат. В этот раз мы решили с другом отправиться на дикий пляж. Так называлось место на побережье между Ласточкиным гнездом и Золотым пляжем. На Золотом пляже всегда было много купающихся, а на пляжах Массандры приходилось занимать место с раннего утра. Зато на Диком пляже места было вдоволь. Катера сюда не ходили, а пробираться к нему по тропкам среди скал желали не очень многие. Но те, кто добирался до Дикого пляжа, ничуть не жалели. Место для купания было замечательное. Здесь я впервые плавал с маской и был поражен многообразием красок подводного мира. Даже представить не мог такой красоты. Мы ныряли с большого камня, который находился метрах в 10 от берега. Там было хорошо нырять, потому что глубина достигала 4 метров. Нырнув, я постарался достать до дна. Оставалось еще чуть-чуть, чтобы дотронуться его и вытащить гальку в доказательство своего успеха. И тут я понял, что белое пятно, которое я видел на дне, было морским скатом. А ведь на его конце шип, которым он больно жалит. Я вынырнул и поспешил к берегу. Обсудив с другом, как нам убить опасную рыбину, мы нашли кусок толстой проволоки и сделали из него что-то похожее на острогу. Нырять со острогой и убить ската предстояло моему другу. Он справился с этим делом успешно и через несколько минут появился на берегу с добычей. Но какой же ужасный запах разносился от ската по всему дикому пляжу. Скат был дохлый, и пока лежал на морском дне, этого запаха не чувствовалось. Но вытащенный на берег, он издавал такое зловоние, что все затыкали носы. И, конечно, все отдыхающие ругали нас с другом. Пришлось ската снова отправлять в воду, но уже гораздо дальше от того места, где мы купались. Перед Богом нет ничего скрытого и тайного. Вся Библия говорит об этом. Скажем и мы еще раз о всеведении Бога. Он знает не только наши дела, но и помышления, и намерения сердечные. Грешнику Бог говорит: «Не пытайся скрыть свой грех, а лучше покайся, потому что я изобличу тебя и открою твой грех. Там, где грех, там и смерть, и ужасный запах тления. Покайся сейчас, а не в последний день Божьего суда, когда дела всех людей будут открыты мною. Если не покаешься, то погибнешь за грехи свои». 138-й Псалом, 23 и 24 стихи. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Кабанчик, ой, где же наш кабанчик? Кабанчик, я тебе на завтрак пирожки принесла.
1: Ой, так что ж ты раньше помолчала, Белочка? Ну, сразу бы мне крикнула, что с такой вкусной корзинкой пришла.
0: А что, если бы со мной пирожков не было, то ты бы, кабанчик, и видеть бы меня не захотел?
1: Да что ты, рыженькая, я тебя всегда рад видеть. Ну, а если ты еще и с пирожками, ну, это я вдвойне рад.
0: Кабанчик, а ты не забыл, что сегодня время нашей передачи «Зеленая закладка»?
1: Припоминается что-то, да, ага. А дядюшка Лося мы позовем с нами детскую Библию читать. Точно, 365 рассказов в изложении Мэри Бэтчелор.
0: А я уже позвала его, кабанчик. А вот и он поспешает.
1: Ой, привет, дядюшка Лось! Ой, как же я рад тебя видеть! А что это у тебя за веточка между рогов застряла? Уж не дубовая ли?
2: Дубовая, кабанчик. Хотел тебя порадовать чем-нибудь вкусненьким. Привет, Белочка.
1: А нет ли на твоей дубовой веточке, ну, немножечко желудей, а?
0: Кабанчик.
1: Да это я просто так, чтобы разговор поддержать.
2: Конечно, кабанчик. На моей дубовой веточке не только одни листочки растут, а кое-что и повкуснее. Ну да ладно, а пока пора нашу передачу начинать.
0: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Наша передача «Зеленая закладка» начинается.
3: Агарь, Бытие, 16 глава. Бог пообещал Аврааму, что у него, хотя Авраам и Сара были уже не молоды, обязательно родится сын. Но шли годы, а обещанного ребенка все не было. И чем больше лет проходило, тем меньше оставалось у Авраама и Сары надежды на рождение сына.
2: Авраам не терял веры в то, что Бог, что бы ни случилось, сдержит свое слово. Сара же во всем винила себя. Чтобы загладить свою вину, Сара поступила так, как это было принято у соседних народов. Она предложила Аврааму в жены свою служанку Агарь. Ребенок, который мог родиться от этого союза, считался бы ребенком Авраама и Сары. Таков был обычай.
0: Авраам послушался, и Агарь на время стала его женой. Агарь была рабыней Сары. Но когда она поняла, что ждет ребенка, то очень возгордилась. Она возомнила, будто стала главнее своей госпожи Сары. Агарь всюду похвалялась ребенком, которого ждала, и тем самым унижала Сару и выказывала ей свое презрение.
1: Сара долго терпела такое поведение служанки, но в конце концов ее терпение истощилось. Она пришла к Аврааму и сказала: «Меня оскорбляют, а ты потворствуешь этому. Моя служанка Агарь презирает меня, и я не могу этого больше терпеть». «Твоя служанка в твоих руках», — отвечал ей Авраам. «Поступай с ней, как тебе угодно».
2: И тогда Сара стала всячески притеснять Агарь. В конце концов Агарь не выдержала и сбежала от Сары и Авраама. Ей негде было искать убежище. Кругом простиралась безжизненная пустыня. И Агарь пошла, куда глаза глядят. Она желала одного – убраться подальше от мстительной госпожи.
0: Долго шла Агарь по пустыне, пока не набрела на источник. Она утолила жажду и присела отдохнуть. Здесь и явился беглянке, посланный Богом ангел. Агарь, «Служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» – спросил ангел. «Я бегу от Сары, госпожи моей», – отвечала Агарь. «Возвратись к госпоже твоей и покорись ее воле», – сказал ангел. «Ничего не бойся, Бог позаботится о тебе. Когда же родится у тебя сын, назови его Измаилом».
1: Агарь очень удивилась. Она, бедная служанка, с которой никто никогда не считался, не безразлична Богу. Бог видит ее и заботится о ней. И Агарь нарекла Господа, который обращался к ней, таким именем: «Бог, видящий меня». Послушная Божьей воле, Агарь возвратилась к Саре. И спустя некоторое время у нее родился сын. Ему дали имя Измаил.
2: Три путника. Бытие, 17 и 18 главы. Через несколько лет после рождения Измаила явился Аврааму Бог и заключил с ним завет. Бог велел, чтобы Авраам всегда и во всем повиновался ему, а в награду за послушание обещал дать Аврааму многочисленное потомство, которому навеки вечные будет принадлежать земля Ханаанская.
0: Тогда же Бог сказал Аврааму, что отныне он будет называться Авраамом, что значит «отец многих», а его жена Сара – Сарою, госпожою многих, так как вскоре у них родится сын, от которого произойдет великий народ.
1: И вот однажды, знойным летним днем, Авраам сидел в тени у входа в шатер, а Сара укрывалась от жары внутри. Авраам, потупив взор, думал о чем-то своем. Когда же он поднял голову, то увидел, что к его шатру приближаются трое путников.
2: Появление незнакомцев удивило Авраама. Никто в их краях не путешествует в самый зной. Путники всегда заботятся о том, чтобы самое жаркое время дня не застало их дороги.
0: Авраам был удивлен, однако сразу же поднялся и поспешил навстречу незнакомцам, чтобы по обычаю предложить им воды и убежище от зноя. «Не проходите мимо моего шатра», — сказал он. «Садитесь, отдохните в тени этого дерева. Сейчас вам принесут воды, напиться и омыть ноги».
1: Путники поблагодарили Авраама за приглашение и устроились под деревом. Авраам же поспешил в шатер к Саре и велел ей приготовить для нежданных гостей вкусное угощение.
0: Сара со служанками принялась за дело. И вскоре перед гостями лежал свежевыпеченный хлеб. Стояли блюда с мясом и чаши с молоком. Поев, гости спросили Авраама: «Где твоя жена Сара?» «Здесь, в шатре», — отвечал им Авраам. «Знай, Авраам, что в это время, в следующем году, у Сары родится сын».
1: Сара во время этого разговора стояла за пологом у самого входа в шатер и все слышала. Слова гостей о том, что ей предстоит стать матерью, рассмешили Сару. Она же знала, что слишком стара для этого. «Почему твоя жена рассмеялась?» – спросили гости Авраама.
4: «Я не смеялась!» – в испуге возразила Сара.
1: «Нет, Сара, ты смеялась в душе своей. Но разве есть что-нибудь, что было бы невозможным для Господа? В следующем году, в назначенный срок, буду я у тебя, Авраам. И у Сары как раз родится сын».
2: Выслушав эти слова, Авраам вдруг понял, что его гости – необычные путники. Они не были людьми, такими же, как он и Сара. Устами его неожиданных гостей с ним говорил сам Бог.
0: Содом и Гоморра. Бытие, 18 глава. Отдохнув под тенистым деревом, гости Авраама встали, чтобы продолжить свой путь. Авраам пошел проводить их. Шли они и вскоре пришли на такое место, откуда им была хорошо видна цветущая долина реки Иордан и два города, раскинувшихся в этой долине – Содом и Гоморра.
1: Бог указал Аврааму на эти города и сказал: «Содом и Гоморра – проклятые города, потому что жители их – погрязли в страшных грехах и пороках. Они сотворили столько зла, что уже ничего не остается, как только до основания уничтожить Содом и Гоморру со всеми, кто живет в них.
2: Двое путников спустились в долину и направились к Содому. Авраам же остался стоять пред лицом Бога. Он не хотел, чтобы все жители этих злосчастных городов были преданы смерти. Ему было жалко их. И кроме того, он помнил, что в Содоме живет со своим семейством его племянник Лот. Поэтому Авраам попытался убедить Бога переменить решение.
0: Господи, не может быть, чтобы ты хотел вместе с нечестивцами уничтожить и всех праведников, живущих в этих городах, сказал Авраам Богу. Ты же судья всей земли и не можешь допустить такой несправедливости. Хорошо, отвечал Бог Аврааму. Если найдется в Содоме хотя бы 50 праведников, то ради них я пощажу весь город.
2: Авраам задумался, но как ни старался, не смог насчитать среди жителей Содома 50 праведников. Но он знал, что Бог милосерден, и продолжал умолять его пощадить обреченные города. Тогда Бог сказал Аврааму, что он пощадит Содом даже ради 10 праведников, если столько их отыщется в городе. Сказав это, Бог покинул Авраама.
0: Как ни старался Авраам, он не мог насчитать в Содоме и 10 праведников. Бог же с самого начала знал, что Авраам напрасно напрягает свою память. В Содоме был только один праведник – Лот, племянник Авраама. Лота же Бог не собирался губить и уже все устроил для его спасения. Авраам, не зная об этом, возвращался к своему шатру в глубокой печали.
1: Да, история сегодняшняя, конечно, интересная, только грустная очень, особенно про Содом и Гоморру, ну, про эти древние города. Слушайте, так Бог, он спасет Лота? А ребенок у Авраама родится?
0: Кабанчик, об этом мы узнаем в нашей следующей передаче «Зеленая закладка». Но сейчас уже время пришло прощаться.
2: Да, друзья, пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». «Зеленая закладка». Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес. radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, слушай, Белочка, а как ты думаешь, а вот меня можно праведником назвать?

В эфире BBN. Христианская музыка и пение учат нас единству. Мы читаем в Библии следующее. «И были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господен, наполнило облако». 2 Паралипоменон 5.13. Как видим, причиной единства поющих и играющих было осознание того, что Господь благ, и милость Его вечна. Вот почему сегодня в музыкально-певческом служении детей Божьих не хватает этого духовного единства. Правильная христианская музыка начинается с личного знакомства с Богом и Его качествами.

0: чему может привести снисходительное отношение ко греху? К страшным последствиям. Человек оказывается в клубке лжи, обмана, лицемерия, из которого сам выпутаться не может. Что же делать, чтобы избежать такого финала? Ответ в Библии.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Но даже он попал в капкан греха, когда не смог устоять перед соблазном. В жизни каждого человека бывают моменты, когда грех расставляет свои силки, и очень важно быть осторожным и не попасться в них. Помочь нам может Божье Слово и верное следование за Христом. Название сегодняшней беседы – «Открытые ставни на окнах». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение Второй книги Царств, 11 главы. Это история падения Давида. История, когда он взглянул на женщину по имени Версавия. Во Второй книге Царств, 11 главе, мы читаем. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав в постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива». Библия ясно описывает картины. Библия ничего не скрывает. Если сказано, что эта женщина была красива, значит, это было так. Она была красавицей. Но хочу остановиться и отметить несколько моментов. Мужчины любят глазами. Язык любви большинства женщин – это слова прикосновения. Мужчина увидел прекрасное тело, и он уже мало о чем думает. Сексуальное влечение мужчины в первую очередь связано с женским телом, с красотой внешней, а не внутренней. Но второе, что я хотел бы сказать, дорогие женщины, вы должны знать и помнить об этом. Ваш внешний вид – это камень преткновения для мужчин. И некоторые не могут спокойно смотреть на то, как вы одеваетесь, что вы одеваете на себя. Помните, что вы ответственны за то, чтобы не разрушали семьи в Божьей Церкви. Поэтому не давайте лишнего повода и соблазна. А еще у меня возникают вопросы. Почему Версавия не задернула шторы? И я не шучу. Зачем она купалась в этом месте, зная, что ее могут увидеть? Зачем она вышла принимать ванну тогда, когда по крыше прогуливался царь? Эта красивая женщина не может быть полностью оправдана. Версавия вела себя глупо и необдуманно. У нее не было скромности. Иначе она никогда бы не пошла купаться в такое место, где ее легко могли заметить обнаженной. И своего места она хорошо видела царский дворец и понимала, что ее тоже могут легко увидеть. Если бы Давид ушел на войну, конечно бы этого не случилось. И если бы Версавия серьезно задумывалась о своих действиях, она никогда бы не создала эту ситуацию искушения в жизни Давида. И в наше время очень важно помнить об этом. Если вы хотите быть частью ответа, а не частью проблемы. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте о праведности во всем, о хождении пред Богом в страхе. Поэтому, дорогие дамы, перед тем, как купить или надеть какую-то одежду, подумайте, какой посыл она несет. А вы, дорогие мужчины, и если увидели очень красивую, привлекательную девушку или женщину, лучше не задерживайте на ней свой взгляд. Давид при всем своем благочестии не смог справиться с искушением.

для него оно оказалось слишком великим. Немецкий пастор Дитрих Бонхофер был казнен нацистами в 1945 году. Он был в концлагере, там он был повешен в возрасте 39 лет. Но перед смертью он оставил наследие, и мало чьи еще труды вызывают столько же глубоких размышлений, как его. Он смог принести немецкое богословие не просто на бумагу, но в самую глубину жизни. И в его простой книге под названием «Искушение» он затрагивает самую суть проблемы, с которой боретесь вы, так же, как и Давид. Я прочитаю отрывок из его труда. Пожалуйста, послушайте. В наших членах есть дремлющая склонность к внезапному, сильному желанию. С непреодолимой силой желание овладевает плотью, и в одночасье разжигается огонь, который раньше был тлеющим, потаенным. Плоть горит, она охвачена пламенем. И не имеет значения, сексуальное ли это желание, или честолюбие, или тщеславие, или месть, или любовь к славе, или власти, или жадность к деньгам. В этот момент Бог кажется нам нереальным. Запомните эти слова. В этот момент Бог кажется нам нереальным. Он теряет всю реальность, и только желание нашей плоти существует. И единственная реальность – это дьявол. Дьявол не наполняет нас ненавистью к Богу, но он помогает нам забыть о Боге. Похоть притупляет наш разум, и воля человека оказывается в глубокой темноте. Сила рассудительности, разборчивости и принятия решений удаляются от нас. Вопрос появляется сам собой. Действительно ли данное желание плоти греховно? Действительно ли мне это не разрешено? Да. И нам нужно ответить «да», чтобы унять желание в данной конкретной ситуации. В такой момент все внутри меня восстает против Слова Божьего. Поэтому Библия учит, во времена плотских искушений есть только одна команда. Беги, беги от блуда, беги от идолопоклонства, от юношеских похотей убегай. Бегите от вожделения всего мира. Нет никакого другого сопротивления сатане в искушениях, кроме побега. Всякая борьба против похоти собственными силами обречена на провал. Я хочу вслед за этой цитатой Дитриха Бонхофера сегодня повторить. Если вы не будете бежать, то упадете. Вы можете впасть в искушение и согрешить. И это только вопрос времени. Я слышал этот совет уже много раз и должен признать, что он очень хорошо работает. Когда мы начинаем бороться с искушением, то риск проиграть очень велик. Давид стоял на крыше дворца. Возможно, точно так же стоял он и ранее, неделю назад или две недели. И в ночном воздухе, когда никого не было вокруг, он потерял сознание от того, кто он есть. И что случится, если он впадет в грех? В этот момент Бог был нереален для него, потому что желание уже горело в нем, и он был весь охвачен пламенем, похотью. Он забыл о том, что он царь Израиля, он забыл о том, что он был Божьим человеком, с незапятнанной репутацией, на которого равнялись, которому подражали. Но он не убежал, не отвел взгляда. Мужчины, вы не упадете, если отведете взгляд, если перестанете смотреть. Но Давид не отвел взгляд. Он продолжал рассматривать прекрасную женщину. И он послал разузнать, кто она такая. Послушайте, что ему ответили. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитьянина. Кажется, что доклад слуги очень важный. И должно быть, это был мудрый человек. В Израиле, называя родство человека, говорили об его отце, дедушке, иногда прадеде. Но здесь слуга говорит о том, что Версавия – дочь Елиама и жена Урии. Она указывает Давиду на то, что она замужняя женщина. И я думаю, что слуга хорошо понимал, что задумал царь Давид. Он хорошо знал своего господина, он видел его гарем. И поэтому слуга говорит царю, «Давид, у этой женщины есть муж, она уже замужем». И я думаю, Давид даже не обратил особого внимания на слова слуги в этот момент. Имя Урии не засело в его голове в тот момент.
Это позже он начнет преследовать его, но не тогда. В тот момент Давид расслабил всю власть над собой. Он сказал «нет» на все то, на что нужно было сказать «да», и согласился со всем тем, на что нужно было сказать «нет». Вторая книга Царств, 11 глава, 4 стих. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему. И он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Библия очень честно описывает все то, что происходило с этим мужчиной и женщиной. Она говорит все по сути. Я не буду надолго останавливаться на этом стихе, но хочу сказать одно. Не думайте, что Давид и Версавия не получили никакого удовольствия. Это был восторг для Давида. Запретный плод очень часто сладок. Он наслаждался каждым моментом той ночи. И мне почему-то кажется, что Версавия испытывала то же самое. Здесь не написано ничего о том, чтобы она боролась или сопротивлялась. Это не было изнасилование. Все произошло по взаимному согласию. Но греховные радости и наслаждения имеют свой срок действия. Проходит время, и они обретают горький привкус. Версавия узнает, что она ждет ребенка. Она отправляет слуг оповестить царя Давида, что она беременна. Дорогие друзья, знаете ли, дьявол никогда не опускает руки в искушениях. Он не сдается. Он всегда захватывает нас привлекательным лицом вначале, а потом бросает в яму. Он представляет вашему вниманию красивого человека, красивое тело, появляется желание, вы испытываете восторг, запретный плод сладок, но он никогда не предупреждает о том, что вас ждет в будущем. Алкоголик, напиваясь вечером, никогда не думает о том, что утром его ждет жуткое похмелье. Дьявол никогда не говорит наркоману о том, что, возможно, передозировка. Он никогда не говорит вору о том, что его могут поймать. Дьявол умалчивает тот факт, что за все нужно будет заплатить. А тем, кто впадает в блуд, что можно забеременеть, разум полностью блокирует эту информацию. А когда все последствия приходят, дьявол ретируется. Один богослов написал такие слова. Одно быстрое снисхождение в сторону страсти, и его характер безвозвратно опорочен. Его покой исчез, основы царства в опасности. Господь недоволен. И кроме того, Давид дал повод врагам богохульствовать. Сообщение. Давид, я беременна. Когда Давид услышал эту новость, он принял решение. У него было два пути. Первый, он мог созвать своих советников и открыто признаться, как сделал бы честный человек. Друзья мои, я хотел бы, чтобы вы знали правду. И затем вместе с ними он бы пошел в Божие присутствие, где бы искренне раскаялся в содеянном. Потом бы он признался перед народом, я согрешил. И Бог действовал бы с ним определенным образом. Конечно, это не отменило бы всех последствий, но, безусловно, они были бы не такими значительными. Был и второй вариант. Давид как раз его и выбрал. Это путь обмана и лицемерия, который в итоге привел к убийству. Но когда вы в панике, то часто принимаете немудрые решения. Я хочу, чтобы вы прочувствовали то, что испытывал Давид. Он пережил страстную ночь, и, насколько нам известно, это была их единственная ночь. Как вдруг приходит новость, которая поражает его и бьет прямо в голову. Эта женщина беременна. Он думает, что же мне делать? И он выбирает путь лжи и лицемерия. Прочитаем 6 стих. Попробуйте прочувствовать все эмоции, которые испытал Давид. 6 стих 11 главы 2 книги Царств. «И послал Давид сказать Иоаву, пришли ко мне Урию хитиянина, и послал Иоав Урию к Давиду». Нам нужно понять Иоава. Это был умный человек, опытный военный. Из написанного ранее в 3 главе мы знаем, что у Давида уже были сложности с этим человеком. И вот Иоав на поле боя получает сообщение царя. «Пошли Урию домой». Иоав не был наивным ребенком, он все понял. Он посылает Урию домой. И запомните этот момент. Иоав отпустил Урию из армии. Итак,
Муж Версавии возвращается домой. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. Я хочу задать вам вопрос. Давида на самом деле интересовало, как обстояли дела на фронте, как народ или как Иоав? Он не переживал о них нисколько, но он лицемерит, он скрывает свои истинные интересы, желания. Давид проводит приятный вечер с Урией, они общаются, обсуждают военные действия, ужинают, и царь задает вопросы о том, как идут военные действия. А Урия, наверное, пытается понять, что бы это все значило. Читаем дальше. «И сказал Давид Урии: иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье». Вы понимаете план Давида. «Ты возьми цветы и иди к жене». Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. Попробуйте поставить себя на место Давида. Он просыпается на следующее утро, толкает дверь, но не может ее открыть. Он смотрит, в чем дело, а там Урия под его воротами. Но почему он там? Давид же отправил его домой к жене. Да потому что Урия настоящий солдат, и его сердце со служивцами, которые сейчас на поле боя. И он, должно быть, все еще пытается понять, что же такое происходит. Но читаем текст дальше. «И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. Сказал Давид Урии: вот ты пришел с дороги, отчего же ты не пошел в дом свой? И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах. И господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я пошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женой. Но клянусь твоей жизнью, жизнью души твоей, этого я не сделаю». Вот это пример верного солдата, одного из лучших в Израиле, который говорит: «Давид, я не могу нарушить своего долга пред Господом». Кто должен почувствовать укол вины? Давид. И главнокомандующий получил упрек в честности и исполнительности от обычного солдата, но который был предан нации и Господу. И посмотрите, как Давид справляется со сложившейся ситуацией. «И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел». Для Давида это была последней каплей. Весь его план рушится, его стратегия не сработала, он смог украсть чужую жену, но он не смог манипулировать ее мужем, потому что Господь на небесах действовал по своему усмотрению, и Урия не пошел на поводу у Давида. В 14 стихе мы читаем о том, что Давид поменял план. Попробуйте поставить себя на место Иоава, который в тот момент находился на поле боя. 14 стих 11 главы. «Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией». Ну, как вы думаете, Давид доверял Урии полностью? Он послал смертный приговор Урии вместе с ним на поле боя. И в письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Давид написал это письмо, сложил его, вложил в конверт и передал Урии. «Урия, отдай это Иоаву». Да, он на самом деле полностью доверял Урии. Урия прибыл к Иоаву, открыл письмо, и тот все понял. Все пазлы сложились в единую картину. Вторая книга Царств, 11 глава, 16 стиха. «Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию в таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что опасно? Зачем вы так близко подходили к стене? Тогда скажи: и раб твой Урия хитьянин также умер». Иоав был опытным воином на поле боя, который получил письмо от царя: «Пошли Урию ко мне». Иоав
знал Урию, он знал его жену, его семью, и он отправляет Урию к царю. Вернувшись, тот приносит записку: «Убей Урию». Но Иоав знает, что Давид не убийца. Когда он посылает гонца с отчетом, то просит передать царю: «Миссия выполнена, я сделал то, о чем ты просил». У Иоава оказываются все возможности для того, чтобы шантажировать Давида. И однажды он ими воспользуется, заставив царя пожалеть о своих решениях. Вы представляете? А вы продолжаете подсчет грехов? Похоть, прелюбодеяние, лицемерие, убийство. И все это в Израильском царстве, где ничего подобного не происходило за все правление Давида. Как он мог упасть так низко? Почему кругом грех? Но если вы честно посмотрите на свою жизнь, то легко поймете, как легко это может произойти. То же самое может иметь место и в вашей жизни. Если вы играете со грехом, особенно с грехом, связанным с плотью, то вы ходите по очень тонкой грани своей христианской жизни. Грехи, связанные с плотью, жалят, как никакие другие. Они оказывают самое пагубное воздействие на жизнь человека. Ничто другое не дает врагу душ человеческих столько воодушевления для войны против Церкви Христовой, как грехи плоти. И вы становитесь частью этой войны, даже если вы просто не принимаете никаких мер против, если спокойно наблюдаете со стороны. Есть женщины, которые беременели после единственной ночи, проведенной не с мужем. И этот ребенок будет жестоким напоминанием на всю жизнь о том, как они поддались похоти. Аборты сейчас доступны, и это дает ложное чувство свободы. Как будто вы сможете жить так, как вам захочется, но не перед Богом. Задолго до того, как наступает роды или аборт, происходит действие, которое может быть началом разрушения вашей жизни. Это может быть тот момент, когда вы поддались искушению плоти. Стены вашего форта начинают рушиться. Волны захватывают ваш брак, он дает трещины. Самый лучший подарок, который вы можете дать своему мужу, дорогие девушки, это ваша чистота. Молодые люди, самый лучший подарок, который вы можете вручить своей невесте, это ваша чистота. Это прекрасный подарок, который сейчас, к сожалению, становится большой редкостью. Не запачкайтесь. Не грешите. Посланник приходит к Давиду с новостями. Царь слушает, а его дыхание перехватывает в ожидании только одной новости, и он слышит то, чего он долго ждал. Урия хитянин умер. И Давид совершает еще один лицемерный поступок. Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поражает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его». Поразительно. Давид сам отдал приказ, и это не было решение Иоава. Кроме того, в той битве погиб не один Урия, но и другие мужчины положили свою жизнь из-за похоти Давида. И он говорит посланнику: «Да все нормально. Усиль войну против города, разрушь его. Продолжай в том же духе». Вместо того, чтобы в раскаянии упасть пред лицом Божьим и признать себя виновным, Давид продолжает затеянную игру. Услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала о муже своем. Когда же закончились времена плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына. Возможно, все написанное здесь звучит очень просто. Но это совсем не так. Зачем он убил Урию? Что он выиграл из-за этого? Задумайтесь над этим. Если бы Урия пришел с войны и увидел, что его жена беременна, последнее, о ком бы он подумал, это был бы царь. И вряд ли Версава когда-либо призналась во всем, что произошло. Кроме того, когда Урия умер и Давид взял Версаву в жены, прошло уже какое-то время, а люди умеют считать до 9. Что Давид пытался скрыть? Дело в том, что в панике мы начинаем принимать неправильные, часто глупые решения. Мы не мыслим логически. Мы врем, прикрываемся, путаемся. И в итоге оказываемся в клубке лжи и обмана, из которого уже не можем сами выбраться. До тех пор, пока кто-нибудь достаточно честный, такой как пророк Нафан, не укажет на нас и не скажет: «Ты согрешил».
Но об этом мы поговорим в следующий раз. И это было дело, которое сделал Давид. Грех или зло в очах Господа. Я не хочу сдавать вам сегодня все ответы и выводы готовыми. Я хочу оставить некоторые вопросы открытыми, чтобы вы сами могли поразмышлять над ними. Сладкоголосый царь Израиля начал петь в миноре. Этот горячий, привлекательный царь, первоклассный лидер, сейчас стал внутри калекой. Он живет в своей собственной тени. Он не идет на войну, он остается дома, превращается в такого человека, которым совсем не был задуман. Он согласился на компромисс со злом, который закончился убийством. И сегодня я хочу сказать каждому, кто сомневается: не играйте с похотью, скажите «нет», пока не стало поздно. И если у вас есть Библия, Священное Писание, то у вас есть вся необходимая сила, чтобы сказать «нет». Это очень простое слово, состоящее всего из трех букв. Используйте его, когда речь идет о грехе, и каждый раз говорите ему «нет». Грех вводит в вас яд, который парализует разум. Наша беседа подошла к концу. Кого-то она коснулась больше, кого-то меньше. Кто-то из вас, возможно, сейчас живет в грехе плоти. Даже если вы пытаетесь отрицать это, грех меньше не становится. И вы сами не замечаете, как он постепенно делает вас слабее, поглощая вас. Грех вводит в вас яд, который парализует разум. Вы сбиваетесь с духовного пути. И сегодня вы смогли, глядя на историю Давида, увидеть себя со стороны, понять, к чему может привести грех с грехом. Казалось бы, маленькая слабость. Молю, чтобы Господь дал вам сил бежать от греха. Пусть это станет вашей привычкой. Бежать от похоти, от соблазна. Отношения вне брака – это грех, это блуд. И здесь не может быть никаких отговорок или исключений. Не допускайте блуд в жизнь свою. Иисус – это источник силы, который помогает бежать. Если вы никогда не встречались с Господом Иисусом Христом как личным спасителем, то сегодня я призываю сделать это. И где бы вы ни находились в этот момент, просто примите Его в свое сердце. Попросите прощения за свои грехи и станьте Его детем. Благослови вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Открытые ставни на окнах». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили историю Давида и Версавии. Давид не устоял перед искушением. Он приказал привести Версавию в свою спальню. Одна ночь стала началом череды лжи, лицемерия, обмана и привела к смерти нескольких верных людей. Одна ночь, когда Давид не смог сказать своему телу «нет», перевернула всю его жизнь и отношения с Богом. Не думайте, что грех – это всегда что-то очень отталкивающее, отвратительное, заметное и большое. Иногда грех приходит в виде маленьких соблазнов, красиво украшенных, но ядовитых внутри. Будьте осторожны, юношеских похотей убегайте, и да поможет вам в этом Бог. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Противостояние», «Проблемы дома», «Как пережить шторм». Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Противостояние» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. В книге Иова в 12 главе мы читаем такие слова. «Спроси у скота, и научит тебя, и у птицы небесной, и возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Бог являет себя и познается в творениях. В Псалме 18 и в Псалме 102 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Всегда можно сказать что-то о человеке, когда видишь произведение его рук. И, конечно же, можно сказать многое о Боге, имея перед глазами сотворенный им мир. Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. Благодарим ли мы Его за все это? Давайте сейчас склоним наше сердце в благодарственной молитве, что мы до сих пор живы и что милость Его распространяется и на нас. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 13 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к римлянам в 4 главе, в 17 стихе. Там есть такие слова: «Пред Богом, называющим несуществующее, как существующее». Что это значит? Авраам поверил Господу и потом совершил немыслимое. Казалось невозможным, что, пребывая в столь преклонном возрасте, Авраам может стать отцом ребенка. Это выглядело невероятным, однако Бог назвал его отцом множества народов еще до появления ребенка. И Авраам назвал себя отцом, потому что так сказал Бог. Это и есть вера – уверовать и утверждать то, что говорит Господь. Вера делает шаг в кажущуюся пустоту и находит под ногами твердую опору. Только скажи, что ты имеешь то, в чем уверил тебя Бог, и Он воздаст тебе по твоей вере. Но вера эта должна быть истинной. Все, что есть в тебе, должно проникнуться этой верой. Заставь себя жить по вере и никогда не думай и не желай жить по-иному. Если Бог оставил в душе твоей глубинное сияние, чистый яркий светильник, воспламененный верой, то ты не бойся, даже если погаснет весь свет вне тебя и исчезнут все звезды в синем небе, и не останется ничего, кроме тьмы и опасности. Пришло время отбросить сомнения, покинуть гнездо кажущегося благополучия и взлететь на крыльях веры. Так чувствует себя птица, которой впервые предстоит испытать чудо полета. Может показаться, что придется упасть на землю. Так может думать и оперевшийся птенец, и он, наверное, думает, что падает, но он не упадет. Крылья поддержат птенца. Если же они окажутся недостаточно сильными, взрослая птица примчится на помощь и подхватит его на своих крыльях. Так и Бог поможет поддержать тебя. Только верь Ему, и тебе будет послана помощь. Ладно, скажешь ты, но ведь я должен броситься в пустоту. Именно это чувствует и птица. Но мы-то знаем, что там не пустота, а воздух, который далеко не так бестелесен, как может показаться. И у тебя есть Божье слово обещание, которое более чем реально. Но ведь кажется совершенно невероятным, что моя бедная слабая душа обнаружила в себе такие силы. Но разве Бог не сказал, что силы найдутся? Что? Я такой грешный и податливый, а держу верх в этой борьбе? Но разве Бог не сказал, что победишь? Что, мое робкое и трепещущее сердце обретет покой? Но разве Бог не сказал этого? Ибо если Он сказал, не будешь же ты говорить, что Он солгал. Неужели Он не исполнит сказанного? И если уж тебе дано слово, слово верное, обещание, прими его безоговорочно, верь ему абсолютно. И это верное слово дано тебе, у тебя есть гораздо большее. С тобой тот, кто с уверенностью произнес это слово. Еще раз говорю тебе, уповай на него».

0: ваше сердце, поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений. Вступление.
1: Собрание поучений избранных из творений святого отца Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. Иоанн, которого за красноречие прозвали Златоустом вскоре после его смерти, совершенно справедливо заслужил этот титул. Он родился примерно в 347 году в процветающей аристократической семье из Антиохии. Мать Иоанна, Анфуза, овдовела в 20 лет, но не захотела снова выходить замуж и посвятила свою жизнь воспитанию сына. Златоуст был учеником у Ливания, друга императора Юлиана. Этот человек дал ему хорошее знание по греческой классике и риторике, заложившие основы для его выдающихся ораторских способностей. Некоторое время Иоанн занимался юриспруденцией, затем, крестившись в 368 году, стал монахом. После смерти матери в 374 году он жил в пещере возле Антиохии суровой аскетической жизнью до 380 года, когда был вынужден переменить обстановку по причине болезни. После рукоположения в 386 году он читал свои самые лучшие проповеди в Антиохии вплоть до 398 года, когда стал патриархом Константинополя. Он занимал это положение до 404 года, пока не впал в немилость у императрицы Евдоксии из-за того, что осудил ее привычку слишком вызывающе одеваться и ее решение поставить свою статую около собора Святой Софии, где он проповедовал. Умер Иоанн в изгнании в 407 году. До настоящего времени сохранилось около 640 проповедей Иоанна. В этом сборнике, изданном в 1889 году в типографии Снегирёвых, мы предлагаем вам еще 35 глубоких по содержанию злободневных и безвременных, искренних и бескомпромиссных проповедей Иоанна Златоуста, величайшего проповедника всех времен, который был так любим народом, что это сделалось даже поговоркой: «Лучше не видеть солнца, чем не слышать проповеди Иоанна». Впрочем, судите сами.
0: Беседа первая. Богатство.
1: Христианин должен подражать Христу и правильно пользоваться богатством. Ныне все мы имеем одно имя. Имя христианин, сынов и друзей Божьих, тело Христово. Такое наименование больше всех может побуждать в нас усиленную ревность к преуспеванию в добродетели. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования, помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми. Будем держать это в мыслях, будем уважать это великое имя. Если некоторые, нося имя,

0: какого-либо знаменитого полководца или другого какого-либо славного человека высоко думает о себе, слыша, что их называют именем такого-то или такого-то, считает это имя великим для себя достоинством и всячески старается о том, чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они тезаимениты, то мы, называющиеся по имени ни полководца, ни какого-либо начальника земного, ни ангела, ни архангела и ни серафима, а самого царя их, не должны ли полагать и самую душу, только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Неизвестно ли вам, какою почестью пользуются чины царских щитоносцев и копьеносцев, окружающих царя? Так и мы, удостоенные быть близ самого царя и даже гораздо ближе к нему, чем упомянутые нами к своему царю, ближе настолько, насколько близко тело к голове, во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу. А что говорит Христос? Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Луки 9:58. Если бы мы стали этого требовать от вас, то это, может быть, многим показалось бы делом трудным и тягостным. Итак, ради вашей немощи я оставлю эту строгость, а требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству. И как ради немощи многих я не требую от вас такой высокой добродетели, так убеждаю вас и тем более удаляться пороков. Я не осуждаю тех, которые имеют дома, поля, деньги, слуг, а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом. Каким это надлежащим образом? Как следует господам, а не рабам, то есть владеть богатством, а не так, чтобы оно владело нами, употреблять его, а не злоупотреблять. Деньги для того и существуют, чтобы мы употребляли их на необходимые потребности, а не берегли их. Это свойственно рабу, а то господину. Стеречь – это дело раба, а издерживать – дело господина, имеющего на то полную власть. Ты не для того получаешь деньги, чтобы закапывать их в землю, а чтобы разделять с другими. Если бы Бог хотел, чтобы они были сбережены, то не давал бы их людям, а оставил бы их навсегда лежать в земле. Но как Он хочет, чтобы они были издерживаемы, то и дозволил нам иметь их для разделения друг с другом. Если же мы удерживаем их у себя, то мы уже не господа их. А если ты для того удерживаешь их, чтобы умножить, то для этого самое лучшее средство – расточать их и всюду раздавать. Да и не может быть прихода без расхода или богатства без издержек. Это можно видеть и в делах житейских. Так делает купец, так делает земледелец. Один тратит семена, другой – деньги. Один плавает по морю, расточая свои деньги, другой целый год трудится, бросая семена и работая. Между тем, здесь не нужно ничего такого. Не нужно ни корабля готовить, ни волов прягать и орать землю, ни беспокоиться о воздушных переменах, ни бояться града. Здесь нет ни волн, ни скал. Это плавание, это сияние требует только одного – бросать то, что у тебя есть. А все прочее совершает тот земледелец, о котором Христос сказал: «Отец мой, делатель есть» – Иоанна 15 глава. Итак, не безрассудно ли предаваться ленности и нерадению там, где можно получить все без труда, а показывать всю деятельность там, где много трудов, забот и пота, и после всего этого еще неверная надежда? Не будем, умоляю вас, так неразумны в деле собственного спасения, но оставив дела тягостнейшие, поспешим на дела более легкие и полезные, чтобы удостоиться и будущих благ».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. И мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы должны знать и понимать, дорогие друзья, что христианские музыканты должны быть прежде всего настоящими христианами. Они должны быть посвященными Господу, а не мирскими людьми. В послании Ефесянам в 5 главе, 18 и 19 стихах написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому будем помнить об этом важном принципе в то время, когда мы слушаем ту или иную музыку и пение. Наш адрес russian@bbn.media.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Павла, мы теперь рассматриваем совершенное им второе миссионерское путешествие. Мы обратили внимание на перемену, которая произошла в сопровождении его во втором миссионерском путешествии, приблизительно в 51 году нашей эры. Из книги «Деяний святых апостолов» 15 главы 40 стиха мы узнаем, что Павел избрал силу для путешествия с ним. Важно отметить, что Павел избрал себе силу отправиться, быв поручен братьями благодати Божией. Это, кажется, намекает, что члены церкви в Антиохии, по крайней мере, были склонны согласиться с Павлом о его решении не взять Иоанна Марка, потому что он не выполнил своих обязанностей в первом миссионерском путешествии. Также интересно заметить, что имя Варнавы встречается только после того, в первом послании к Коринфянам, 9 главе 6 стихе, что, конечно, предлагает, что он был известен церкви, которую Павел имел привилегию начать в Коринфе. Об Иоанне Марке мы узнаем больше. Из священных записей видно, что было разногласие между Павлом и Марком. Из послания к Колоссянам 4 главы 10 стиха мы узнаем: Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также в последнем послании Павла, втором послании к Тимофею, 4 главе 11 стихе мы читаем: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Таким образом, Павел в своих посланиях говорит об Иоанне Марке в благоприятном свете. Не предлагает ли это нам, что христианский работник, который однажды оказался несостоятельным, не снимается с будущего служения Господу? Не предлагает ли это также, что старший работник может проявить благодать к тому, кого он раньше считал несостоятельным? Нам хорошо поразмыслить над этим, сознавая также истину, выраженную апостолом Павлом, когда он писал Галатам: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Апостол Павел также сознавал слабость тела и воли, когда он писал Коринфской церкви: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Естественно, мы все подтверждены страхом. Естественно, мы остерегаемся суровости, встречаемой в труде Господнем. Но тогда мы ожидаем от Господа Его силы во времена немощи и страха, и в Его силы мы идем вперед. Апостол Павел, писавший церкви в Филиппах, провозгласил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Размышлять о благодати, проявленной Господом Его страдающему служителю, духовно возбуждает, так что он может устоять против сопротивления и искушения, восстающего против него. Опять мы читаем, что апостол провозгласил одному, кто трудился с ним в благовестии, Тимофею: «Итак, укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом». Мы не имеем сведений о местонахождении церквей, посещенных апостолом Павлом и Силой в начале их второго миссионерского путешествия. Достаточно упомянуть, что это были церкви, где язычников, несомненно, было большинство. Это можно заключить из постановления, вынесенного Церковным собором в Иерусалиме, относительно свободы, которой язычники могут наслаждаться в служении, как это описано в Деянии святых апостолов, 15 главе, 23 стихе. Оставив Сирию, Павел и Сила отправились на запад Киликии, где Павел, несомненно, раньше трудился. Одним из посещенных городов мог быть Тарс, где родился Павел, и где он провел свои ранние годы, и где он провел несколько лет после своего обращения. С какой благодарностью проходил Павел через улицы, где он провел свое детство, но теперь он видел, как Господь проявлял свою силу в достижении Словом Божьим иудеев и язычников того города. Он замечает с благодарностью, что Слово о Христе для нас спасаемых – сила Божия. Идолопоклонство и грех были очевидны, но это не помрачило благодарности в его сердце за благодать Божию, проявленную ему. Его свидетельство, написанное в римской темнице, провозглашает это. «Благодарю давшему мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». В первом миссионерском путешествии апостол Павел пошел в Малую Азию, начиная с Пергии, направляясь на север и тогда на восток. Во втором миссионерском путешествии, путешествие по суше, Павел путешествовал через Киликию и тогда направляется на запад. Павел со своим спутником совершил путешествие через проход, который был хорошим проездным путем, употребляемый рыблинами. Это была суровая дорога, хотя поразительная и производящая впечатление. Когда он появился из гористого прохода и пришел на место его прежнего миссионерского путешествия, преисполненного многими благословениями, несмотря на преследование, сердце Павла трепетало от радости. Мысль о возобновлении общения с теми, кого он встретил, и привел к познанию истины, так как она в Иисусе Христе. В первом посещении он пребывал в разные города, к которым он теперь направлялся как незнакомец. Теперь он ожидает быть встреченным как друг и духовный руководитель. Многое можно оставить нашему воображению, но это то, о чем мы можем размышлять с пользою. Пастыри, которые посещают новые места, где они служили Господу с возрастающими духовными плодами, могут легко помнить чувства Павла, когда он прежде всего направлялся в Дервию, и тогда дальше в Листру. В Листре во время первого посвящения было совершено выдающееся чудо. Мой был исцелен. В Листре Павла побили камнями и оставили, почитая его умершим, как сильно противились ему. Теперь в Листре был сделан контакт, который принесет Павлу радость и помощь на протяжении следующих лет. Деяния святых апостолов, 16 глава, 1 стих заявляет. Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре. Тимофей стал ценным помощником в труде Господнем, служа как сын Павлу. Два послания были написаны ему в последние годы жизни Павла. И филиппийцам Павел писал относительно его. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествование. Таким образом, было утверждено относительно установленного отношения между Павлом и Тимофеем. Мы можем утверждать, что естественные качества привлекательного характера были соединены христианской верой этого молодого ученика. Павел отделил его от других учеников, ибо Писание утверждает, его пожелал Павел взять с собою. Тимофей выучил Писание Ветхого Завета через свою бабушку и мать, и оно, несомненно, было поставлено в его правильной перспективе во время первого миссионерского путешествия год или более раньше. В это короткое время был быстрый духовный рост в жизни молодого Тимофея. Он воспринял истины, преподанные и истолкованные, и применил в практику эти важные духовные истины. Почему это так? Некоторые христиане быстро реагируют на истолкованные библейские истины и растут посредством этого, тогда как другие христиане остаются духовными младенцами даже на протяжении длинного периода времени. Тот же самый Дух Святой старается привести христиан к зрелости во Христе, но некоторые проявляют сопротивление его труду, хотя они признают Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. В Тимофее сам Господь нашел служителя, которому он мог доверить и которому он мог доверить важную сферу христианского служения. Из Писания видно, что Павел пригласил Тимофея не просто ради впечатления, произведенное на ум и сердце Павла во время контакта с Тимофеем. Павел, вероятно, проверил мнение старших и верных руководителей церкви. Мы читаем, о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и в Иконии. Поэтому на основании их рекомендаций и собственной оценки Павла Тимофею было доверено служение с Павлом, которое возложило на него тяжелые духовные требования. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. «Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день». Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов. Ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

представлен иным Иисусом, который не соответствует тому, что написано о нем в Библии. Таким образом, вера в иного Иисуса не приносит никакой пользы, тем более не дает человеку вечную жизнь. Для того, чтобы человеку получить вечную жизнь и жить полноценной жизнью здесь, на земле, ему необходимо поверить в Иисуса Христа, о котором говорит Библия. Мы уже обращали наше внимание к книге Алана Блума «Закрытие американского ума». Напомню вам, что этот автор является профессором социологии в Чикагском университете. Так вот, несмотря на свое неверие, он делает очень интересное утверждение. Вот одно из них. «Рок – это все». Слова в рок-музыке имеют мало значения. Вспомните, что говорят последователи христианского рока, они заявляют совсем наоборот, а именно, главное – это слова, а музыка может быть любой. Но человек, который посвятил свою жизнь исследованию музыки, заявляет, что в рок-музыке слова имеют мало значения, главное – это рок-музыка. Далее он продолжает утверждение, слова в рок-музыке могут быть на различную тематику, включая религиозную. Даже слова из Библии, но все это эротизм. К сожалению, некоторые христиане думают, что они могут взять библейские слова, даже библейские истины, положить их на рок-музыку и получится что-то христианское. Подобные люди совершают роковую ошибку. Как мы только что прочитали, даже светские эксперты заявляют, что независимо от слов, если в основе лежит рок-музыка, то все это эротизм. Ссылаясь на слова этого эксперта, мне сразу же вспоминаются слова из Писания, где говорится, что дети мира сего мудрее, чем дети Божьи. Конечно же, я не сужу мотив людей, которые занимаются и приветствуют это. Даже допускаю, что они это делают искренне, веря, что это поможет делу распространения Евангелия. Ведь они нередко заявляют, с помощью рока мы должны достичь людей благой вестью. Но будем помнить, дорогие друзья, что невозможно достичь человека благой вестью, став таким же, как он, то есть приняв что-то неугодное Богу. Мы можем достичь людей благой вестью, показывая, что у нас есть отличие, и показать этому человеку, в чем оно заключается. Но, к сожалению, сегодня многие не хотят признавать различия, а пытаются восполнить своеобразную пропасть или стать мостом между настоящим христианством и миром, и поэтому пытаются соединить несоединимое. В результате этого появляются такие выражения, как христианский рок, христианская поп-музыка и так далее. Некоторые продюсеры даже так называемых христианских групп сознательно используют те или иные музыкальные стили, чтобы оказать влияние на определенные группы людей. Например, один из продюсеров прямо заявляет, что он целенаправленно использует диско-стиль для того, чтобы гомосексуалисты почувствовали себя более приемлемыми в обществе. Ведь стиль диско традиционно считается музыкой гомосексуалистов. Хочу отметить, что многие светские музыкальные эксперты называют стиль диско вызывающим плотские чувства. Но еще раз, сегодня, к сожалению, уже не редкость так называемой христианской диско-группы. В основе их исполнения может быть хорошая лирика, даже те гимны, которые поем мы с вами, но музыка лишает эти слова всякого смысла. Что же приводит к подобным ситуациям? Во-первых, все они верят, что музыка не имеет морали. Во-вторых, они верят в так называемое прямое Божие откровение. То есть они верят в то, что Бог может говорить человеку напрямую, а не через Слово Божие. Мне вспоминается ситуация с одним человеком, который поделился со мной, что жена пастора церкви, где также верят в прямое Божие откровение, человеку верит, что она имела возможность поговорить со своей мамой, которая в то время уже была мертва. И слова откровения, как она утверждает, Божьего откровения, пришли к ней от ее мертвой мамы. Это просто немыслимо. Вы видите, к чему может привести различные лжеучения и нежелание принять Слово Божие как единственный богодухновенный источник, который был дан нам Богом для того, чтобы мы могли познавать и понимать истину. К сожалению, люди, которые претендуют на прямые Божьи откровения, всего лишь гоняются за сенсациями и претендуют на особую роль среди подобных им. Продолжая эту тему, хочу поделиться с вами одним утверждением, которое было сделано исполнителем
считающим, что Бог говорит ему напрямую. Так вот он сказал: «Считаю, что

0: что разбор, анализ или критика моей песни – это равносильно вмешательству в работу Святого Духа. По его мнению, именно Святой Дух вдохновил эту песню. Еще раз, вы видите, что подобные люди претендуют на специальные личные Божьи откровения и совсем не обращают внимания на результат, который, как правило, противоречит тому, что угодно Богу. В данном случае этот исполнитель верит, что его песня – так же богодухновенно, как и Библия, и поэтому никто не может подвергать ее критике. Вот еще одно утверждение так называемого христианского композитора, который тоже претендует на то, что Бог говорит лично ему и через него. Так вот, он утверждает, Бог использовал Павла для того, чтобы написать послания, которые являются частью Библии. Сегодня он использует меня для того, чтобы писать песни. Смысл его слов заключается в том, что послания Павла имеют одинаковый богодухновенный авторитет с его песнями. Но это большое заблуждение. Далее хочу обратить ваше внимание на объявление в популярном христианском издании, в котором говорится примерно следующее. Для любой мелодии есть богодухновенные слова. И рядом картинка, показывающая, как рука Бога на небе соединяется с рукой человека на земле. Таким образом, те, кто опубликовал эту рекламу, хотели показать, что Бог использует их для того, чтобы писать богодухновенные слова к любой музыкальной мелодии. Еще раз, когда подобные люди говорят об этом, они не имеют в виду, что они вдохновлены Словом Божьим. Они претендуют на то, что Бог говорит через них напрямую, и то, что они пишут, равнозначно по богодухновенности с Библией. Мы знаем, что это богохульство по отношению к Слову Божьему, ведь никто и ничто не должны умалять абсолютной богодухновенности Слова Божьего. Если человек богохульствует по отношению к Слову Божьему, то это богохульство также относится и к Сыну Божьему, потому что Он является живым Словом. Эти два понятия неразделимы. Нельзя попирать Слово Божие и в то же самое время заявлять «Я люблю Иисуса». Это невозможно. Хочу обратить ваше внимание к книге пророка Исаии, 8 глава, 20 стих. Там написано, если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. Это не мое утверждение, это то, что говорит Библия. Если человек не почитает Слово Божие, если он попирает его, то в нем нет света. И не имеет значения, насколько подобные люди подошли близко к истине. Еще раз, это то, что говорит сам Бог. Возможно, некоторые из вас зададутся вопросом. Вы думаете, что все эти люди не являются настоящими христианами? Вы знаете, я рад, что мне не дано право судить. Только сам Бог может ответить на этот вопрос. Только сам Бог знает сердце каждого из них и то, что движет ими в том, что они делают. Все, что я говорю, это то, что они делают, противоречит Библии. И это неправильно. И, к сожалению, некоторые христиане принимают их творчество в свою жизнь. Без всякого сомнения, значительную роль в этом играет музыка. И дьявол использует ее как инструмент для того, чтобы преподнести подобное лжеучение христианам. Надеюсь, что вы знакомы с движением «Новое поколение». На личном опыте хочу показать вам, как учение этого движения переплетается с принципами, которые мы только что затронули. Несколько лет назад мы вместе с женой посетили миссионерку, которая несла служение среди студентов одного из университетов и пригласила нас, потому что не могла ответить на все вопросы своих студентов, которые учили, что все великие музыканты в прошлом посвящали себя различным культам для того, чтобы они могли написать свою музыку. Таким образом, если музыкант хочет быть великим в наше время, то он должен посвятить себя какому-нибудь культу. Так вот, она пригласила нас, чтобы мы могли побеседовать со студентами на эту тему. Когда я начал разбираться в этом вопросе, то обнаружил, что это было учение нового поколения, которое легло в основу образовательной программы музыкантов в светском учебном заведении. Вот еще один пример из журнала «Нового поколения». В этом журнале очень часто говорится о музыке и пении, которые, по мнению авторов, были написаны под особым водительством каких-то духовных сил. То есть в данных случаях писатель выступает всего лишь в качестве проводника, через которого потусторонние силы являют свое творение. Конечно же, все это происходит через медитацию и трансфигурацию. Если вы обратите внимание на записи нового поколения, то сразу же обратите внимание на то, что эти люди практически всегда говорят, что они только что собрались вместе, и у них не было никакой подготовки, и буквально в течение нескольких часов они сразу же записывали альбом, потому что они были под влиянием какого-то духа, который и руководил ими, и написал музыку через них. Они были всего лишь проводниками. Если вы не знаете основные принципы нового поколения, то послушайте, чему учит это движение. Первое. Нет реальности. Второе. Все относительно. Третье. Нет хорошего и плохого. Четвертое. Никто не является грешником. Пятое. Нет греха. Шестое. Человеку не нужно исповедовать свои грехи, потому что он не является грешником. И седьмое. Все имеют божественную природу, в каждом есть божественная искра. Некоторые сторонники подобных принципов называют это новой реформацией. Они подвергают критике людей, которые называют всех грешниками. Они говорят, вы не можете говорить, что люди грешники. Вы должны возвышать людей, потому что каждый из них имеет божественную природу и божественную искру внутри себя. Таким образом, получается, что если придерживаться этих принципов, то нет различий между религиями, потому что все они становятся подобными друг другу. Нет вечной смерти, есть только эволюция и реинкарнация. Вы помните, как на одном из уроков мы говорили о том, что музыка отражает философию жизни? Так вот, послушайте слова одного из композиторов нового поколения. Он сказал, «Музыкальный стиль отражает школу мышления». Мы придерживаемся подобных музыкальных стилей, потому что они свойственны новому поколению и отражают то, во что мы верим. Лично я убежден, что музыка нового поколения приносит больше вреда, чем рок. Почему? Потому что она вводит людей в заблуждение. Многие люди оставляют рок-музыку и начинают слушать музыку нового поколения. Ведь внешне она выглядит совершенно противоположной по отношению к рок-музыке. В ней нет доминирующего ритма, преобладающих ударных и запредельного уровня громкости. Но давайте разберем ее более подробно и поговорим о характеристике музыки нового поколения. Одной из характеристик этой музыки является то, что ритм у нее отсутствует полностью. Да, он не преобладает, но его вообще нет. Следующее, в музыке нового поколения нет мелодии. Если вы помните наши первые уроки, то самым главным элементом христианской музыки как раз является мелодия. Если вы послушаете музыку нового поколения, то обратите внимание, что на протяжении нескольких минут может звучать одно и то же, и подобное звучание не меняется. Никакой формы, никаких правил. В общем, ничего. Не так ли? Еще раз, музыка отражает философию учения. Музыка нового поколения действительно отражает. Что нет греха, нет реальности, все относительно, нет никаких правил. Но в подобной музыке всегда есть звуки окружающей среды, и это не случайно. Подобные звуки включены в музыку для того, чтобы ввести наше сознание в пассивное состояние, затем уже навязывать свое учение и философию. Вы видите, как они используют музыку для того, чтобы навязать людям свою философию и учение. Это своеобразный гипноз, не так ли? Мы поговорим подробнее об этом немного позже. Еще раз хочу обратить ваше внимание на слова тех людей, которые сознательно пишут подобную музыку. Так вот, послушайте. Все, что мы хотим сделать, это привести сознание людей в пассивное состояние для того, чтобы мы могли навязать им идеи и учения нового поколения. И в качестве инструмента для достижения нашей цели мы избрали музыку. Но послушайте об еще одной составляющей музыки нового поколения. Вы знаете, что это просто ужасает. Так вот, те, кто пишут музыку нового поколения, говорят, что они используют полиритмию. Это означает, что в музыке присутствует несколько разных ритмов, и они, как правило, направлены друг против друга. Каково же влияние полиритмии на сознание человека? Так вот, подобные действия приводят в смуту человеческий разум и может использоваться для гипнотического воздействия. Другими словами, они сознательно пытаются загипнотизировать людей. Конечно же, они не вводят людей в состояние транса, но они вводят людей в такое состояние, в котором они спокойно могут навязать свою философию этим людям. И музыка нового поколения в том деле играет очень важную роль. Хочу обратить ваше внимание к книге Экклесиаста. В конце там есть такие слова. выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Поэтому не будем обманываться мирской философией и идеями. Единственный возможный путь для познания истины – это изучение истины, то есть Слова Божьего. И если что-то не соответствует истине, то мы должны это отбросить и не принимать в свою жизнь. Интересно, но тот же самый принцип работает и в других сферах нашей жизни. Например, когда кассира начинают обучать, как распознавать поддельные денежные знаки, то его не начинают знакомить со всеми фальшивками, в которых может быть несколько сотен или даже тысяч. Так вот, кассира начинают знакомить с настоящим денежным знаком, то есть он начинает изучать оригинал. И когда он изучит хорошо оригинал, то обнаружить фальшивку ему будет несложно. Еще раз то же самое мы должны делать в христианской жизни. Мы должны тщательным образом изучать истину, и тогда нам будет очень легко увидеть подделку. Если же мы возьмемся за изучение всех подделок, то мы просто придем в замешательство и забудем, как выглядит истина. Хочу поделиться с вами на личном примере. Когда я начал проводить семинары на тему музыки, я думал, что мне нужно знать все о рок-музыке. Я помню, как однажды в течение одной недели я прослушал около 1000 записей рок-музыки, думая, что это поможет мне в проведении семинаров. Но слава Богу, что я понял, что это ошибка. Эта ошибка принесла мне много вреда, потому что на протяжении некоторого времени эти песни не выходили у меня из головы. Таким образом, я не мог полноценно трудиться. Еще раз, нам не нужно изучать всевозможные подделки в этом мире. Наша задача изучать истину, и тогда мы с легкостью сможем определить подделку. Некоторые, возможно, возразят мне и скажут: если вы серьезно критикуете рок-музыку, то вам нужно ее знать, поэтому вы, наверное, очень много слушаете ее. Хочу уверить вас, я не слушаю рок-музыку вообще. Хочу пояснить мой ответ на наглядном примере. Допустим, вы знаете, что в отстойнике находятся канализационные отходы. Так вот, вам не нужно убеждаться в этом, какой у них ужасный запах, постоянно открывая отстойник, не так ли? Тем более вам не нужно влезать в этот отстойник для того, чтобы действительно убедиться, что там находятся канализационные отходы. То же самое положение у меня в отношении рок-музыки. Я знаю, что это такое, и мне не нужно слушать эту музыку для того, чтобы еще раз убедиться во всех негативных качествах этой музыки. Итак, все, что мы должны делать, и это мой призыв к вам, это изучать Слово Божье досконально. Мы также должны быть настолько пропитаны богодухновенной музыкой, что когда дьявол подступит к вам с подделкой, вы сразу же будете способны определить ее. В притчах 16:3 написано: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». В оригинальном языке словосочетание «предприятия твои совершатся» означает, что человек начнет правильно мыслить. Вы хотите иметь правильное мышление в глазах Божьих? Тогда посвятите свои дела, включая музыку, которую вы слушаете, посвятите все это Господу. И Он обязательно даст вам правильное понимание в отношении всего, что вы посвятите Ему. Хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Если вы обратите внимание на утверждение либералов, то без всякого сомнения вы услышите, что они верят в Нагорную проповедь. Но если вы спросите их, о чем говорится в этой проповеди, то не уверен, что кто-то из них сможет вам ответить. Они подобны людям, которые говорят о золотом правиле в Библии, но если их спросить, как звучит это золотое правило, то они не смогут вам процитировать сам текст. Кстати, так как мы вспомнили слова этой Нагорной проповеди, хочу напомнить вам некоторые слова, сказанные самим Господом. Так вот, Матфея 7:21 наш Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Подобные люди будут говорить ему: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но что ответит им Господь? «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Он не скажет им, что «я когда-либо знал вас, а затем вы отошли от меня». Он скажет им: «я никогда не знал вас». Я, кажется, уже делился с вами, что, пожалуй, самым важным элементом в христианстве является баланс, то есть умение балансировать вещи в окружающей нас жизни. Очень часто ошибки случаются именно от чрезмерного акцента на определенную истину, в то время как другие истины остаются без внимания. Вспомните, что написано Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Обратите внимание, что апостол Павел не говорит нам, чтобы мы акцентировались только на одном. Он говорит нам, чтобы наша жизнь была сбалансирована, и мы уделяли внимание всему, что хочет от нас Господь. Конечно же, объектом нашего размышления и сбалансированности должны быть библейские истины. Но, к сожалению, встречаются разные либералы, которые обращают свое внимание только на одну истину, и это приводит к трагическим последствиям. Например, Норман Пиал, он написал свой труд «Сила позитивного мышления». Так вот, истину о позитивном мышлении он ставит в основу даже спасения, считая, что позитивное мышление является путем к спасению. Но мы-то знаем, что это не так. Спасение только через веру в Иисуса Христа, и это Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Но в то же самое время мы призваны в своей христианской жизни мыслить позитивно. То есть мы спасаемся не через позитивное мышление, но получив этот дар от Бога. Мы призваны мыслить позитивно. Сейчас вы видите, как сбалансированное отношение к истинам в жизни может быть благословением и наоборот, акцентирование на одном и пренебрегание другими истинами может привести к трагическим последствиям, как это произошло в деле с Норманом Пиалом, который только сфокусировался на позитивном мышлении и пришел к тому, что позитивное мышление стало для него путем к спасению. Есть и другие крайности. Например, Роберт Шулер заявляет о мышлении вероятности. Этот термин похож на термин теории вероятности, и по сущности, и по определению своему мало чем отличаются от него. То есть это уже другая крайность. Когда все становится относительным, истины просто не существует. Есть размышление о том, что есть истина, а что не является истиной. Еще раз, если мы не будем сбалансированно относиться к библейским истинам, то это приведет к печальным последствиям. Вспомните, что написано в Откровении 22:18. «Если кто приложит, что к ним, то есть к словам Божьим, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Поэтому и мое пожелание к вам, не прибавляйте ничего к слову Божьему». Но с другой стороны, там также дальше сказано, чтобы мы ничего и не убирали из слова Божьего. Вы видите баланс? Не прибавлять и не убирать. Нам нужно всего лишь пребывать в Слове. В заключение хочу напомнить вам о том, что каждый из нас предстанет пред Господом и даст Ему отчет в том, что мы делали для Него либо хорошее, либо плохое. Так, будем помнить об этом.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Значение слов в музыке». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Влияние музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Библейское вещание BBN – это радио для всей семьи, и мы благодарим вас за то, что вы слушаете нас. Что такое христианство? Это не религия. Христианство – это Христос. Христианство основано на условиях Христа, и первое из них – самозабвение. Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа. Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими». Иоанна 1:12. Истинное христианство – это Христос в душе человека. Это живое и личное исповедание веры во Христа, Спасителя всех людей. Знакомы ли вы с Ним, дорогие друзья? Он ждет, чтобы вы обратились к Нему и попросили у Него исцеление от всех ваших грехов. И Он готов это сделать сейчас. Не опоздайте. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес для ваших вопросов russian@bbnradio.org. Чего требует от нас Бог? Он требует от верующего человека личного следования за Христом, индивидуального, религиозного, скажем, опыта. Христианство не в текстах, не в священных формулах, не на словах, а на деле. Христианство, воплощающего в духовной и нравственной жизни христианина самого Господа Иисуса Христа. Виден ли в нас Господь другим, окружающим нас людям? Давайте сегодня вникнем в Священное Писание, Слово Божие, книгу Библию, и да научит она нас так поступать, чтобы в нас виден был свет Христов для всех окружающих нас. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного

Венцом, венце славы. Каждый из этих венцов имеет особое значение, и мы не собираемся сегодня остановиться на каждом из них, но интересно отметить то, что все они относятся к будущему времени, как вознаграждение, и потому никому в этой жизни не дано носить хотя бы один из этих венцов. Да, Иисус Христос понес венец, сплетенный из терни, и это Он сделал ради твоего и моего спасения. Нам же обещаны эти другие венцы, но они даны будут только подвязающимся. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? Но один получает награду, говорит апостол Павел. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Итак, дорогие мои, получение этих венцов условно. Не все их получат. Возможно, будут и такие, которые получат все 5 венцов. О, как я был бы рад получить хотя бы один из этих чудных венцов! Я хочу тут подчеркнуть, что мы теперь не говорим о спасении. Спасение дается даром, а не по каким-либо заслугам. Но в то же время не забудем, возлюбленные, что на небе будут даны награды, и получение этих наград зависит полностью от того, как мы поступали после нашего обращения. Апостол Павел говорит, что возможно строить на положенном основании, которое есть Иисус Христос, из золота, серебра, драгоценных камней и из дерева, сена и соломы. Слово Божие учит, что на судилище Христовом, на которое всем нам должно явиться, каждого дела обнаружится, и обнаружится оно в огне. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Эти венцы, которые мы упомянули, и есть награда строящих из золота, серебра и драгоценных камней. Но кто-нибудь спросит, на что мне эти венцы? Дорогие мои, разве вы не слышали? Наступит великий и торжественный день, о котором мы читаем в книге Откровения в 4 главе. Слушайте, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». О, какая радость будет для тех, у которых будут венцы, сложить их у ног того, который понес терновый венок ради их спасения, и какой позор, стыд и смущение тем, у которых ничего не будет дать искупившему их Христу. Бог праведен, Он не даст тебе венца, если ты его не заслужил. Да, спасение бесплатно, я повторяю, оно дается даром, но награду нужно заслужить. Так бегите, чтобы получить, дабы кто не восхитил венца твоего, говорит Слово Божье. Сегодня я не собираюсь говорить о всех этих упомянутых 5 венцах, но мы ограничимся значением одного из них, и о нем апостол Павел упоминает в последних 2 стихах 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. Слушайте, «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость». Это, возлюбленный, венец приобретения душ. «Кто наша радость и венец похвалы?» – спрашивает апостол Павел Фессалоникийцев. И он же отвечает им: «Не вы ли вы, которых я приобрел для Христа?» Дорогие друзья, апостол Павел был одним из величайших приобретателей душ для Христа. Когда мы указываем на него, как на идеального служителя Божьего, то не для того, чтобы мы пред ним поклонялись или его обожали, нет, ибо он был человеком, подобным нам. Но мы приводим его как пример, которому хорошо было бы всем нам подражать. Читая книгу «Деяния апостолов» и послание Павла, вы не можете не согласиться с тем, что Павел ставил приобретение человеческих душ для своего Спасителя на первом месте. «Для всех я сделался всем, — говорит он, — чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых».
возлюбленной

0: Никто из нас не может быть апостолом. Немногие из нас имеют такие дары, как природные, так и духовные, которыми обладал апостол Павел. Нет у нас его талантов и божественного вдохновения, особо дарованных ему, но все мы, братья и сестры, можем подражать ему в его неуклонной преданности этому святому делу спасать человеческие души. Но самым лучшим примером в этом является сам Иисус Христос. Что делает Он во время Своего земного хождения? Он всегда и во всяком месте ищет спасти человеческие души. Он сам сказал, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Возлюбленные, если Господь славы, Иисус Христос почел Своим первым и важнейшим делом спасать души, то можем ли мы поступить иначе? Братья и сестры, является ли нашей главной целью, нашим первым делом приводить грешников ко Христу? Преследуем ли мы эту задачу, возложенную Господом на каждого из нас, свидетельствовать людям о Его безмерной любви и указать им на Христа Спасителя? Подумаем серьезно, имеются ли души, которым мы можем сказать, как Павел мог сказать фессалоникийцам, «Вы, наша радость, венец похвалы пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его». Будут ли там спасенные и счастливые души, которые будут вас встречать и вам скажут, «Я здесь, потому что ты мне сказал о Христе и привел меня к Нему». Но вы спросите, почему так важно приобретать души для Христа? Главная причина, дорогие мои, та, что Бог прославляется в обращении грешника. Когда одна вырванная из сети сатаны душа делается новым творением во Христе Иисусе, разве Бог этим не прославляется? Каждая душа, обращенная Богу, рожденная свыше, говорит о силе искупительной жертвы Христа, и Бог прославляется в Своем возлюбленном Сыне. Но, дорогие мои, другая причина, почему приобретение душ – самое важное дело, это та, что человеческая душа бессмертна. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В этом важном предложении Спаситель ставит человеческую душу в такую категорию, что если возможно было бы приобрести весь мир, все, что в нем есть, все его богатство – то все это несравнимо было бы, если эта душа была бы потеряна для вечности. Да, причина, почему Христос так дорого определил цену человеческой души, это та, что она вечна. О, возлюбленные, вы понимаете, почему так важно это святое дело приобретения душ? Просите Господа, братья и сестры, чтобы Он сам показал вам стоимость души. И тогда вы вместе с апостолом Павлом от сердца скажете, «Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Привлекать души, приводить людей в чудный свет Евангелия есть самое достойное дело здесь на земле, заслуживающее похвалу от самого Бога. «Мудрый привлекает души», — говорит Слово Божие. Да, сам Господь говорит, что мудр тот, который поставил себе эту задачу на первом месте. Нет большей радости, чем видеть, как испорченный, искалеченный грехом человек делается новым, свежим, святым человеком. Поэтому апостол Павел говорит фессалоникийцам, которых он привел ко Христу, что «Вы, радость моя, и венец похвалы». Но Спаситель говорит еще больше, что на небе неизреченная радость у ангелов Божьих, когда одна такая душа перешла от смерти в жизнь верой в Иисуса Христа. Мой друг, брат и сестра, сделал ли ты первой целью твоей жизни спасти, по крайней мере, некоторых? Разумеется, что ты не можешь приобрести для Господа всю твою страну, или даже твой город, или село. Но что делаешь ты для спасения твоих домашних? Для тех, которые живут под твоей кровлей. Начал ли ты хотя там приобретать души для Христа? Ревнуешь ли ты о спасении твоих родных, твоих детей, твоего брата, сестры, жены, мужа, родителей? По причине несчастного случая в одной шахте в Англии много людей оказалось заключенными под землей. Большая толпа собралась помочь выкопать шахтеров. Один старец, посидевший, изогнутый от многих лет тяжелого труда. Прибежал туда, схватил лопату и начал работать силой 10 человек. Кто-то предложил ему занять его место. «Прочь, оставьте меня!» — закричал он. «У меня 2 сына там внизу! Братья и сестры, заботимся ли мы так о наших детях? Беспокоимся ли мы так о их вечном благосостоянии? Отдаем ли мы себя всецело для того, чтобы спасти их от рва погибели и вечного мучения? Скажите, какая польза, если я дам самое лучшее, что мир предлагает моим детям, а о их душах я не позаботился? Дорогой брат, дорогая сестра, позволь мне спросить тебя, когда в последний раз просил ты о вечном благополучии твоего сына, твоей дочери? Как обстоит дело с их душой? Когда в последний раз имел ты семейную молитву? Когда ты в последний раз лично говорил с ними о Христе? Спасены ли они? Хорошо ли обстоит дело с их душой? Ты хорошо сделал, что дал им образование, что их одевал, кормил, обеспечивал кровом. Но сколько потрудился ты над спасением их души? Вот это самый важный вопрос, возлюбленные. Я почел бы наибольшей потери, несмотря на многолетнее служение для Господа, если не являлось моим первым делом, моей первой заботой, чтобы дом мой вместе со мною служил Господу. Какое право имею я проповедовать другим, если я пренебрегаю моими детьми? Какое лицемерие говорить другим о Христе и не обращать внимания на состояние находящихся под своей собственной крышей? Благополучен ли твой сын, твоя дочь? Спасены ли они? Можешь ли ты о них сказать: «Сынок, дочурка, ты моя радость, венец похвалы. О, мой друг, нет причины, почему ты не можешь быть вознагражден венцом приобретения душ для Христа. Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков», — говорит Христос. Следуем ли мы за Ним? Это мы можем узнать по тому, как мы относимся к погибающим душам. Сегодня я хотел бы заключить мою беседу с особым призывом к молодежи. Это отнюдь не исключает остальных. Может, меня слушает молодой человек, девушка. За тебя молилась мама. Отец увещевал тебя отдаться Господу. Ты не можешь сказать, что твои родители не приложили все свои усилия направить тебя на путь спасения. Мой молодой друг, ради молитв, слез, страданий и забот твоих родителей, ради любви Божией, ради страданий Христа, ради Его пролитой крови, приди сейчас к Нему и отдай твое сердце Христу. О, сделай это ради блага твоей бессмертной души, и когда ты отдашь свое сердце Христу, скорей пойди и порадуй твоего отца и твою мать. Скажи им, что ты спасен, что Христос твой Спаситель. О, дал бы Господь нам радость привести много душ к Иисусу Христу, чтобы в он и день мы могли бы с радостью сложить наши венцы у ног того, который так дорого заплатил за нашу душу. О, Спаситель дорогой, сделай нас ловцами человеков. Мы просим Тебя ради Голгофской жертвы, ради Твоей любви. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Многие эксперты, которые посвящают свою жизнь изучению музыки, верят в то, что музыка имеет силу формировать характер. Но интересно задуматься, дорогие друзья, над тем, что если музыка имеет силу формировать характер, то она, по всей видимости, имеет силу и разрушать его. Действительно ли это так? Вы можете проверить, наблюдая за жизнью молодых людей, которые серьезно увлекаются современной музыкой. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, заканчивая обозрение книги пророка Осии, я хочу указать на одну важную истину, которую легко можно заметить в ней. Это принцип, касающийся Слова Божьей Библии. Этот принцип связан с отношением человека к Богу. И это отношение к Богу связано также с отношением человека к человеку. Эти два положения неразрывно связаны друг с другом. Мы читаем в 11 главе, 12 стихе этой книги, что Израиль по отношению к живому Богу не был верен. Ложь и лукавство торжествовало над народом. Они постоянно лгали Богу. Когда мы приходим к 12 главе, то видим в ней, что народ израильский не проявлял верности и по отношению к людям. Израиль нарушал заветы, союзы, заключенные с другими народами, не считаясь с праведностью и честностью. Что ему казалось более выгодным, то он и делал. Пророк говорит, «Каждый день он умножает ложь и разорение». Замечательны также слова пророка. Ефрем, Израиль, пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Это образное выражение говорит весьма много. Действия Израиля по отношению к Ассуру и Египту того времени было рождено большой политикой и неискренностью, желанием вражды и борьбы между этими народами, чтобы из этого извлечь какую-нибудь пользу для себя. Но эти попытки не приносили Израилю длительного мира и большой пользы. Ефреем пасет ветер. Какое сильное предупреждение! Обычно за этим ветром приходит буря. Цитируем немного из 7 главы 11 стиха. «И стал Ефреем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». И вот в такие времена, когда Израиль искал для себя защиты и помощи, он забывал и игнорировал Бога. Результат был, что Бог отвернулся от Израиля. Будем помнить, что в то время, когда Осия предупреждал Израиль о грядущих судах Божьих за его отступление от Бога, он также от времени до времени обращался и к Иуде, царству Южному, с таким же серьезным пророческим словом. Например, «Но и с Иудою у Господа суд. Он посетит Иакова по путям его, воздаст по делам его». 12 глава, 2 стих. Хотя народ в Иудее не так быстро отступал от Господа, как Израиль, но идолопоклонство и там появлялось со всей очевидностью. Почему не Авраам, отец этого народа, упомянут в этой главе, а Яков? Ответ можно найти в книге Бытие, 32 главе, 28 стихе. Потому что Иаков боролся с Богом. Тогда Бог дал ему имя Израиль. Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. В жизни Иакова можно заметить много недостатков, духовных слабостей, но однако ценно в его поступках, что он всегда искал милости Божией и попечения его. Его стремление было к живому Богу, чего не было в жизни брата его Исава. Даже когда он бежал из дома отца своего после обмана отца, то и тогда он вручил свою жизнь в руки Божьи и позже видел чудесное избавление. Пророк Осия вспоминает важный случай, когда Бог встретился с Иаковом в Вифиле. Бытие 28 глава 19 стих. Но народ во времена царей своих поставил на этом священном месте золотого тельца, как кумира для поклонения ему. Вот боги твои, которые вывели тебя из Египта, и поставил царь одного тельца в Вифиле, а другого в Дане. Третья книга Царств, 12 глава, 29 стих. И повело это ко греху. На этом месте Иаков очистил семью свою от всех идолов, даже маленькой формы. Но по пришествии столетий этот же Вифиль, Дом Божий, стал местом и центром идолопоклонства. Осия напомнил об этом печальном контрасте. Но вместе с этим он возвещал, что Бог милосерд и праведен. Он взывал к народу: «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость». Пророк говорил об этом постоянно. После этого тон речи пророка изменяется, он обвиняет Ефрема Израиля в нечестных поступках и в обмане других. Он сравнивает свой народ с неверными хананянами, жестокими и лживыми. Для наживы они ни с чем не считались. Израиль также уподобился им, духовно падшим, в делах стал нечестным, безразличным в путях Господних. И Ефрем Израиль говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». 12 глава 8 стих. Затем здесь дух самоправедности и гордости в словах Израиля. Даже в очах Господних народ считал себя безгрешным. Но сразу же следуют слова Бога, возвещающие его милость и прощение: «А я, Господь, Бог твой, опять поселю тебя в кущах в дни праздника». 12 глава 9 стих. Речь идет о торжественных праздниках, о его благословениях и милосердии. Это обещание указывает на поступающую любовь Божью, которую он являет народу своему. Он пребывает верен тому слову, которое пророки возвестили во имя его. Снова Осия спрашивает: «Сделался Галаад Авеном? Есть беззаконие в Галааде?» 12 глава, 9 стих. Эти слова связаны с Осией 6 главой, 8 стихом. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. В дальнейшем следует воспоминание о переживаниях Иакова. Однако не о падениях его идет речь, но о вере и уповании на Бога. Он был неоднократно обманут, но не утерял веру в Бога милосердного. Народ изменил Господу, допустив жизни своеволие и грех, но Бог продолжал надеяться, что Израиль покается. Он послал ему верных служителей, чтобы они свидетельствовали об истине и направляли его на путь, угодный Богу. К сожалению, народ отверг эту драгоценную заботу Божью. Поэтому он послал им бедствие в наказание за непослушание. Некоторым это может казаться тяжелым наказанием, но все это было в планах Божьих, чтобы народ очистился и стал славу его и радостью. Слушайте слова апостола Павла об этом. «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Римлянам 11 глава 12 стих. Придет великая слава, когда завершится план Божий по отношению к Израилю. Опять напоминает Господь о себе Израилю: «Я Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен иметь иного Бога, кроме меня». Осии 13 глава 4 стих. Также и пророк Даниил употребил подобные слова в 7 главе. Но вот приходит чудное слово Божие: «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». 13 глава, 9 стих. «Неизмерима любовь Божия к этому народу. Они отвергли Его, но Он все еще хочет быть их царем, прощающим и любящим. Мы радуемся в ожидании, что Христос Иисус будет царствовать в праведности и славе Своей». Прекрасная и последняя глава книги Осии говорит и она о любви Божией. В ней звучит зов к народу: «Возвратитесь к Богу вашему, повернитесь к Нему вашими лицами». «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению». 14 глава, 5 стих. Господь будет возвышающий росою для Израиля, и земля принесет плод. О росе три раза упоминается в книге Осии: 6 главе, 4 стихе, 13 главе, 3 стихе и 14 главе, 5 стихе. Пророк, естественно, возвещает о радости возврата плодородия земли. Высохшая земля от восточного ветра, как бы сожженная земля, получит освежение от росы Господней. Она превратится в прекрасную страну. Плоды, благоухание, цветов, зелень деревьев украсит ее. Какая чудная забота Божия! Лилия — прекрасный цветок. Говорят, что она размножается весьма быстро. 50 новых лилий рождается от одной. Но в то же время лилия быстро увядает. Поэтому Господь говорит о кедрах ливанских, корни которых глубоко идут в землю. Он выдерживает бурю и морозы. Кроме этого, пророк упоминает также и о вине и Ильей. Плодоносность будет поразительная. Уже в наши дни в Израиле это наблюдается. А что же случится, когда Израиль пробудится духовно, обратится к Мессии Христу Иисусу? Хорошо и нам сделать для себя некоторые духовные выводы из этих переживаний Израиля, получившего удары жезла Божия за отступление от Господа. «Придет покаяние. Что еще за дело до идолов?» — скажет Ефрем Израилю. Как радостно слышать эти слова, свидетельствующие об обращении народа к Богу живому. А христиане сегодня должны сказать: «Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач был подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также еще раз помогло вам задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Иоэля. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоэля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во второй главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих,

ни одного из них не осталось. И поверили они словам его, и воспели хвалу ему, но скоро забыли дела его. Не дождались его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой, и он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона, и возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте. Дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселение, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финеес и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими. И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш!

0: и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И да скажет весь народ: аминь, аллилуйя. Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих. И они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Псалом 107. Песнь. Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Псалом 108. Начальнику хора. Псалом Давида. Боже хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым, отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его краткие, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишило стука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой. Спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы читаем Евангелие Матфея в 6 главе, в 12 стихе. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Один благочестивый муж по имени Феофан Затворник сказал следующее. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До семи ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил «не говорю тебе до семи, но до седьмижды седьмидесяти» Матфея 18 глава. Это то же, что сказать «всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. 1 Коринфянам, 13 глава. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Матфея, 6 глава. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Мы присоединяемся к мнению этого благочестивого мужа и желаем вам всем иметь широкое, любвеобильное христианское сердце. Оставайтесь с нами. Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Продолжаем изучение Священного Писания Библии. И мы сегодня подошли вместе с вами к 11 главе Евангелия Марка. Итак, мы пришли к этой главе Евангелия от Марка, 11 главе. Это последние дни земной жизни нашего Господа. Здесь Он всенародно являет Себя Израилю как Его Мессия. Мы прочитаем первых 10 стихов этой главы, где написано следующее. «Когда приближались к Иерусалиму и Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, «Как повелел Иисус», и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних!» В последних нескольких главах, дорогие слушатели, мы видели Иисуса, приближающего к Иерусалиму. Он шел географически и, можно сказать, хронологически ближе и ближе к своей смерти. Это последняя неделя его земной жизни. Вифагия и Вифания – это небольшие местечко вблизи горы Елеонской, по другую сторону ее от Иерусалима. Иисус с учениками ночи проводил там, а днем входил в Иерусалим. И вот сейчас мы видим его въезжающим в Иерусалим при большом стечении народа, при возгласах «Осанна, Осанна», что значит «слава и спасение». Крики приветствия заглушают все остальное. Народ преисполнен надеждой, что грядет царство царя Давида. Давно прошедшее славное время народа израильского возвращается вновь. И вновь возгласы «Осанна вышних». Народ устилает его путь одеждами и ветвями с деревьев. Его принимают как царя, который освободит их от римского ига. Но когда впоследствии они узнали, что его царство не от мира этого, и что он не намерен вступать в борьбу против римлян, они страшно разочаровались в нем. Но сейчас они приветствуют его и стараются сделать его въезд в Иерусалим триумфальным. Мы читаем дальше стихи 11, где говорится: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Это, как предлагаем, был субботний день, и в храме не было миновщиков, денег не было волов и овец. В этот день Иисус пришел в храм как священник, и он был также жертвой. Он пришел как первосвященник, чтобы принести жертву, приемлемую Богу, за ваши и за мои грехи». Заметьте, что на ночь он возвращается в Вифанию. Он не провел ни одной ночи в городе, который отверг его. Мы читаем дальше стихи следующие, три стиха следующих, где написано: «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И услышали это ученики его». Народ израильский здесь представлен бесплодной смоковницей. Этот народ красовался листьями Богом данной религии, но не растил духовных плодов. А как обстоит сегодня дело в церкви, слушатели? Приносит ли она плод для Господа? Господь есть садовник, который искореняет деревья, не приносящие плода. Это относится ко всем, кого Господь насадил в своем винограднике. И вот теперь мы прочтем с 15 по 19 стих, слушатели этой 11 главы Евангелия Марка, где написано: «Пришли в Иерусалим, Иисус вошел в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, потому что боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Иисус, как вы видите, друзья, очищает храм. Иоанн говорит нам, что Иисус очистил его в начале своего служения. Теперь он очищает его в конце своего служения. Это было на второй день его пребывания в Иерусалиме. Храм потерял свое значение, как место, где приносились жертвы Богу. Эти жертвы должны были указывать на Христа. Но народ был настолько занят религиозными делами и своими личными обрядами, что утерял всякое понимание жертвы. Первоначально, друзья дорогие, жертвы в храме были прообразами жертвы Сына Божия за грехи людей. Если жертвы перестали указывать на Спасителя Христа, на Мессию, то зачем и приносить их? Зачем это священство, которое потеряло Божье откровение? Зачем и храм, если его жертвы сделались противны Богу? Очищая храм, Иисус хотел обратить внимание народа на истинное значение жертвы, дорогие слушатели. Но это действие Иисуса еще больше обозлило книжников и первосвященников, которые еще с большим рвением начали искать удобного момента, чтобы предать его смерти.

0: И вот настал третий день его посвящения Иерусалима. Мы читаем от 20 стиха по 23 следующее. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: „Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла“. Иисус, отвечая, говорит им: „Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: „Поднимись и ввергнись в море“, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Это дало возможность Иисусу говорить им о молитве веры. Когда Петр обратил их внимание на усохшую смоковницу, первым шагом в молитве должна быть вера в Бога. Потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Так мы читаем в послании к Евреям в 11 главе 6 стих. Без веры, слушатели, без веры молитва становится подобна ненормальному человеку, говорящему самому себе. Вера же сильна, сильна передвигать даже горы. Но о передвижении ли гор заботится Господь? Он заботится о духовном укреплении верующего человека, как об этом читаем в послании апостола Павла к Ефесянам, в 3 главе, 16 и 17 стихи, где написано: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Мои друзья, дать совершиться этому в вас, это будет больше, чем передвинуть гору. И на это Иисус обращал внимание, когда давал видимую иллюстрацию о передвижении горы, чтобы показать, что вера может в самом деле делать. Ну а сейчас мы прочтем от 24 стиха по 26, где написано: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Друзья дорогие, условием ответа на нашу молитву Иисус ставит прощение. Прощение от всего сердца согрешений других против нас. Если наше сердце чисто от обиды, от злости, от нареканий и осуждений, и от всего, что связано с непрощенным грехом, если наше сердце полно, полно божественного прощения, которое проявляется в нашем прощении другим, тогда, друзья, наша молитва будет услышана, и Отец наш Небесный даст нам все, о чем мы просим. И, наконец, друзья, мы читаем со стиха 27 и далее по 33, где говорится: «Пришел опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они же рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет: „Почему же вы не поверили ему?“ А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какую властью это делаю“. Друзья дорогие, Первосвященники, книжники и старейшины ставят под сомнение власть Иисуса, который Он все это делает. Они религиозные вожди. Они, можно сказать, официальные представители религии тех дней, и они не давали Ему никакой власти. Итак, они хотят знать, откуда Он получил эту власть. Тогда Иисус Сам лично спрашивает их, какой властью Иоанн крестил. Они не верили, что Иоанново крещение было от Бога, но боялись народа открыто сказать об этом. Если же сказать, что от Бога, тогда Иисус спросит их ясно, точно и конкретно, почему же вы, лидеры религиозные, не поверили Ему? Они отвечали Иисусу, что не знают. Иисус также отказался отвечать им, какой властью Он это делает. Как вы видите, они все время старались уловить Его, но Иисус имел божественную мудрость выходить из самого трудного положения. Он знал их мысли. Это еще раз подчеркивает Его божественность, дорогие слушатели. Помните, все, которые приходят к Иисусу с искренним вопросом, получает от Него искренний ответ. Но, друзья, запомните тоже, что с лукавыми, Он поступает по лукавству их. Так что, дорогие слушатели, всегда, всегда идите к Богу с искренним вашим сердцем. Придите к Иисусу с открытым сердцем, и тогда Он благословит вас. Обязательно благословит вас. На этом, друзья, наша встреча сегодня подходит к концу. Не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно на этой же волне и в это же время. И приглашаю вас на изучение Священного Писания ежедневно. Друзья, а пока я хочу оставить вам два домашних задания, два вопроса, чтобы вы в домашней тишине ответили сами себе, конечно. Вопросы таковы. Почему Иисус Христос не останавливался на ночь в Иерусалиме? Где Он проводил ночи, будучи вблизи Иерусалима? Назовите это место и укажите его на карте. Почему Иисус Христос не останавливался на ночь в Иерусалиме? Где Он проводил ночи, будучи вблизи Иерусалима? Назовите это место и укажите его на карте. Второй вопрос следующий. О чем говорит нам смоковница? И третий вопрос. Какой должна быть молитва и какие условия ставит Иисус Христос для правильной молитвы? И чем можем сравнить передвижение верой горы, имея в виду, конечно, 11 главу Евангелия Марка?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN – это радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления. Нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника Иисуса Христа, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Омыты ли вы кровью Иисуса Христа? Если нет, придите к Иисусу Христу сейчас, и Он омоет вас, и ваши злые дела не пойдут вместе с вами в вечность». Со всеми вопросами пишите нам Russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиян» записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиян». Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». И, конечно, мы будем вновь говорить о судьбе Иакова, которому посвящено в Библии несколько глав. Следуя шаг за шагом за Иаковом и вникая в его характер, мы в изумлении останавливаемся перед чудесами благости Божьей. По человеческому рассуждению, с таким хитрым и ловким дельцом, каким предстает перед нами Иаков, никто не захотел бы иметь дело, или, по крайней мере, делал бы это очень неохотно. Но Бог не таков. Он берет человека таким, как он есть, изменяя его характер и его жизнь. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, что происходит с Иаковом в 30 главе книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать 30 главу. Прочтем с 1 по 3 стихи 30 главы. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала: «Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Как видите, не иметь детей считалось позором для женщины, и чем больше детей у нее было, тем больше ее уважали окружающие. Иаков и Рахиль, как видим, прибегают к обычной практике того времени. Вспомните, как Авраам и Сара сделали то же самое. Бог тогда не одобрил такого решения. Не одобрит он его и сейчас. Библия рассказывает нам обо всем подробно, однако это не означает, что Бог одобряет все происходящее. Наоборот, совершенно очевидно, что все эти события ему очень не нравятся. Вспомните разлад, на который мы уже обратили внимание, когда читали о семье Авраама. Такой же разлад был и в семье Исаака. И вот то же самое происходит и в семье Иакова. А это значит, что впереди новые неприятности. Далее в этой главе говорится о рождении двух сыновей Иакова от Валлы, служанки Рахили, и еще двух сыновей от Зелфы, служанки Лии, а затем еще

Амин. А в завершении чтения этой главы мы перечислим имена всех 12 сыновей Иакова. Знать их очень важно, поскольку именно от них произошли 12 колен Израилевых, а затем и весь народ Израилев. Посмотрим теперь, как Иаков готовится уйти от Лавана. Прочитаем стихи 25, 26 и 27. «После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: „Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду. Ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе“. И сказал ему Лаван: „О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня“». Зная дядюшку Лавана, можно не сомневаться, что у него в голове опять созрел какой-то замысел, связанный теперь уже не с выдачей своих дочерей замуж, а с благословением Божьим. Это уже очень любопытно. Вы, возможно, помните, как Авимелех, царь Герарский, обнаружил, что Бог благословил его, когда в его земле жил Исаак. А теперь дядюшка Лаван обнаруживает, что Бог благословляет Иакова, а вместе с ним и его, Лавана. Вот дядюшка Лаван и говорит: «Дружок, не спеши оставлять меня. Бог меня благословил, и я увеличу тебе жалование». Далее, в стихе 28 Лаван говорит: «Назначь себе награду от меня, и я дам». Но Иаков теперь хорошо знает, что Лаван никогда не упустит своего. Его уже не провести, поэтому Иаков хочет уйти. Об этом говорится в стихах 29 и 30. «И сказал ему Иаков: „Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?“ Только послушайте, как жалуется Иаков. Он говорит: „Служил я тебе, служил, а получил только двух жен с двумя служанками и полный дом детей“. У него ведь сейчас уже 11 сыновей. И что ему теперь делать? Как он их будет кормить? Он говорит: „Бог благословил тебя, Бог обогатил тебя, а я ничего не получил“. Читаем далее стихи 31 и 32. «И сказал Лаван: „Что дать тебе?“ Иаков сказал: „Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пойду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец также с пятнами и с крапинами и с коз. Такой скот будет наградою мне“». Другими словами, чистокровный, породистый скот пусть остается Лавану. Полукровки же и беспородные животные пусть достанутся Иакову. Иаков говорит: „Дай мне весь твой некачественный скот, и мы будем в расчете“. Лавану такая сделка кажется очень выгодной. Прочтем стихи 33, 34 и 35. Иаков продолжает: „И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякое из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденное это у меня“». Лаван сказал: „Хорошо, пусть будет по твоему слову“. И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал их на руки сыновьям своим. Таким образом, полукровки теперь не будут смешиваться с породистым скотом. Всех полукровок заберет Иаков,
а у Лавана останется только породистый скот, который, естественно, будет приносить только породистый.

0: Чистое потомство. Иаков заключает очень любопытную сделку. Прочтем стихи с 36 по 39. «И назначил расстояние между собою и между Иаковом на 3 дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и явровых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами». Есть разные объяснения этому факту. Некоторые говорят, что это все суеверие. Другие говорят, что все это выдумки, которые не следовало включать в Библию. А по-моему, все эти факты очень важны. Здесь перемешались и генетика, и суеверие. Дело в том, что и Лаван, и Иаков действительно считали, что из-за белых полос на прутьях рождался пестрый скот. И это очень важно. Для вас такая мысль может показаться наивной, однако же и Лаван, и Иаков воспринимали ее вполне серьезно. Как бы то ни было, Иаков пытается схитрить. У него это всегда получалось. Однако сейчас нашла коса на камень, и он пытается уйти от Лавана, с которым ему трудно тягаться. Следующая глава расскажет о результатах, к которым привел их разговор. А сейчас, пока мы перечислим имена всех 12 сыновей Иакова, от которых произойдут 12 колен Израилевых. Лия родила Иакову 7 детей – Рувима, Симеона, Левия, Иуду, Иссахара, Завулона и дочь Дину. Валла, служанка Рахили, родила Иакову 2 детей – Дана и Нефалима. Зелфа, служанка Лии, родила Иакову 2 детей – Гада и Асира. Рахиль родила Иакову 2 детей – Иосифа и Вениамина. И уж поверьте мне, забот Иакову с 12 сыновьями хватало, а ведь кроме них у него была еще и дочь Дина. В следующей 31 главе мы увидим, что Бог призвал Иакова покинуть Харан и вернуться в землю, которую он обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Уверен, что давая такое повеление, Бог думал и о детях Иакова. Он не хотел, чтобы они выросли в доме у Лавана. Также в 31 главе книги «Бытие» мы узнаем, что Иаков уходит от Лавана без предупреждения. Ему даже не устроят проводы. Лаван, однако, пустится вдогонку и настигнет его. В конце концов, Иаков и Лаван заключат еще одно соглашение. И на этот раз не для того, чтобы обмануть или навредить друг другу. А потом они расстанутся, причем с виду довольно дружелюбно. Бог хочет вывести Иакова из этой земли. Он прекрасно понимает, что Лаван и его домочадцы оказывают дурное влияние на Иакова и его большую семью. Сыновья Иакова должны стать во главе 12 колен Израилевых, и Бог стремится избавить их от чуждого влияния и привести обратно в страну, которую он обещал Аврааму. Глава, которую мы будем рассматривать, дана нам Богом для того, чтобы мы обращались к ней в минуту невзгод. В ней говорится о человеке, который грешен во многих своих делах, но которого Бог все равно не оставляет. И в этой его верности мы должны черпать мужество. Господь нас никогда не оставит. Но и мы должны взывать к Нему снова и снова, ибо Он нас всегда ждет и принимает. Если Он принял Иакова, если Он принял меня, то примет Он и вас, друзья мои. А сейчас давайте вспомним, каким суровым испытанием оказались для Иакова 20 лет, проведенные с дядюшкой Лаваном. Как вы помните, эти годы мы назвали колледжем, где студентов жестко наказывают розгами. Иакову было больно, он горевал. Однако после заключения последней сделки оказался в очень выгодном положении. Это, конечно, не нравилось ни Лавану, ни его сыновьям. Давайте прочтем два первых стиха 31 главы. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: „Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие“. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». А в стихах 3 и 4 Бог обращается к Иакову. «И сказал Господь Иакову: „Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою“. И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». Бог призывает Иакова уйти из земли, где он сейчас живет. И Иаков начинает готовиться к отъезду. Он зовет Рахиль и Лию в поле, потому что боится обсуждать такое важное дело в доме. Кто-то из слуг, а может даже и сам Лаван или один из сыновей могли подслушать их. Он не хочет, чтобы его планы раскрыли. Прочтем стихи с 5 по 9. «И сказал им: „Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то весь скот родил с крапинами, а когда он сказал: „Пестрые будут тебе в награду“, то скот весь и родил пестрых, и отнял Бог скот у отца вашего и дал мне“». Вот здесь мы можем поверить Иакову и согласиться с ним. Работал он много. Но мне кажется, что заслуга – это Лавана. Лаван знал, как заставить человека работать, как извлечь из него пользу. Целых 10 раз в течение этих 20 лет Лаван менял ему условия работы. Бедный Иаков. Но когда он совсем растерялся, и все начало казаться ему тщетным, вмешался Бог. Иаков объясняет Рахиле и Лии, что именно Бог благословил его. Благословил так, что теперь Лаван и его сыновья не просто завидуют ему, они ненавидят его. И вот сейчас Иаков объясняет истинную причину, по которой он хочет уйти. Прочтем стихи 11 и 12. «Ангел Божий сказал мне во сне: „Иаков“. Я сказал: „Вот я“. Он сказал: „Возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою“». Вам, вероятно, показалось, что в предыдущей главе я не очень-то внятно объяснил, что же на самом деле произошло при размножении скота. Но я просто отложил объяснение до того момента, когда мы подойдем к этой части Писания, где Бог говорит: «Это сделал я». Нам не было нужды искать естественных объяснений, хотя я уверен, Бог использует здесь один из законов природы. Однако, поскольку Бог не говорит нам, как именно объяснить случившееся, то мы и теряемся в догадках. Есть несколько объяснений. Вы можете выбрать любое. Однако мне нравится то, которое мы находим в словах самого Бога. Бог говорит: «Я увидел, что Лаван делает с тобой, и я благословил тебя». Прочтем стих 13. «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей, и возвратись в землю родины твоей». Бог вспоминает, как Он явился молодому Иакову, когда тот убежал из дому и ночевал в Вифиле. Бог хочет, чтобы Иаков ушел из Харана, потому что у него к тому времени уже растут 11 сыновей, и они начинают узнавать то, что им знать совсем не следует. Бог хочет увести Иакова и его сыновей из места, где поклоняются идолам, так же, как он в свое время вывел оттуда Авраама. Вот стихи 14 и 15. Рахиль и Лия сказали ему в ответ: «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше». Они говорят, что у них, как у дочерей своего отца, есть право на наследство, и думают, что, выразив желание использовать это право, они сумеют затем как-то умиротворить Лавана. Но, друзья мои, Лавану доверять нельзя. К сожалению, сегодня многим людям, называющим себя христианами, нельзя доверять, если судить по тому, как они обращаются со своими и чужими деньгами. Я мог бы порассказать вам немало историй, которые привели бы вас в ужас. Деньги, мне кажется, настоящее испытание для человека. Так было во времена Иакова, так остается и до сих пор. А вот стих 16. «Жены Иакова говорят: „Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе“». Я восхищен этими женщинами. Они разрешают Иакову делать все, что он пожелает. Они преданы Иакову. Они твердо считают, что отец ограбил их, и они ведут себя соответственно. Посмотрим теперь, как Иаков бежит из Харана. Прочтем стихи с 17 по 21. «И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад». Мы находим здесь очень интересное откровение. Иаков снова поспешно уходит, точно так же, как он бежал из дома от своего брата. Теперь он бежит от своего дяди. На этот раз, однако, не по своей вине. Очевидно, он хорошо приготовился к бегству. Весь его скот и все его рабы готовы к длительному переходу. Нам сообщается, что, бежав от Лавана, он направился к горе Галаад, что к востоку от Иордана. А расстояние это немалое. Иаков подождал, пока Лаван пойдет стричь своих овец. Лаван, наверное, далеко отошел от дома. Ведь в те времена пастбища для скота были очень обширны. Да и сегодня они велики, овцам нужно много места и много травы. И пока Лавана нет дома, Иаков попросту забывает сообщить ему, что уходит. Написано также, что Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Я ведь говорил, что они живут в доме идолопоклонников. Бог не хотел, чтобы сыновья Иакова воспитывались там. Но, как видите, Рахиль была воспитана в этом доме идолопоклонства, и сейчас она захотела взять своих богов с собой. Какое примитивное мышление! Да ведь и сам Иаков думал, что сможет убежать от Бога, но Бог явился ему в Вифиле. И оказалось, что от Бога ему не уйти. А много позже Давид писал в Псалме 138: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты». Иными словами, даже смерть не может нарушить общение человека с Богом. И далее Давид пишет: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Да, от Бога не скроешься даже на луне, от Него не скрыться нигде. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Как поступил Лаван, когда ему сказали, что Иаков ушел от него? Наверное, вы не удивитесь, если узнаете, что он отправился в погоню. А вот о том, что именно произошло, когда Лаван догнал Иакова, слушайте в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание ББН. У Иакова в 4 главе в 6 стихе мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вы знаете, готовность признаться в возможной ошибочности суждения и подчиниться приговору своих друзей или братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божия, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Помните, лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. Облеченный в смирение, Бог явился человеком, и кто из людей облечется в смирение, делается богоподобным. Таково наше пожелание для каждого из вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Почему человеческих окаменелостей так мало? Креационистов часто спрашивают, почему в самых старых пластах породы находят так мало человеческих окаменелостей. Чтобы окаменеть, живое существо должно быть погребено под осадочными породами очень быстро, не успев разложиться. Поэтому при глобальном потопе водные животные скорее превратятся в окаменелости, чем наземные. И действительно, геологи всего мира используют ископаемые малые морские организмы как опорные окаменелости. Обычно, чем меньше животные, тем больше его популяция. И это еще одна причина, по которой находят так много окаменелых обитателей моря. Их обнаруживают во всем мире и во всех осадочных породах, от самых глубинных пластов до горных вершин. Популяции птиц, крупных млекопитающих и человека гораздо меньше, потому их окаменелости находят реже. Если гибель всех ископаемых живых существ вызвана всемирным потопом, то по мере того, как долины наполнялись водой, более крупные животные, спасаясь от наводнения, убегали в горы, а малые тонули сразу, как и птицы, которые не могли продержаться в воздухе все 40 дней потопа. Люди же держались на плаву с помощью древесины, пока не погибли. И, конечно же, затонувшие тела птиц, мелких млекопитающих и человека, как правило, быстро разлагались в бушующей воде, и потому не были погребены под осадочными отложениями. У тел крупных животных, таких как динозавры, было гораздо больше шансов окаменеть в наносах грязи и осадочных пород. Именно так обстоят дела с окаменелостями во всем мире. И это говорит в пользу библейской истории о всемирном потопе, а вовсе не о теории эволюции.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Мы приветствуем вас на волне библейского вещания BBN и желаем успехов в изучении Священного Писания и радости в прослушивании прекрасной христианской музыки. Мне почему-то вспоминается Соломон, который в поисках за успокоением своего разума прошел и обозрел весь свет, но в конце концов сознался: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Экклесиаста 2:17. Достигнув впоследствии истинного спокойствия ума, о чем мы читаем в Экклесиаста 8:17, он объявил, что последнее заключается в том, чтобы человек, предоставив миру идти своим путем, искал для себя самого Господа Бога, его боялся, его заповеди соблюдал, ибо, говорит Писание, от Него единого все зависит. Экклезиаста 12:13. Подобным же образом и Давид убедился, что счастливейший человек – это тот, кто, закрывши глаза на мир и оставив мысль о нем, держится только Бога, и, считая его вечным своим уделом, пребывает с ним в сердце своем. Псалом 36:31. «Трижды блажен тот человек, который отдает себя Иисусу Христу, чтобы он мог распоряжаться его жизнью». Счастье людей в общении с Господом Иисусом Христом. Семя истинного мира, покоя, радости и счастья в страхе Божьем, и в нем – истинная мудрость. Желаем этого всем вам, дорогие друзья. Будьте с нами.

эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть пятая.
1: Один из самых практических аспектов жизни – это конфликты. Мы говорили о том, что наша жизнь, она связана, пронизана конфликтами. И причина этого заключается в том, что много-много лет тому назад человек пошел против Бога. И восстав против Бога, он определил свою жизнь как жизнь, которая руководствуется эгоизмом. И этот эгоизм, он как горький корень в каждом человеке живет. И он напоминает о себе постоянно, и он делает горькой нашу жизнь, то есть он делает ее сложной. И тогда, когда наш путь пересекается с путями других людей, вот здесь возникает столкновение, возникают конфликты. Люди за долгие годы истории человечества изобрели различные методы, каким образом они могут вести эти конфликты или войны, вот такие маленькие войны друг с другом, вести их эффективно или успешно. Изобрели очень много трюков, очень много самых разных вариантов, как сделать так, чтобы, вступив в конфликт, ты не оказался побежденным, чтобы победить, чтобы подавить того, кто конфликтует с тобой, и так далее. Вы знаете, все эти методы, которые применяются людьми, они никогда не приносили и не принесут решения действительного. Они только осложнят, они создают какую-то видимость, что человеку кажется, что он победил, человеку кажется, что его сейчас не унизили, что сейчас его точка зрения каким-то образом восторжествовала. Но на самом деле, вот этот эффект конфликта, это неисцеленное сердце в конфликте, он потом мультиплицируется, то есть умножается в других взаимоотношениях. И поэтому, когда посмотришь на то, на что похоже современное общество, очень блеклая картина, очень мрачная картина. И мрачность ее связана с тем, что люди, находясь в этих взаимоотношениях, они страдают и в то же самое время не могут найти правильный выход, не знают пути, по которому они могли бы пойти для того, чтобы изменить себя, изменить свою жизнь. Сегодня мы говорим о том, как люди действуют тогда, когда они уже попали в конфликт. Как и всякую болезнь, конфликт гораздо дешевле и гораздо легче предупредить, чем устранить потом, когда он возник. И мы об этом говорили несколько раз на прошлых наших занятиях, на прошлых собраниях. Мы говорили о том, насколько это важно, чтобы мы обратили внимание, чтобы мы подготовились, чтобы наши сердца были готовы к тому, чтобы мы не допускали конфликтов. Это самое важное. И вот над этим надо работать. Об этом нужно молиться, к этому нужно стремиться. Иначе, так скажем, будет гораздо труднее иметь действия или иметь дело с тем, что уже имеет место в нашей жизни, в наших обстоятельствах. Но если конфликт все-таки случился, если все-таки вы почувствовали, вы увидели, что вы в конфликте с вашими ближними, с кем-то из ваших ближних, может быть, и с кем-то, с кем вы работаете, может быть, в вашей семье, может быть, с вашими родственниками, которые далеко, может быть, не здесь живут, где-то далеко живут, но вы чувствуете, что есть этот конфликт. Священное Писание учит нас, как правильно поступать, что делать для того, чтобы мы были способны разрешать конфликты тогда, когда они возникли. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что мы делаем неправильно, когда конфликт возникает. Наши все действия неправильные, их можно сгруппировать.

оба эти направления, они не дают результата. Они всегда осложняют нашу жизнь. Они всегда создают больше проблем, чем разрешают их. Потом мы будем говорить о том, как же действительно разрешать, или что можно сделать правильное, чтобы конфликты разрешались. Я сейчас только прочитаю два текста, которые записаны в Евангелии от Матфея, где Иисус Христос говорит о приоритетности, о том, что конфликты, если они есть, их нужно разрешать. Их ни в коем случае нельзя оставлять куда-то далеко, откладывать на завтра, откладывать на следующий год или ждать, пока они сами исчезнут. Посмотрите, два текста. Первый записан в Евангелии Матфея, 5 глава, 23 стих. С 23 стиха я читаю, 23 и 24. Посмотрите, Иисус Христос говорит о верующих людях, которые приходят поклоняться Богу. Послушайте, что Он говорит. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Посмотрите, о чем говорит Иисус Христос. Он говорит о том, что взаимоотношения народа Божьего, взаимоотношения христиан настолько важны, что даже тогда, когда они пришли для самого главного, для самого дорогого, даже тогда, когда они пришли в храм Божий поклониться Богу, это, знаете, пик человеческого опыта, человеческих переживаний. Это самое дорогое, это самое важное, что есть в жизни человека, когда человек приходит, чтобы встретиться с Создателем, встретиться с Богом, который является Творцом всего, является нашим Спасителем, является нашим Господином. Так вот, даже в этом случае, если человек приходит, и он знает, что своими действиями он вступил с кем-то в конфликт, что его жизнь каким-то образом связана с напряженными взаимоотношениями, с напряжением между им и кем-то еще. Посмотрите, как строго говорит Иисус Христос. Он говорит: немедленно оставь все, вернись туда и сделай все, что ты можешь для того, чтобы эту проблему решить. Помните, послание к евреям написано: старайтесь иметь мир и святость со всеми, насколько это возможно с вашей стороны, если только возможно с вашей стороны. Это первая сторона. Это одна сторона дела, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда христиане, дети Божьи, да, к сожалению, мы, дети Божьи, достаточно часто причиняем боль друг другу, достаточно часто раним друг друга, и Христос говорит: это ненормально. Это ненормально. Нам нужно научиться иметь дело с вот этими вещами сразу же, как только они возникают. Вернись сразу туда и сделай все, что можно. Вы знаете, разрешение конфликтов – достаточно сложное дело. Поэтому все мы имеем такую тенденцию убегать от этого, ожидая, что каким-то образом оно само решится. Иисус Христос предупреждает об этом и говорит: смотрите, пришли поклониться Богу, предстали перед Богом, встаете вечером на молитву, приходите в церковь, в каком-то другом кругу вы собираетесь для того, чтобы помолиться и поклониться Богу. Вы находитесь в этих обстоятельствах. Не забудьте, что прежде всего нужно вернуться туда и развязать все узлы, которые каким-то образом завязались за прошлый день, за прошлую неделю. Может быть, у кого-то несколько лет уже эти узлы. Второй текст. 18 глава, тоже Евангелие от Матфея. Здесь Иисус Христос то же самое говорит о приоритете, о приоритетности разрешения конфликтов. Он предупреждает и говорит: смотрите, не копите это, не собирайте это в сердце. Почему? Потому что если насобираешь, если это накопится, потом очень трудно все это раскрыть, очень трудно от всего этого избавляться. Поэтому он говорит, слушайте, 15 стих, 18 глава Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он

0: тебе, как язычник и мытарь». Посмотрите, Иисус Христос представляет здесь очень ясный процесс. Он говорит шаг за шагом о том, что должно иметь место – тогда, когда мы сталкиваемся с чьими-то неверными действиями, когда мы сталкиваемся с чьим-то грехом, когда мы сталкиваемся с какой-то конфликтной ситуацией по отношению к нам. Мы подробно будем говорить о том, как шагать вот эти ступенечки, что нужно для того, чтобы мы могли пройти ступень за ступенью и прийти к правильному результату. Сейчас я хотел бы проанализировать вместе с вами те действия, которые мы очень часто допускаем в нашей жизни и которые неправильные, которые приводят наоборот к обратным результатам, к плохим, к отрицательным результатам. Священное Писание достаточно много говорит об этом, и мне хотелось бы сегодня сосредоточить наше внимание на нескольких таких качествах. Прежде всего, мы говорим сегодня о пассивных действиях. Что это такое? Вы знаете, пассивные действия, точно так, как и агрессия, они коренятся в гордыне человека. Есть разный тип людей. Есть люди, которые более активно, более легко нападают на других. Есть те, которые скромнее по своей натуре. Они не настолько смелы, чтобы выразить себя. Но это совсем не значит, что у этих людей меньшее проявление «я». Просто это «я» проявляется по-другому, в другой форме оно выражается. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, которое говорит нам о самых разных аспектах наших взаимоотношений, Священное Писание нас часто предупреждает, каким образом или чего нужно убегать таких обстоятельствах. Первый вид вот такого пассивного неверного действия – это недовольство. Чьи-то неправильные действия чаще всего выражаются или оставляют отпечаток в нашем сознании, вызывая в нас недовольство. Мы недовольны чьими-то действиями. В принципе, это нормально. Потому что у нас есть оценка, степень оценки. Мы оцениваем, это хорошо, это плохо. Но вот эта оценка, первоначальная оценка, она всегда должна приобрести правильную атмосферу или правильный подход. То есть, если мы увидели что-то плохое, мы сразу же должны сориентироваться с тем, что если мы любим этого человека, который действует неправильно, если мы заботимся о его благосостоянии, если мы хотим, чтобы наши взаимоотношения были правильными, были библейскими, были такие, которые хочет Христос установить в нашей жизни, в нашем характере, в этом случае нам необходимо подходить к этому человеку с любовью. Вместо этого чаще всего люди подходят, замыкаясь в себе. И потихонечку в своем сердце тая какую-то горечь, какое-то недовольство по отношению к человеку. Знаете, в послании к Евреям написано о горьких корнях. Стараясь, смотрите, чтобы какой горький корень не возник в вас, не возник в вашем сознании, не возник в вашем сердце. Вот это такие маленькие горькие корешки. Нам кажется, что это мелочь. Но вы знаете, каждый этот горький корешок, он не уходит, он там остается. В следующий раз вы встретитесь с этим человеком, ваша оценка этого человека будет уже строиться сквозь призму той горечи, которая у вас сохранилась вот там глубоко внизу, вот там глубоко в сердце. Вот почему есть только два варианта. Первый вариант. Мы будем об этом говорить подробнее, немножечко попозже, когда мы будем касаться правильного подхода к разрешению конфликта. Первый вариант – простить и не заметить. Забыть абсолютно, что сделано. И в каких-то случаях нужно так делать. Второй вариант – пойти и решить с этим человеком. Для того, чтобы в сердце зла не было. Для того, чтобы сердце не ожесточенное было. Для того, чтобы сердце было открытое, доброе, христианское. Чтобы Христов характер был отражен. Знаете, что получается? Когда собирается недовольство, оно обязательно себя проявляет. Оно не может не проявить. Вроде бы иногда нам кажется, что мы недовольны по праву. Мы имеем право быть недовольными, потому что этот человек или эти люди ведут себя неправильно. Это абсолютно, абсолютно неверно. Мы не имеем права на это. Мы имеем право увидеть, что они ведут себя неправильно. Но наша задача заключается не в том, чтобы копить это в себе, не в том, чтобы наращивать вот этот потенциал, этот заряд, который однажды выплеснется. Наша задача заключается в том, чтобы решать эти проблемы. Это христианский характер, дорогие мои. Это действительно Христос, который поселяется в сердце христианина. Это настоящее христианство. Другой вид христианства – это христианство формальное. Это христианство фарисейское, которое вроде бы снаружи христианство, но внутри, в своем сердце. Там то, что, помните, Христос замечал в фарисеях. Он говорил: вы снаружи очень красиво выглядите, но внутри полны растления. Очень часто такие вещи проходят в нашем сознании, в нашей жизни. Представьте себе, если бы сейчас все люди, которые вас окружают, могли бы увидеть все недовольство, которое есть в вашем сердце. Насколько красивы бы вы были? Что увидели бы люди? Насколько вы хотели бы, чтобы люди увидели это? Но вы знаете, вам кажется, что этого люди не видят. На самом деле люди видят, люди вокруг вас видят гораздо больше, чем вы думаете. Гораздо больше. Если вы таите в сердце недовольство, это недовольство будет потихоньку отравлять атмосферу, в которой вы живете. Оно будет осложнять вашу семейную жизнь. Оно будет осложнять вашу жизнь на работе. Оно будет осложнять ваши взаимоотношения с друзьями. Это не проходит бесследно, дорогие друзья. Это то, что нужно искоренять. Посмотрите, в книге притчи Соломон говорит о том, каким образом недовольство отравляет семью. Послушайте, пожалуйста, 25 глава, 24 стих. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». С недовольной женой, с той, которая постоянно у нее там что-то кипит, и пар иногда выходит наружу. И так написано: лучше жить в углу на кровле, лучше не иметь ничего, чем иметь вот такую жизнь, которая постоянно пускает яд недовольства, которая постоянно отравляет атмосферу. Это невозможно удержать. Если вы не разобрались с недовольством в сердце, это недовольство будет отравлять вашу жизнь. Вот что самое интересное. Иногда нам кажется: ну это ж он виноват. Это ж она виновата, и поэтому я-то здесь жертва, я-то здесь пострадавшая сторона, я-то имею право на реакцию. Я не говорю сейчас о правах, я говорю сейчас о том, что эта реакция отравит вашу жизнь. Вы заинтересованы, вы прежде всего заинтересованы в том, чтобы отказаться от недовольства, отказаться от горечи. Вы заинтересованы в том, чтобы простить и жить легко. И работать над этим человеком, молиться о нем, помогать ему, делать все, что вы можете, для того, чтобы помочь этому человеку действительно увидеть себя, осознать свой грех, понять свои неправильные действия и сделать все, что необходимо для того, чтобы их исправить. Вы знаете, всякое недовольство построено на мнении того, что мы достойны лучшего отношения. Всякое недовольство. Вот почему нам так важно, дорогие друзья, приходить ко Христу. Вот почему нам так важно приходить снова и снова и видеть себя грешниками. Видеть себя погибающими. Пророк Исаия говорит: посмотрите на глубину рва, из которого вы были извлечены. Посмотрите на то, что вы абсолютно ничего не достойны были. Вы достойны были одного – ада. Это так, каждый из нас. Я и вы. Единственное, чего мы достойны действительно, мы достойны ада. Это только Божья милость. Только Божья милость нам дает все то, что мы имеем сегодня. И как важно, друзья, жить, постоянно помня это. И тогда наши взаимоотношения с людьми будут принимать другой характер, другую окраску. Мы будем иметь силу для того, чтобы прощать. Мы будем иметь силу для того, чтобы помогать другим, исправлять их недостатки, исправлять их какие-то конфликтные действия или конфликтующие действия. Итак, первая ступень или первое действие, пассивное действие, неправильное действие при возникновении конфликта – это недовольство. Если вы с этим недовольством не решите вопрос сразу, как только оно возникло, оно потихонечку приведет вас к следующей ступени, которую я называю «скрытое раздражение». Речь идет вот о чем. Когда на одно недовольство наложилось другое недовольство, когда на него наложилось третье недовольство, когда в вашем сознании растет эта картина о том, как насколько плохой человек, который так поступает. Я, кстати, встречался даже с людьми, которые раздражаются на Бога. Они встречаются с действиями Божьими какими-то, которые неудобны, которые причиняют боль, которые, может быть, не совсем приятны для них. И они начинают вот так же раздражаться на Бога, недовольствовать на Бога, роптать. Помните, как это было с народом израильским? Помните, когда они шли из Египта в землю обетованную, после того, когда они получили очень-очень много благословений, вдруг, когда они столкнулись с первыми трудностями, у них возникло недовольство. Недовольство, которое выросло в раздражение. И они пришли к Моисею, и они стали кричать, и они стали стучать кулаком, и стали говорить: «Почему ты нас вывел? Лучше бы мы там умерли». Вот это вторая ступень. Это вторая ступень, когда раздражение возникает в сердце. Вы знаете, все это построено на идее видимого смирения. То есть человеку кажется, что он, ну, такой очень хороший, он очень правильный, он менталитет жертвы. Человек начинает чувствовать себя жертвой, и он начинает крутить в своем сознании мысли: какой я бедный, какой я несчастный, а как он сказал, а какой у него взгляд был, а какие жесты были. И человек прокручивает это в своем сознании больше и больше, и ему все жальче и жальче себя становится, и он начинает плакать уже о себе, о том, какой он несчастный и жалкий. И вот это состояние вызывает в его сердце то, что он, ему кажется, что он имеет право на то, чтобы раздражаться. Он имеет право на то, чтобы быть недовольным. Он имеет право кипеть внутри. Послушайте, книга Левит. Очень давно написана. Закон Божий. Пятикнижие Моисеева. В книге Левит. Послушайте эти слова. 19 глава, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь греха на себе». Очень интересно. Много лет назад те же самые проблемы. То же самое. Люди сталкивались с конфликтами. Люди сталкивались с действиями, которые их не устраивали. И вместо того, чтобы их решать, они действовали так, что в сердце они хранили вражду. Вы знаете, здесь может быть тысяча оправданий, которые люди приводят для себя. Ну, например, он меня не послушает. Я ему скажу, он меня не послушает. Так кто я такой? Да я-то двух слов связать не умею. Да, у них там целый клан. Они там все вместе, они меня маленького задавят. И таким образом люди потихонечку ставят себя в положение, когда они находят оправдание, почему они могут не исполнять вот это слово, когда они могут не следовать им. Вот почему, дорогие друзья, на сегодняшний день мы переживаем такое огромное количество стрессов, такое огромное количество скандалов, разных противоречий, разных неприятностей и боли, которые люди приносят друг другу. Только потому, что они недостаточно посвящены этому слову, чтобы действительно каждая ситуация, каждый конфликт разрешать так, как говорит Священное Писание: «Не враждуй на брата твоего в сердце». Это повеление Божие. Не допускайте в сердце ваша мысль враждебную про брата, про сестру. Если увидели что-то неправильное, если услышали что-то неправильное, если узнали что-то неправильное, не держите это в сердце, идите прямо к нему. Молитесь о нем, встречайтесь с ним, разговаривайте с ним, ищите Божьего ответа, просите Божьей силы, чтобы он дал вам способность это сделать правильно. Ни в коем случае не оставьте это в сердце. Опять-таки, точно так же, когда в вашей жизни, когда в вашем сердце возникает недовольство, которое перерастает в раздражение, точно так же оно не остается незамеченным. Люди вокруг вас видят это. Вы становитесь неприятными для людей. Казалось бы, вы пострадали, но вместо того, чтобы к вам было сострадание, вы начинаете отталкивать людей от себя. Почему? Потому что вы недовольны. Потому что вы живете, вот, похоже на чайник кипящий, из которого постоянно пар выходит. Пар ядовитый, пар, который отравляет все вокруг. Очень часто раздражение в сердце вызывает самыми незначительными действиями. Самыми незначительными. Самые-самые разные вещи. Чьи-то манеры вам не нравятся. Вам не нравится, как кто-то берет ложку за обедом. Вам не нравится, как кто-то поет, может быть, не очень точно попадая в тон. И вы, стоя рядом с ним, раздражаетесь. Вам не нравится, как кто-то одевается. Вам не нравится, как люди разговаривают, какой у них акцент. И так далее. Самые-самые разные вещи, которые приводят нас к раздражению. Во всех этих ситуациях что делать? Увидели, кто-то делает то, что неправильно. Иногда это грех. Иногда это просто некрасивые какие-то вещи. Что надо сделать? Ни в коем случае нельзя хранить вражду в сердце своем против этого брата или сестру. Нужно подойти к нему и с любовью объяснить ему, что это плохо. Что то, что он или она делает, это не то, что его красит. Это не то, что помогает ему или помогает нам. Это помолиться об этом человеке. Это найти, знаете, в себе достаточно силы, чтобы терпеливо помогать ему исправляться. Написано, мы все члены друг другу. Вы знаете, скрытое раздражение есть не что иное, как злость, которую мы вскармливаем в сердце. Не что иное. Мы боимся дать ему это название, но на самом деле это самая настоящая злость, которую мы пригреваем в нашем сердце и которой мы позволяем расти. И однажды она из пассивной формы может принять агрессивную форму. Когда-то этот надутый пузырь прорвется. Когда-то вот все, вся та желчь, которая скапливается, когда-то она вырвется наружу. И когда-то она даст знать о себе. Вот почему Бог говорит в книге Левит, не враждуй на брата твоего в сердце твое. Живите открыто, живите так, что если возникает конфликт, решайте его. Решайте его искренне, решайте его с любовью. Делайте все, что вы можете для того, чтобы все эти обстоятельства не отравляли вашу жизнь. Посмотрите, очень яркий пример такого раздражения написан в книге «Бытие». Книга «Бытие», 4 глава, когда речь идет о Каине. Посмотрите, Бог обращается к нему и говорит ему, сказал Господь Каину, 6 стих, «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Недовольство посетило Каин». Почему? Причина недовольства. Иногда это недовольство бывает, ну так скажем, по причине чьего-то греха. Иногда это недовольство бывает вот так, как это произошло в жизни Каина, в ситуации между Каином и Авелем, когда просто Бог уделил больше внимания, когда он дал больше, так скажем, своего внимания или своей благодати тому, кто был рядом с ним. В результате этого в сердце Каина возникло недовольство. Это недовольство стало перерастать в раздражение. И подходит Бог к нему и говорит, почему ты огорчился? Отчего твое лицо поникло? Если делаешь что доброе, то не поднимаешь ли сердце? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Итак, мы говорили о двух пассивных действиях, которые никогда не приводят к разрешению конфликтов, а наоборот их осложняют, наоборот делают это больше и больше таким трудно выражаемым или трудно проходимым. Третье действие, которое является продолжением этих двух, это обида. Чем отличается обида от недовольства и раздражения? Обида – это недовольство и раздражение, сковавшее или охватившее всего человека. То есть это когда человек живет, и основные сферы его жизни, они подвержены влиянию или действию того факта, который произошел, того какого-то неверного действия, какого-то больного или, так скажем, причинившего неприятность факта в нашей жизни. Вы знаете, если мы не погасим вовремя свои недовольства, если мы не решим эти накапливающиеся внутри раздражения, если мы не разберемся с горечью, которая таится в нашем сердце, эта горечь станет отравлять нас, станет проникать в другие сферы нашей жизни.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Мы то, что мы поем, поэтому в музыкальном служении выбирайте слова и песни аккуратно и мудро. Колоссянам 3:16. Вы учите собрание через песни и слова, которые выбираете. В большей или меньшей степени, но наша церковь запомнит слова песен лучше, чем некоторые проповеди. Создавайте репертуар песен, которые позволяют вам выражать различные аспекты Божьей славы, Его характера, и песни, в которых есть отклик на эти истины. Когда я говорю об отклике, я имею в виду возможность в пении выражать нашу ответную реакцию на истины, о которых мы поем. Хороший пример – песня «Великий Бог». В первом куплете мы поем о величии Бога в Его творении. В припеве отчетливо виден наш отклик на Его творение. «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик». Соединяйте песни, наполненные истиной, с песнями, в которых собрание сможет выразить свою реакцию на нее. Просмотрите внимательно все тексты своих песен. Действительно ли они помогают людям в церкви назидать друг друга и способствуют тому, чтобы Слово Христово наполняло их ум, сердце и жизнь обильно?

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды Божий человек Елисей воскликнул: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. 4 Царств 3:15. Что происходит с нами сегодня при звуках нынешних гуслистов? Касается ли Господь нашей души? Успокаивает ли нас в повседневных проблемах? Дает ли нам мудрость свыше для решения насущных вопросов? Елисей знал, что, найдя правильного гуслиста, он получит нужный ответ от Господа. Уверены ли мы сегодня, что, слушая христианскую музыку и пение, наполнимся Божьей благодатью и приобретем мудрость в нашем ежедневном следовании в небеса? Еще не поздно, мои дорогие, найти правильного гуслиста.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
0: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии». 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй! Помнишь, на чем мы остановились в прошлый раз? Мы говорили о нарушении царем Ахавом 10-й заповеди, которой Бог повелел: «Не пожелай». «Не пожелай ничего, что у ближнего твоего». Можно ли брать чужое? Конечно же, нет. Этому нас учит Бог через Библию. Но вот Иезавель и Ахав так не считали. Они привыкли злоупотреблять своей властью. Ахав соблазнился на землю Навуфея, а Иезавель решила во что бы то ни стало ее отобрать. Осуждение Ахава. Библия, 3 книга Царств, глава 21. Иезавель решила, что если Навуфей не согласен уступить свою землю, значит, надо избавиться от него и его семьи. Тогда Ахав сможет заполучить то, что хочет. Она быстро написала от имени Ахава письма старейшинам и знатным людям Израиля и запечатала их царской печатью. В письмах же она написала так: «Объявите большой праздник и соберите весь народ, и посадите Навуфея на почетное место, и заплатите двум негодным людям, чтобы они свидетельствовали против него и говорили, что он хулил Бога и царя. Судите его за эти преступления, и как только признаете его виновным, предайте его смерти». Старейшины города боялись Иезавели, и поэтому немедленно исполнили ее повеление. Навуфей и его сыновья были убиты. Как только известие о казни Навуфея и его сыновей достигло дворца, довольная Иезавель поспешила к Ахаву. «Теперь ты можешь получить свой драгоценный виноградник», — сказала она ему. «Навуфей и его сыновья мертвы». обрадованный Ахав сразу же отправился осматривать свое новое владение. Но Господь все видел и послал к Ахаву пророка Илью. Увидев Илью, Ахав побледнел. «Нашел ты меня, враг мой!» – мрачно воскликнул он. «Нашел!» – торжественно отвечал Илья. «Я должен передать тебе послание Господа. Всю свою жизнь ты творил зло и приступал закон Божий. И сейчас ты совершил большой грех. Ты предал невинного человека жестокой смерти. Теперь я говорю тебе, такая же внезапная и жестокая смерть поразит тебя и жену твою, и Изавель, а твои сыновья не будут после тебя править Израилем». Услышав эти слова, Ахав очень опечалился и устыдился. Он знал, что Изавель творила зло, и что сам он тоже заслуживает кары. Он разодрал свои

0: Не опасно допустить в сердце зависть и пожелать того, что принадлежит другому. Чтобы мы замечали это, Бог дал нам заповедь «не пожелай». Это мы усвоили, правда же? А сегодня мы усвоили еще два урока. Один грех влечет за собой другие. Как пожелание привело к убийству. Знай, что грех нужно исповедовать и оставить сразу, как только ты его осознал, пока не поздно. И второй урок. Даже такой нечестивый царь, как Ахав, услышав Слово Божье, покаялся. Такова сила Слова Божьего. Не стесняйся его проповедовать другим, своим друзьям, знакомым. Глядишь, и они покаются, как Ахав, и Бог простит их. Богу нравится прощать грешников. Но нам пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда мы вновь встретимся, чтобы слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 47. Псалом 138, 9 и 10 стихи. «Возьму ли крылья зари, и переселюсь ли на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Эти слова говорят не только о том, что Бог видит нас везде и все о нас знает. Они говорят о том, что во всех случаях жизни Бог защищает и оберегает нас. Переселиться на край моря, на крыльях зари – это значит очень быстро, с лучами восходящего солнца оказаться на другом краю земли. То есть там, куда достигают солнечные лучи. Царь Давид, написавший этот псалом, вряд ли знал, какова скорость света. Но он знал точно, что нельзя исчезнуть из Божьего внимания, ни с какой скоростью. И там его рука поведет человека, и десница Бога будет охранять его везде. Я лечу на самолете. Мое лето в Крыму закончилось очень быстро. Месяц пролетел незаметно, и настала пора отправляться домой. Прощай, море, прощайте горы с речками и вкусными фруктами, прощай, друг. Поздним вечером, сев в автобус, я уехал в Симферополь. Автобус привез меня в аэропорт. Там уже стоял самолет, который должен был доставить меня в Ташкент. Ну, конечно, не только меня, но и всех других пассажиров. Но я ведь летел самолетом первый раз в жизни, и я не забыл помолиться, прося Бога сохранить меня и всех пассажиров в долгом полете. Из окошка самолета, оно называется иллюминатором, я видел огни оставшегося внизу ночного Симферополя. А потом, под мерное гудение моторов, я заснул. Проснулся от того, что в глаза мне светило яркое солнце. Посмотрев через иллюминатор, далеко внизу я увидел ровную гладь синей воды. Понятно, что море казалось ровным и гладким с высоты, ведь расстояние от земли было больше 9 километров. На самом деле там дул ветер, поднимая волны, и гнал их к берегу. Это было Каспийское море. Раньше я видел его только на географических картах. Даже попробовал поискать знакомые очертания берегов, когда внизу закончилась водная гладь. Прошло еще 2 часа полета, и мы приземлились в аэропорту Ташкента. Посадка мне не очень понравилась. Закладывала уши и немного подташнивала, но я мужественно перенес все эти неприятности. Почти целый день я прождал свой рейс на Фрунзе. Улетал из Ташкента вечером. И всего через 40 минут мы прилетели в мой родной город. А когда я добрался домой, то понял, почему говорится в поговорке «в гостях хорошо, а дома лучше». Псалом 90, 11, 12 стихи. «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Такой наш Бог посылает своих ангелов, чтобы охранять на всех путях верующего человека. Когда я размышляю о таком Боге, в которого верую, мне становится спокойно и радостно. Представив себе, что он знал мальчика Вовку, ночью летящего домой на самолете, я благодарю моего Бога. Он всегда знал и знает мои пути. А еще я молюсь и прошу Бога о всех моих детях и внуках. Да заповедует он ангелам своим охранять их на всех путях этой бурной жизни. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Псалом 90.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

Так, это я сделала. Да, и это приготовила. Да-да, пирожки с малиной в духовке. Цветочки на столе. Ну вот, вроде бы и все. Побегу их встречать на нашу лесную станцию. Дневным поездом приезжает моя старшая сестра, Кисточка, со своей дочуркой Бусинкой. Племянницу я давно уже не видела. Выросла-то, наверное, так. Сестра писала, что Бусинка прошлой осенью уже в школу пошла. Не удивляйтесь, Кисточка всегда называет меня Лапкой. Это потому, что я в детстве всегда лапку вверх тянула, когда спросить что-то хотела.

0: Лапка, неужели это ты? Совсем взрослая стала. А хвостик-то какой у тебя пушистенький.
1: Здравствуйте, тетя Лапка. Я так рада вам. Ну что, мы к вам приехали. Я об этой поездке целый год мечтала, честное слово.
2: Здравствуйте, мои дорогие. Как же я рада вас видеть. Бусинка, какая ты красавица стала. И так на маму похожа. Кисточка, дорогая, дай я тебя расцелую. А вот и мой домик. Проходите, гости дорогие.
0: Очень мило у тебя, Лапка. Уютно. Букет на столе стоит. Какой он красивый.
1: И пахнет вкусно пирожками.
2: Да, это я к вашему приезду готовилась. Надеюсь, что на вкус пирожки не подкачают. Располагайтесь. Отдыхайте, и будем чай из ромашки пить.
0: Лапка, а как поживают твои друзья? Кабанчик, Бобрик и дядюшка Лось. Надеюсь, мы с ними познакомимся? Ты так много о них рассказывала в своих письмах.
2: Конечно, кисточка, познакомлю. Но только не сегодня. Вы же ко мне на целую неделю приехали. Бобрик наш на строительстве плотины в соседнем заповеднике еще на пару дней задержится. Дядюшка Лось немного приболел, а кабанчик до вечера спит. Просил его не беспокоить. У него, видите ли, вчера трудный день выдался. Что-то мне подсказывает, что вчера он слишком много желудей за ужином проглотил. Поэтому у меня к вам просьба. Не могли бы вы мне помочь? Поучаствовать в нашей радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Конечно, могли бы. Мы с моими друзьями ваши передачи каждую неделю слушаем. И уже заочно знакомы со всеми ведущими. А о чем сегодняшняя передача будет?
2: Я приглашаю вас посетить нашу литературную гостиную. И читать мы сегодня будем два рассказа из книги украинской писательницы Елены Микулы «Почему не летают лягушки».
1: А когда начнется радиопередача?
2: А вот прямо сейчас и начнется. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас в нашу литературную гостиную.
1: Присаживайтесь поудобнее.
0: Литературное чтение вот-вот начнутся. Рассказ называется «Кличка».
2: Толик – самый вредный мальчишка на свете. Ему лучше не попадаться. Всем ребятам из нашего двора он придумал клички. А вчера подвернулся ему и я. Он почти довел меня до слез. Я ничего ему плохого не делал. Я вообще стараюсь держаться подальше от таких ребят, как Толик. Мы играли во дворе. И тут мама позвала меня с балкона.
3: «Витя!»
2: А Толик тут как тут.
3: «Витя, мурмытя, зеленая копытя!»
2: И все начали смеяться надо мной и повторять эту противную глупую дразнилку. Мне было обидно. И я, как назло, не мог ничего придумать в ответ. Я пошел домой с единственной мыслью сочинить для Толика какую-нибудь необыкновенную, смешную и обидную дразнилку. После обеда я взял лист бумаги и ручку и написал «Толик» и стал думать. Единственное слово, которое рифмовалось с этим именем, было «Нолик». Но это было совсем не обидное прозвище. Я чуть напрягся, и у меня получилось «Толик, Толик, круглый Нолик». Ну, какая-то слишком нежная дразнилка получилась. Тогда я написал на бумаге «Только». Я ломал голову, наверное, целый час и, наконец, выдал «только-только зеленая фасолька». Еще нежнее получилось. Я сидел над этим листиком бумаги еще час. И у меня возникло еще одно стихотворение. «Только-только банановая долька». Это было совсем не то, что я хотел. Я пошел к Сережке, который делал уроки, и попросил его: «Помоги мне придумать дразнилку для Толика». Но Сергей прогнал меня, сказав, что он геометрию делает, ему некогда. Я поплелся в свою комнату. Снова сел за стол, но у меня ничего не получалось. Через некоторое время пришел Сережка и говорит:
4: «Ничего в голову не лезет. Все, что могу предложить, это Толик-Толик, квадратный треугольник».
2: Но это было тоже не обидное прозвище и не в рифму. Мне совсем не хотелось идти на улицу, но надо было погулять с собакой. Я взял мяч, и мы с Кузей вышли во двор. Толик сидел на скамейке. Увидев меня, он ухмыльнулся. Мое сердце забилось, я стал лихорадочно вспоминать все дразнилки, что мы с Сережкой придумали. «Сейчас я ему скажу, я все скажу!» Но вдруг я понял, что нет смысла это делать. Мне почему-то перехотелось обижать Толика, и я сказал ему: «Толик, пойдем поиграем в мяч». Толик страшно удивился, он ожидал все, что угодно, только не это. Он ответил мне, медленно подбирая слова:
0: «Хорошо, пойдем, Витя».
2: И вы знаете, он никогда больше не вспоминал эту глупую дразнилку про меня.
0: Библия говорит: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Эти слова записаны в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 12 стихе.
2: Следующий рассказ называется «Чье ты отражение?». «Это зеркало мне определенно нравится», — сказал юный подсолнух, глядя на небо. «Мое отражение в нем выглядит очень симпатично».
5: «Ха-ха-ха!»
4: Хрипло засмеялась старая ворона, восседающая на рваной шляпе огородного пугала.
5: «Ты что, пустая твоя голова? Считаешь, что солнце – это твое отражение?»
2: «Конечно! Посмотри, глупая птица, я круглый, и оно тоже. И я желтый, и мое отражение имеет такой же цвет. И если ты мне совсем не веришь, обрати внимание, когда я поворачиваю свою голову, оно двигается за мной», – хвастливо ответил ей подсолнух.
5: «Да»,
4: – сказала ворона, почесав лапой затылок.
5: «Что ты на это ответишь? Ты слишком молод и самоуверен. Ты думаешь, что ты стоишь в самом центре мира, и солнце вращается вокруг тебя. Я советую тебе разобраться, кто является чьим отражением. Если ты поймешь это в юности, то солнце, которое ты считаешь своим отражением, щедро наполнит тебя».
2: «Объясни, пожалуйста, как оно может наполнить меня?» — недоверчиво спросил подсолнух. «Оно ведь так далеко от меня».
5: «Ты когда-нибудь задумывался, почему у тебя такое имя – подсолнух? Потому что ты растешь под солнцем, под его лучами, и твоя жизнь зависит от тепла и света, что оно дает тебе. И чтобы твои семечки не остались пустыми, тебе надо все время смотреть на него».
2: «Я все время смотрю на него».
5: «Смотреть-то ты смотришь, но ты не заметил главного. Не оно за тобой движется, а твое движение зависит от пути солнца по небу», — сказала ворона.
2: «Почему ты так считаешь?» — спросил подсолнух.
5: «А ты попробуй стоять на месте и посмотри, будет ли двигаться солнце без твоей помощи».
0: Подсолнух опустил свою голову и замер на месте. Через полчаса он взглянул на небо. Солнце успело пройти немного на запад.
2: «Понятно. Мой путь зависит от солнца. Вся моя жизнь зависит от него».
0: Ворона кивнула в знак согласия.
2: «Знаешь, тетушка Ворона, мне нравится то, что ты мне рассказала. Я теперь чувствую тепло солнышка. Мне нравится смотреть на него, а не любоваться собой. И мне так нравится мое имя. Я даже придумал, что подсолнух – это еще означает «подобный солнцу».
5: Карррр! Из тебя выйдет толк!
2: Спасибо, что ты научила меня. Извини, что я был не совсем вежлив с тобой.
5: Пустяки! В твоем возрасте такое частенько бывает.
0: Подсолнух, распрямив лепестки, поднял свое круглое личико к небу.
2: Солнышко, милое мое солнышко, как мне нравится смотреть на тебя, чувствовать тепло твоих лучей, видеть твое сияние. Как мне нравится, что я похож на тебя. Я твое отражение. Ты на небе, а я маленькое солнышко на земле. Ты радуешь меня, а я хочу радовать людей. Я хочу, чтобы все, глядя на меня, вспоминали о тебе. Я соберу все твое тепло в свои семечки и отдам людям.
5: Ну вот, теперь я вижу, что ты не пустоголовый желтый цветок, а настоящий подсолнух.
0: Ворона каркнула на прощание и полетела куда-то по своим делам. А ты знаешь, чье ты отражение? Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему. Ты – отражение Бога на земле. Хочешь ли ты быть похожим на Иисуса? Для этого тебе надо все время смотреть на Него. Ты скажешь, где же я смогу увидеть Его? В Слове Божьем, Библии. В твоей молитве Иисус всегда рядом с тобой. В твоем сердце, когда Дух Святой изменяет его и делает лучше, добрей.
1: Ах, тетя Лапка, как я рада, что приехала к тебе в гости, и мне посчастливилось поучаствовать в твоей радиопередачке.
2: Я тоже рада, Бусинка. Но давайте сейчас попрощаемся с нашими маленькими радиослушателями, ведь время нашего эфира подошло к концу.
0: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, Радуга», литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Тетя Лапка, а может быть, мы все же заглянем кабанчику? Вдруг он уже проснулся?

Библейское вещание BBN. Радио, основанное на Священном Писании и на любви Божией к нам. «Когда изберу время, я произведу суд по правде». Так сказал Господь через псалмопевца Давида в Псалме 74, в 3 стихе. Хотя Бог милостив, но Он и праведен, и правда Его требует, чтобы не раскаявшийся грешник, как презревший вечный Божий закон и самого Бога, был наказан. Это непременно будет с нераскаявшимися и преступившими закон, чтобы они не измышляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не бывает» — Галатам 6:7. Благость Божья и долготерпение проявляются в том, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его покаяния, или, как учит апостол, ведет к покаянию, Римлянам 2:4. Но когда грешник пренебрегает этим богатством Божьей благодати и остается нераскаявшимся и ожесточенным, тогда правда Божья вступает в свое дело и воздает ему по делам его, Римлянам 2:6. Я верю, что ни один из вас, дорогие друзья, не останется для Божьего суда, но вы примете Божью благодать сегодня и получите спасение от ваших грехов. Сделайте это сейчас.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Ты тот человек», — так сказал пророк Нафан царю Давиду. И после этих слов Давид упал на колени и раскаялся. Давайте посмотрим внимательнее, что именно имел в виду Нафан и почему эти слова вызвали такую реакцию у царя Давида.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня тема нашей передачи – противостояние. Но речь пойдет не о войне, не о спорах, а об умении встать и честно сказать: «Ты не прав, ты находишься в грехе». Обличение – что это такое? Противостояние греху, когда оно необходимо. Открыв 12 главу 2 книги Царств, давайте вместе поищем ответы на эти вопросы. Противостояние – это название передачи сегодня. Будем учиться противостоять греху. Итак, слово пастору Петру. Будем внимательно слушать.
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы будем рассуждать над интересным эпизодом из жизни человека, который получил так много от Бога, и его звали Давид. К нему приходит его верный друг, священник Нафан, чтобы передать послание от Бога. Давид впадал в различные грехи: ложь, прелюбодеяние и даже убийство. Но Бог, благодаря своей великой милости, любви и состраданию, оставил Давида царем Израиля. Он послал пророка Нафана передать Давиду важное сообщение. И, как сегодня мы узнаем, Нафан был человеком полным смелости, мудрости и при этом еще и кротости. И все эти качества были необходимы, когда он противостоял Давиду, обличая его в грехах. Предлагаю вам сейчас внимательно послушать обращение пророка Нафана и ответ Давида. Давайте вместе прочитаем отрывок из Библии, из 2 книги Царств, 12 главу, с 1 по 14 стихи. 2 книга Царств, 12 глава.